придет время подумать и о будущем. Нужно вспомнить и посмотреть не только на то, что было в нашей жизни, но и к чему это нас привело. Куда мы идем, куда направляемся? Движение, переезды, изменения. Мне, как человеку, живущему в Москве, каждый день видно, сколько людей находится в непрерывном движении. Очень многие приезжают в столицу из других городов. Мне самому несколько раз приходилось менять место жительства. И должен признать, это оказывает большое влияние на взаимоотношения. Одна женщина призналась мне: из-за работы мужа за последние 7 лет мы уже 3 раза меняли место жительства. Мы уже привыкли к тому, что постоянно будут изменения, и завтра будет что-то новое. Это не всегда легко. На самом деле перемены пугают. Неизвестность вызывает беспокойство. Где же во всем этом Бог? Или, может быть, Он слишком занят, чтобы думать о вас? Ничего подобного. Бог не сидит на облачке, думая, что бы такого сделать с этим миром и со всеми этими бегающими человечками. На самом деле Бог с нами, и христиане оказываются самыми подготовленными к будущему людьми. Но как должно быть в идеале? И по факту очень важно, к огромному сожалению, современные христиане больше цепляются за прошлое, чем устремляются в будущее. Мы занимаем самое безопасное положение, но вместо того, чтобы пробовать что-то новое, повторяем то, что уже проверено. Но мы стараемся жить по-старому, используя прошлые методы, и ничего не меняем, делая их тоже неизменными. Какой наш Бог, если мы так себя ведем? Прочитаем очень древние тексты из Библии, записанные в 43 и 48 главе книги пророка Исаии. А затем обратимся к книге Деяний апостолов, к 11 главе. Вот что пишет пророк Исаия, 43 глава, 18 стих. «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, — это говорит Господь, — ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». Остановимся. В степи нет дорог, в пустыне нет рек, но Бог сделает это. Бог сделает что-то совершенно новое. Он говорит: «Я Бог ваш, Творец нового, я новое делаю». Ну а теперь прочитаем текст из этой же книги пророка Исаии, 48 глава, 6 стих. «Ты слышал? Посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: вот, я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто». Видите ли, даже тогда была проблема у людей. Они боялись будущего, крепко держались за настоящее, не отпускали привычное прошлое. У людей всегда был страх перед неизвестностью, перед изменениями. Как один человек выразился: «Маленькие люди с маленькими умами и небольшой фантазией бегают по жизни по привычной маленькой колее, самодовольно сопротивляясь всем изменениям, которые бы могли потрясти их маленький мир». Но особенно мне нравятся слова другого автора. Вот что он говорит: «Это так же неприятно быть рядом с человеком, который никогда не меняет свое мнение, как и с человеком, который никогда не меняет свою одежду». Наш Бог — это Бог чего-то нового, изменений, творения, новых проектов, новых возможностей, новых идей и технологий. Наш Бог такой. Я знаю контекст отрывка, который мы только что прочитали. Это, конечно, никак не связано с современными технологиями. Происходящее уходит на несколько тысячелетий назад. Но принципы сохранились и до сегодняшнего дня. Как тогда, так и сейчас люди были упрямыми, настойчивыми, негибкими. На все вопросы у них был ответ: как было раньше, так пускай остается. Не надо ничего менять. Но это подходит к истине, но не подходит к методам. Итак, истина неизменна.
Мы все хорошо это понимаем и должны помнить об этом. Мы ничего не можем и не должны добавлять к Священному Писанию. Богословские доктрины, установленные Богом, неизменны. Наше основание должно быть прочным, без колебаний. Это наша опора, а иногда и защита, за которую мы можем встать и почувствовать себя в безопасности. Теперь обратимся к книге «Деяний святых апостолов» к 11 главе. Надеюсь, вы воспримете эти слова так, словно они обращены именно к вам. Главное действующее лицо 10-11 глав книги «Деяний апостолов» — апостол Петр. У Петра были еврейские корни. Ему нравилось рыбачить. Он очень любил свой привычный образ жизни. Он был женат, и у него уже устоялась жизнь. И он расслабился, зная, как пройдет его жизнь. Все было ясно и предсказуемо. Но тут вдруг в его жизни произошла настоящая революция. Появился тот, кто полностью перевернул все. Тот, кто захватил его сердце, заставил его сдвинуться с места. И Петр стал одним из первых учеников Иисуса Христа. Но он не потерял свои корни. Он воспитывался как иудей. Он мыслил как иудей. Он был приверженцем иудаизма, исполнял все законы. Если мы поменяем имя и наследие, то вполне возможно, многие узнают себя на его месте. У вас глубокие корни. Мы привыкли думать так, как нас воспитали. Это стало частью нашего бытия. И чем старше вы становитесь, тем тверже утверждаетесь в том, чему были научены еще в детстве. Тем глубже становились ваши корни, а почва все крепче. Чаще всего в нашей жизни все именно так. Но вот что произошло с апостолом Петром. Этот закоренелый иудей попадает в языческий район Кесарию и видит, как с неба к нему спускается ткань со всякими животными, которые признаны нечистыми. «Не прикасайся к такому, это нечистое. По закону мы не можем такое есть». Вот что он слышит в голове. Он знает закон Божий, он знает 10 заповедей. «Не прикасайся». Я уверен, Петр даже руки убрал за спину. Но вдруг Господь говорит ему: «То, что я сделал чистым, не почитай за нечистое. Вкушай, ешь это». И Петр ел. Но если этому человеку, который держится традиции, никогда не нарушавшего закона, и этого было мало, раздался стук в его дверь, и 3 язычника отвели его на собрание язычников. Для нас это ничего не значит, потому что мы сами из язычников, и мы не жили в первом веке. Но если бы вы были иудеем в первом веке, пойти к язычникам, это было бы чем-то сродни скандалу для вас. А апостол Петр идет к ним и проповедует Евангелие язычникам. И они поверили. И вот последняя часть 10 главы книги «Деяния апостолов» свидетельствует нам о чудесной истории пробуждения. Деяния апостолов, 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Это что-то удивительное. Дух Святой сошел на язычников, на тех, кого иудеи не считали за людей. Все иудеи, которые пришли с Петром, были очень удивлены. Язычники — это те люди, которые могли есть только крошки, падавшие со стола иудеев. Для иудеев происходящее было крайне удивительно. Они не хотели делиться с язычниками благой вестью. Но Бог побудил Петра сделать это и рассказать им о спасении, об Иисусе Христе. Читаем дальше. Деяния апостолов, 10 глава, 46 стих. «Ибо слышали говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Вы слышите? Петр стоит в окружении язычников, и у него дежавю. Он помнит, что однажды такое уже происходило. В день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них самих, он вспомнил, когда он и небольшая группа других последователей Христа собрались в комнате и неожиданно услышали шум, словно от сильного ветра, и это был Дух Святой, наполнивший комнату.
и он полностью изменил их жизнь. Они вышли из этой комнаты, разошлись.

этой работы. Он выбрал самого упрямого, самого закоренелого иудея. И он сломал эту стену. И Петр перешагнул свои традиции. И благодаря этому произошло большое пробуждение среди язычников. Посмотрите на последние слова 10 главы. 10 глава, 48 стих. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. И Петр еще остался у них. Возможно, Петр впервые в своей жизни попробовал греческую кухню, что-то некошерное. И вот с привкусом ветчины и соленых огурчиков во рту он возвращается к себе. Ну, теперь читаем 11 главу Деяний апостолов, 1 стих. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Они были, конечно, рады, что евангельская весть распространяется, но они были смущены, чувствовали себя не очень комфортно в связи с тем, что это были язычники». Послушайте, что написано далее. Деяния апостолов, 11 глава. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Ты общался с язычниками. Проповедовать — это одно, но провести у них несколько дней — это совсем другое. Ты же стал нечистым». И они даже не задают ему вопрос. Они обвиняют его. Они как бы говорят, как ты посмел остаться с ними? Ты что, не знал, кто они такие? Ты же еврей. Ты что, не знаешь правил? Как мог ты провести столько времени с язычниками? Появилось некое трение, напряжение, когда Бог начал совершать что-то новое. Новое для них, новое для нас. Инновации признаются полезными только после их применения. И риск считается оправданным и обоснованным, когда видны результаты. А на фазе принятия решения часто воспринимается как что-то ненужное, даже рискованное, опасное. В одном журнале была опубликована статья «Как избежать упадка организации». И вот автор там перечислил симптомы закоснелости, отвержения изменений, так называемого институционализма. Автор выделил один из таких симптомов. Я быстро перечислю их. Симптомы закоснелости. Организация становится важнее, чем люди. Люди начинают действовать как части механизма, а не как отдельные личности, просто винтики. Пропадает творчество, индивидуальность. В таком случае, когда пропадает индивидуальность и творческое мышление, нет притока новых людей, потому что нет новых идей. Напряженная атмосфера, когда люди боятся задавать неловкие вопросы. Структура становится фригидной, негибкой. Люди работают на организацию, а не на людей, не на ее представителей. Происходит нарушение общения. А вот руководство и правил, приказов и положений, разных законов становится больше. Все регулируется. Люди создают свои отдельные группы по интересам, которые начинают соревноваться друг с другом. Единство оказывается надломленным. Пропадает инициативность и вовлеченность. Руководство подвергается открытой критике. Организация становится больше, а руководители недостижимее. Люди начинают чувствовать себя ненужными. Вот вам картина людей, которые не приемлют ничего нового. Они не хотят двигаться. Им нравится то, к чему привыкли, и пускают корни глубже. Почва становится тверже. Никаких перемен, никаких изменений. Каждую организацию можно рассмотреть по схеме 10-8-10. То есть 10% — это люди инициативные, творческие. Это люди, которые готовы рисковать, делать изменения. Они с радостью принимают каждую новую идею, не боятся рисковать. Но при этом совсем не значит, что они безответственные. Обычно сильные и самые эффективные лидеры как раз из этой категории людей. Но при этом именно такие люди часто наживают себе врагов. Назовем их новаторы. 80% людей — это большинство. Это обычные работники, выполняющие свои обязанности. Они не готовы к изменениям, пока не будут известны все факты, пока все цифры не совпадут, все результаты не будут предсказуемы. Но в таких людях нет ничего плохого. Они очень даже нужны. Если в организации работают одни новаторы, то такая организация долго не сможет существовать. И вот последний

0: 10% – это так называемые замедлители, тормоза. Мы будем называть их консерваторы. Это люди, которые, несмотря ни на какие обстоятельства, не будут ничего менять. Один пастор сказал, что приблизительное число таких людей в каждой церкви где-то 16%. Но очень часто именно эти люди и не дают церкви меняться. И это печально, ведь более 80% церкви не против чего-то нового. Нередко представители этих 10 или 15% приходят к руководству церкви и притормаживают развитие. Но мне радостно понимать, что люди, которые стояли перед Петром, не были такими замедлителями. У них было мышление большинства. Им нужны были факты. Им нужно было показать весь путь шаг за шагом. И таким людям очень важно время. И нельзя ожидать от них того, что они сразу примут идеи инициаторов. Им нужно время и очень подробные, четкие разъяснения. Вот посмотрите, как ведет себя Петр. Мы читаем 11 главу Деяний апостолов, 4 стих. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря. И думаю, многим бы именно это и понравилось, когда все рассказывают по порядку, с разъяснениями. Его друзья, так же, как и многие из нас, не из тех, кто на призыв «пойдем», сразу встанут и идут трудиться. Они так же, как и мы, хотят разъяснений. И Петр понимает это, и я просто восхищаюсь им в этот момент. Он не стал говорить, что так надо было, и все. Он рассказал о действиях Бога. Никаких эмоций. Все методично. И спокойно объяснялось. И я не буду зачитывать весь текст, только некоторые стихи. Деяния апостолов, 11 глава, 5 стих. В городе Иопе я молился и выступление видел, видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. И отвечал мне голос вторично с неба. Что Бог очистил? Того ты не почитай нечистым. И это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Апостол Петр свидетельствует, рассказывает. Людям, которые любят все привычное, очень важны доказательства и факты. И Петр предоставляет их в избытке. Слушатели понимают, что это не был безумный, необдуманный поступок Петра. Что все было правильно, и он сейчас говорит истину. А вот инициаторы, инициативники, любители нового могут иногда поступать необдуманно, и поэтому их просят рассказывать все детально, подробно. И Петр именно так и делает. Ну, читаем дальше. Это 11 глава Деяний апостолов с 13 стиха. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. И Петр вспомнил события дня Пятидесятницы. И это же самое происходит в Иопе. Кто мог поспорить с Петром или сказать что-то против? Это было бы то же самое, что спорить с Господом. То, что сделал Петр, совершенно новое. Да, абсолютно. Это что-то неправильное? Нет, ни в коем случае. Люди, не обладающие большими инициативами, но не закоренелые замедлители, а таких большинство, часто воспринимают все новое как что-то неправильное. И им нужно показать, подробно объяснить, что есть доказательства, есть подтверждения, есть доводы, и стоит попробовать, ничего страшного не произойдет. Это делает Дух Святой, это Господь совершает. Те же 10% консерваторов, которые совсем не приемлют перемены, даже доказательствам не сильно доверяют. Они легко гасят вдохновение, делают что-то новое и угашают дух. приверженцы традиций обычно имеют очень глубокие корни в служении. И какое-то время они приносили большую пользу, но потом что-то случилось. И, может быть, это произошло из-за греха или боли, или каких-то минутных слабостей, может быть, даже эмоций, но они перестали быть гибкими. Они больше не хотят рисковать, пробовать что-то новое. И для каждого руководителя церкви очень сложная задача – снять такого консерватора с роли лидера какого-то служения и направить на его место людей гибких и готовых к переменам. Это свойственно любой организации, и также христианской, в том числе и церкви, тем более. Но церковь – это Божие строение, это Божий организм, и пастор должен совершать эту неприятную работу и привлекать служителей на разные служения, чтобы они могли служить Господу, исполненные Духа Святого, совершать служение и развивать его. Дорогие друзья, Господь желает, чтобы мы менялись. Прежде всего, нужно меняться лично, меняться, приближаясь к Господу, потому что Он свят. И Он желает изменения наших мыслей, нашего сердца, нашего поведения. Если мы будем наполнены Его Словом, наполнены Христом, если мы будем молиться каждый день, пребывать в Нем, размышлять о нашем Спасителе, тогда мы будем похожи на Него. Вот это самое важное изменение, когда мы идем по пути покаяния, освящения. Когда мы смотрим на себя и видим свое несовершенство и просим Господа продолжать работать над нашим характером, над нашими устами, над нашими мыслями. И сами трудимся, чтобы иметь целомудрие, контроль, чтобы Господь руководил всем. Если вы еще не молились, то сегодня есть возможность обратиться к Господу. Благослови вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Готовность меняться» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, размышлять над услышанным или прочитанным, применять это в жизни и менять мир к лучшему. Сегодня пастор Петр начал говорить о том, что очень важно быть гибким и готовым к изменениям. Божий план для нас не всегда совпадает с тем, что мы хотели бы видеть. Мы привыкаем к размеренному образу жизни, к старым традициям, но иногда Бог показывает, что пора что-то менять. Как мы ответим на этот призыв Христа? Будем держаться за свое прошлое или согласимся пойти в будущее, неизвестное, но подготовленное для нас Богом? Выбор за каждым из нас. В последующих передачах мы продолжим узнавать то, как мы можем влиять на этот мир. Вы услышите беседы под названием «Как помочь нашей стране жить достойно?» «Что может изменить один человек?» «Нет времени для жалоб». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Готовность меняться» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Продолжайте слушать нашу программу, прекрасную музыку, учение из Слова Божьего. И если вы хотите нам написать письмо, наш адрес russian@bbnradio.org. Еще раз, russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 18 августа. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Лойтти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшние места из Писания записаны в книге Второзаконие 32:12, а также в Евангелии от Луки 18:19. Там есть такие слова: «Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». И далее: «Никто не благ, как только один Бог. Со мной останься, меркнет луч дневной, темнеет, о, останься ты со мной. Друзья бегут, и в пытках тесноты останусь я, со мной останься ты. Склонился к ночи мой недолгий день, померкли радости, спустилась тень. Везде измена, яд вражды вокруг, со мной останься, неизменный друг. Приди не с бурей властелина сил, но с добрым даром и покровом крыл, с ответом на мольбы, слезой любви, как друг приди, останься и живи. Ты в юности явил мне светлый рай, я часто был строптив средь суеты и часто оставлял тебя, но ты не оставлял и впредь не оставляй. В тебе нуждаюсь каждый час, Господь, в тебе лишь сила, чтоб смирялась плоть. Кто, как не ты, мне может быть вождем, прибудь со мной во тьме и светлым днем. Яви свой крест, когда сомкну глаза, сияй сквозь мглу, когда кругом гроза. Зажжется день, рассеет ночь скорбей, со мною вечно будет Царь царей. И вот я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:20.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О любви к Богу и ближнему. Не стыдно ли нам, что мы не показываем даже малейшей части такой любви в отношении к Богу, как иные неистово пристрастны к богатству? Так что Бог для нас малоценнее денег? Для денег люди переносят и бессонные ночи, и путешествия, и непрестанные опасности, и ненависть, и обиды, и все. А для Бога мы не хотим даже сказать слово или навлечь на себя чей-нибудь гнев. Если нужно защитить кого-нибудь из притесняемых, то, боясь гнева властителей и неприятностей, мы предаем обижаемого. Получив от Бога силу подать помощь, мы теряем ее, не желая подвергнуться чьей-нибудь вражде или ненависти. Многие при этом ссылаются на пословицу, которая говорит: «Пусть любят меня напрасно, а не ненавидят напрасно». Но здесь разве напрасно, и ты подвергаешься ненависти? Ненависть за Бога гораздо лучше любви за Него. Ибо когда любят нас для Бога, то мы делаемся должниками Его за такую честь. А когда ненавидят нас, то Он Сам делается должником, за которым остается наша награда. Сребролюбцы, сколько бы ни любили богатство, не знают меры в любви. А мы, сделав что-нибудь малое для Бога, думаем, что уже сделали все. Мы не любим Бога так, как они любят золото, и даже малейшей части того. Великого осуждения достойны они, что столь неистово пристрастны к золоту. Великого осуждения достойны они, что столь неистово пристрастны к золоту. Великого осуждения достойны и мы, что не так же пристрастны Богу, что не воздаем владыке всех такой же чести, какую они воздают земле, ибо золотой металл есть и земля. Посмотрим на их безумие и сами устыдимся. Ибо что из того, что мы не горим страстью к золоту, если мы и Богу не молимся усердно? Для золота люди забывают о жене, о детях, о жизни и о самом своем спасении, притом не зная, умножат ли они свое богатство. Ибо многие после напрасных трудов среди самых надежд испускали душу и умирали. А мы знаем, что получим желаемое, если будем любить Бога, как следует любить. И однако не любим. Наскудели во всем. И в любви к ближнему, и в любви к Богу. В любви к Богу потому, что оскудели в любви к ближнему. Ибо человек, не знающий любви, не может, поистине не может иметь благородных и великодушных чувствований. Основание всего доброго есть нечто иное, как любовь. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, Матфея 22:40. Как огонь, попавший в леса, обыкновенно очищает все, так и жар любви, если разгорится в ком-нибудь, то очищает и истребляет все вредное для божественного семени и делает землю чистою для принятия этого семени. Где любовь, там истребляется все злое. Там нет ни сребролюбия, корня зол, ни корыстолюбия, ни гордости. Ибо может ли кто гордиться пред человеком любимым? Ничто не делает столь смиренным, как любовь. Существам любимым мы служим, как рабы, и не стыдимся, но еще благодарим их за такое рабство. Для них мы не щадим своих денег, а иногда и телесных сил, ибо случалось, что за любимого подвергались опасностям. Где любовь, там нет ни зависти, ни злословия, ибо мы не только сами не злословим любимых, но заграждаем уста и другим, злословящих их. Там все тихо, все спокойно, нет и следа разногласия и ссор, все исполнено мира. Итак, любовь есть исполнение закона, говорит апостол Павел Римлянам 13:10. При ней нет ничего, производящего неприятности. Почему? Потому что самые грехи – любостяжание, хищение, зависть, злословие, надменность, клятва преступления, ложь – все это исчезает там, где есть любовь. Клятвопреступники нарушают клятву, желая отнять что-нибудь у другого. Но у любимого никто не станет отнимать, а отдаст ему свое, и еще будет благодарен ему более, нежели получая от него. Это знаете вы, которые имели друзей не по имени только и по одному названию, но таких, которых любили, как должно, которым были привязаны. Кто усердно заботится о своем спасении, тому ничто не воспрепятствует. Кто решится быть внимательным и бодрым и усердно заботится о своем спасении, тому ничто не воспрепятствует. Как предавшись беспечности, мы терпим вред и от самых маловажных вещей, так, если захотим быть бдительными, то хотя бы тысячи людей влекли нас к нечестию, ничто не может ослабить нашей ревности. Итак, никто не обвиняет другого и не складывая вины на других, но все приписывая своему нерадению. И что говорю на других? Никто не думай и о дьяволе, будто он столько силен, что может воспрепятствовать нам идти путем, ведущим к добродетели. Правда, он прельщает и соблазняет нерадивых, однако же не удерживает насильно и не принуждает. Это показывает и самый опыт. Именно когда мы решимся быть бдительными, то выказываем такую твердость, что хотя бы многие склоняли нас на путь нечестия, мы не следуем их внушениям, но бывает крепче адаманта и затыкая уши от советующих злое. А когда мы нерадивы, то хотя бы и никто и не советовал, и не соблазнял, мы сами собою стремимся к нечестию. Ибо если бы это состоялось не в нашей воле и не во власти нашей души, если бы Господь создал нашу природу несвободную, то всем людям, как имеющим одинаковую природу и одинаковые немощи, надлежало бы быть или злыми, или добродетельными. А когда мы видим, что имеющие одну с нами природу и такими же возмущаемыми страстями поступают, однако же, не так, как мы, но твердым умом направляют свою природу, удерживают беспорядочное движение, обуздывают вожделение, побеждают гнев, убегают зависти, истребляют ненависть, презирают страсть к деньгам, не заботятся о земной славе, не дорожат благополучием настоящей жизни, но стремятся к истинной славе и похвалу от Бога предпочитают всему видимому, то не ясно ли, что они с помощью, конечно, Вышней благодати могут это совершать по своей верности, и что мы, напротив, по своей беспечности губим свое спасение, сами себя лишая небесного благоволения. Потому прошу вас, непрестанно размышляя и памятуя об этом, не будем никогда винить дьявола, но всегда свою беспечную волю. И это я говорю не с тем, чтобы его освободить от вины, да не будет, ибо он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Нет, я хочу, чтобы мы вели себя осторожнее, чтобы не считали себя невиновными, когда так легко уклоняемся ко греху и не говорили этих пустых слов. Для чего Бог оставил этого лукавого дьявола, чтобы он обольщал и губил нас? Эти слова выражали бы величайшую неблагодарность. Но ты рассуждай так. Бог оставил его для того особенно, чтобы мы, побуждаемые страхом и ожидая нападения врага, непрестанно были бы бдительны и бодрствовали, облегчая труд добродетели надеждою наград и ожиданием благ вечных и неизреченных. И чему удивляйся, что Бог оставил дьявола по своей попечительности о нашем спасении, для того, чтобы побуждать нашу беспечность и доставлять нам повод к получению венцов? Он самую гиену уготовил для того, чтобы страх наказания и нестерпимая тяжесть мучений побуждали нас к царствию. Видишь, премудрое человеколюбие Господа, как Он употребляет все меры, чтобы не только спасти созданных им, но и удостоить неизреченных благ. Для того Он и даровал нам свободную волю, и вложил в природу и в совесть нашу познание добра и зла, и попустил быть дьяволу, и угрожая гиеной, чтобы мы не испытали гиены, но получили царствие. И что дивишься, что Он употребил все это и весьма многие другие меры для этой цели. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, принял образ раба. Филиппийцам 2:6. И испытал все прочее, относящееся до тела, родился от жены и произошел от девы, 9 месяцев был носим во чреве, повит пеленами, почитал отцом своим Иосифа, обрученника Марии, возрастал мало-помалу, был обрезан и принес жертву, алкал, жаждал и утомлялся, а, наконец, претерпел и смерть, смерть необыкновенную, но почитавшуюся самую позорную, то есть смерть крестную. И все это ради нас и нашего спасения потерпел Творец всяческих, неизменяемый, все приведший из небытия в бытие, презирает на землю, и она трясется, Псалом 103. Блеск славы, которую не могут зреть и херувимы, эти бесплотные силы, но отвращая лица свои и закрывая их крыльями, свидетельствуют нам о чуде, которое непрестанно хвалят ангелы, архангелы. Он-то ради нас и нашего спасения благоволился делаться человеком и открыл нам путь доброй жизни, преподал достаточное наставление тем, что сам прошел этим путем, восприняв одинаковое с нами естество. Итак, какое останется нам оправдание, если мы, после того, как столько уже совершено для нашего спасения, сами сделаем все это бесполезным для нас и своим нерадением о том лишимся спасения? Посему прошу, будем бдительны и не станем безрассудно следовать обычаю других, но каждый день будем исследовать свою жизнь и смотреть, в чем мы согрешили и что сделали доброго, и таким образом исправлять свои согрешения, дабы нам стяжать и вышнюю милость, и быть угодными Богу, и получить Царство Небесное».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Изучая жизнь и служение апостола Павла, очаровательно заметить, как полностью он служит примером образу жизни, который он призывал верующих, чтобы они жили пред Богом. В послании к Римлянам, 12 главе 1 стихе, мы читаем: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». С того момента, как Павел стал новым творением во Христе Иисусе, его жизнь была полностью и совершенно отдана служению Господу. Во всяком переживании и во всех местах он неоднократно провозглашал весь совет Божий. Его три определенных миссионерские путешествия принесли ему много страдания физически и эмоционально, но на протяжении этого времени Бог употреблял его для учреждения многих церквей. В этом изучении заметим, что Павел римскими властями был заключен в Кесарии, ожидая времени, когда его пошлют в Рим. Теперь 60-й год новой эры. 2 года или немного больше он был под охраной в Кесарии. Господь руководил и побудил его апеллировать к римскому правителю Кесарю, чтобы его дело судили на его судейском месте, а не пред иудейским Синедрионом в Иерусалиме. Павел провозгласил, что он не боится умереть. «Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть», требуя суда Кесарева. Господь явился Павлу очень ясным образом, информировав его, что «как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Римский правитель не имел выхода, как только дать разрешение Павлу, потому что Павел был не только евреем, но также римским гражданином со всеми правами и привилегиями, связанными с ним. Ожидая времени, когда его пошлют в Рим, как заключенного, Павел продолжал свидетельствовать о Божьей спасительной благодати во Христе. Правитель Фест со своей стороны был озабочен, что верного он мог написать и послать о нем государю. Он верил, что Павел не был достоин смерти. Он сознавал, что сильная ненависть иудейских вождей побуждала их принести против Павла ложные и неосновательные обвинения. Посещение царя Агриппы предоставило правителю возможность выразить свое затруднение. Агриппа сразу согласился послушать, что Павел мог сказать. Обратившись к деяниям святых апостолов в 12 главе 21 стиху, мы узнаем, что отец Агриппы был царем, который умер при таких ужасных обстоятельствах и условиях, как это описано в Писании. Агриппа поэтому был хорошо знакомым с путями и учениями иудеев. Это побудило апостола провозгласить перед ним: «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев». Получив разрешение говорить свободно, апостол очень ясно продолжал осведомлять, как Бог поступил с ним, приведя его ко спасению во Христе и уполномочив его на служение иудеям и язычникам, чтобы они могли верою в Христа получить прощение грехов и жребий с освященными. Непреодолимая сила, с которой Павел произнес свое свидетельство, заставила правителя громко воскликнуть: «Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Но Павел продолжал представлять свое дело пред царем и правителем даже до того, что бросил вызов царю словами: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» На это царь ответил: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Агриппа теперь обвинялся Писанием, которое он знал. От него требовалось решение. Заключенный, вероятно, скованными руками и ногами, спокойно провозглашавший Слово Божие, теперь требовало ответа от царя относительно его отношения к истинам Слова Божия. Это был драматический момент. Было ли это полунасмешливое возражение со стороны Агриппы: «Ты немного не убеждаешь меня»? Было ли это внезапная вспышка воспоминания, каким образом умер его отец от руки Бога, как записано в Деяниях святых апостолов в 12 главе 11 стихе, что он произнес эти слова, мы не знаем. Но искренний, умоляющий голос Павла поразил с громадным эффектом и силой, тогда как находящиеся в великолепном зале видели человека с кандалами, протягивающего свои руки и сердце. «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уст». Какой контраст! Царь в роскошном одеянии и Павел в цепях. Один с доказательством некоторого осуждения, отмеченного на его лице, другой — самообладанием духа, смотря на цепи. Такой был контраст. Один с прикосновением презрения на его устах, другой с напряженным стремлением к душам всех, кто без Бога, без Христа, без надежды в жизни. Царь заключенный. Один обреченный на гибель, если не покается, другой радующийся, несмотря на страдания, ради его веры, его надежды, его упования на Слово Вечного Бога. Представляется сцена заключенного, умоляющего своих поработителей, чтобы они стали новыми творениями во Христе Иисусе. Здесь представляется сцена, правитель и царь вынуждены, заботясь о их собственном положении и престиже, и популярности, должны посоветоваться о жизни служителя Божия, стоящего пред ними в цепях. Агриппа, наконец, сказал правителю: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Таким образом, они освободились от этого дела. Бог руководил, и Павла должны отослать в Рим. Павел уже свидетельствовал перед царем, правителем, первосвященником израильским и язычниками. Еще многое ожидало Павла, когда он покоился на обетованиях Божиих относительно его жизни. Когда Бог встретил его на пути в Дамаск, Павел сказал трепящим голосом: «Господи, что повелишь мне сделать?» На протяжении лет он продолжал искать руководство и наставление от Господа. Путешествие в Рим. Прекрасно заметить, что Павел, заключенный, не был сам на пути в Рим. Достопримечательно, что он имел два компаньона, которые сопровождали путешествие с ним. Несмотря на то, что он был в Кесарии больше 2 лет, ему дали некоторую свободу, чтобы принимать некоторых посетителей. Эти двое, которые посещали его там, теперь сопровождали его в этом путешествии. Один был писателем книги «Деяний святых апостолов», его имя Лука, врач. Как благосклонно Бог устроил для своего страдающего служителя Павла. Другой был почетный друг по имени Аристарх, македонянин из Фессалоники. Аристарх означает «лучший управитель». Аристарх был тем, кто сопровождал Павла в его третьем путешествии. Его имя первый раз встречается в Писании, в Деянии святых апостолов, 19 главе, 29 стихе, где мы читаем. «Весь город наполнился смятением, схвативший македонян Гайя и Аристарха, спутников Павловых». Город, о котором говорится, был Ефес, где Павел провел 2 года. Мы находим имя Аристарх, упомянутым опять в книге «Деяния святых апостолов», 20 главе, 4 стихе. Наконец, его имя встречается в 2 посланиях апостола, написанных из заключения в Риме, а именно послании Колоссянам 4 главе 10 стихе и к Филимону 23 стихе. Писатель книги «Деяния святых апостолов» Лука, который также написал Евангелие, носящее его имя, говорит о себе, когда он писал: «С нами был Аристарх». Плавание и путешествие заняло, как мы узнаем из наблюдения времени, записанного в Писании, приблизительно 6 месяцев. Для нас сегодня покажется невероятным, как это займет столько времени, чтобы плыть от берегов Палестины до Рима. Один человек решил установить приблизительную дату, заявляя: «Павел отплыл с Кесарии в августе 60-го года новой эры, и что они имели кораблекрушение в начале ноября того же года. Провели 3 месяца на острове Мелити, это значило в начале февраля 61-го года. Когда он, наконец, отплыл в Рим, в который они прибыли в начале марта 61-го года новой эры, в следующей беседе мы более поговорим об этом путешествии. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Божья воля. О том, как ее познавать, как нам с вами быть с ней, как нам реагировать на это, как нам разбираться, что хочет Бог. Это очень важные вопросы. И мы с вами сейчас прочитаем Деяния святых апостолов, 17 главу. Откройте, пожалуйста, Новый Завет, Деяния святых апостолов, 17 глава. Деяния апостолов, 17 глава, мы читаем с вами с 10 стиха. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывшие, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало». Мы с вами говорим о том, что у Господа есть намерение, чтобы общаться с нами. Цель, желание, чтобы с нами общаться. Вы знаете, я бы сказал, со своей стороны очень верно, точно, пунктуально, постоянно Бог проявляет это действие. С нашей стороны мы с вами можем быть нерадивы. Эта нерадивость может возникать от того, что мы с вами не понимаем многого, недооцениваем многое. И это... не все так просто. Мы думаем, что если Бог имеет какое-то намерение, а мы выбираем какое-то другое намерение, Он имеет один взгляд к нам, мы берем другой взгляд. И мы иногда здесь говорим: «Господи, ну Ты меня благослови, оставь свои взгляды, и здесь поставь свою печать, подпиши, да, я благословляю Тебя, делай так». Конечно, не так, друзья мои. Бог, имея свои намерения, Он от них не отказывается. Он, видя то, как мы с вами стремимся куда-то, делает все, чтобы мы с вами могли остановиться, осознать, понять и прийти и сказать: «Господи, я разбит, я устал, мне тяжело, мне больно, только Ты меня можешь понять. Я знаю, что только в Тебе, Господи, я могу найти мир, утешение. Потому что только Ты любишь меня больше, чем я сам могу любить себя». Мы с вами размышляем над тем, что у Бога есть вот именно это особенное, святое намерение. И мы с вами видим, что в своем намерении Он не остается просто безмолвен, Он учит нас. Он что-то нам делает, Он что-то нам посылает, Он что-то совершает в Своем божественном, вот именно этом намерении. Мы часто бываем, Он говорит к нам, мы к Нему можем повернуться спиной. И в одном из псалмов мы поем: «Несчастный грешник, с бедной душою, с ношей греха в пути, стань на колени ныне с мольбою и ко Христу приди». Как там слова есть у нас, о, повернись лицом? Предыдущий куплет там. Кто тебя любит так, как Спаситель? Он умер за тебя. Бог примиряет грешных с собою, мир через Христа дает. Ты стоишь, грешник, к Богу спиною, о, повернись лицом. Мы иногда так стоим, к Его любви, к Его ранам, к Его пролитой крови. Мы стоим спиною, не понимая, не осознавая, кому мы так поворачиваемся, что мы через это приобретаем для себя. Конечно, ничего не приобретаем. Конечно, дальше уходим в проблемы. Мы с вами видим здесь одну, как бы, уникальную такую ситуацию, в которой мы можем видеть, как люди отнеслись здесь к Божьему Слову. Ведь все мы по-разному к Нему относимся. И мы прочитали, здешние были благомысленнее фессалоникийских. Это верийцы, которые жили в Верии. Они были благомысленнее. И сказано, они приняли Слово со всем усердием. Они не просто слушали Его. Они не просто удивлялись. Им не просто нравилось оно. Они Его приняли. Причем со всем усердием. И тогда, когда они Его приняли со всем усердием, мы с вами видим, ежедневно, разбирая Писание, точно ли это так. Вы знаете, тогда, когда человек разберется, исследует, проанализирует, у него теряются какие-то лишние взгляды. От него уходят сомнения, предположения. Он конкретен в том, что является правдой. Тогда, когда я встречался очень давно, это уже вот в следующем году будет 30 лет, как я уверовал. И вот тогда, когда я встречался с верующими, я думал, да что там от них можно услышать? Думаю, там какие-то бабульки вот такие, знаете, все какие-то согбенные такие, унылые, плачущие, швыркающие или еще что-то, да? И вот тогда, когда я стал слышать то, что отвечают, меня это поражало. Я удивлялся. Потому что этими коридорами или этими взглядами, этими мыслями я не ходил. Я не представлял себе, но когда я увидел особенную логику, особенность в том, что люди говорили, это меня поражало, это меня заставляло задуматься. И тем более, это один момент, когда ты думаешь, а другой совсем момент, когда Бог в твоей жизни что-то делает, и Он делает, и Он совершает, и ты удивляешься и говоришь, Господи, ну, просто это Ты. Просто вот это Ты. Это Твоя рука. Это Твоя любовь, это Твой Дух Святой. И ты удивляешься, что делает Господь. И вот они были благомысленнее. Друзья мои, сразу же хочу сказать, что если мы не с усердием принимаем Слово Божие, то ежедневно его брать и пользоваться им мы не будем. Потому что мы теряем то, когда Господь нам дает. Вы помните, когда Евангелие Луки, 19 главу читаем, Христос приблизился к Иерусалиму. Уже это был последний путь Его, да, когда Он шел на распятие, и вот перед распятием Он приблизился к Иерусалиму, стоя на горе, Он заплакал. И когда Он заплакал, Он говорит, «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но и это ныне сокрыто от глаз твоих». И он говорит, вот будет то-то, то-то, то-то с тобой, вот то-то, то-то случится. За что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Бог посещает. Он приходит к нам, Он говорит с нами. Он беседует с нами, друзья мои. И мы Его иногда не слышим. Вы когда-нибудь в жизни своей испытывали такое? Вот вы в своей жизни, в своих путях, в своих тех или иных каких-то вот намерениях, желаниях. И вот в этих намерениях, желаниях вдруг к вам подходит Бог. Я не говорю о каких-то чувствах, о каких-то эмоциях. И вот он пришел, и вот перед вами Бог. Вот тот, который все сотворил, всесильный, знающий все о вас, еще прежде создания мира, помните, да? Избравший нас в нем прежде создания мира, знающий все. И вот он. Вы представляете, Бог пришел, чтобы нам что-то сказать. И как часто бывает, что он нам что-то говорит, и мы его не слышим, мы его не понимаем. Мы себе не представляем, кто с нами говорит. Мы не взвешиваем. Почему он поспешил именно сегодня, именно к нам? Именно к нам говорит, и именно то, что нам сегодня очень и очень важно. Почему так? Он говорит, ибо только я знаю намерение. Не просто знаю или имею, но и совершаю их к вам. И стараюсь их вам, эти намерения, открыть. Чтобы вы их глубоко осознали, увидели, разобрались, встретились, познакомились с ними. И вот здешние были благомысления фессалоникийских. Вы знаете, часто в своей нерадивости человек, я уже утром говорил, он может 50 лет идти вроде бы за Господом, вроде бы его знать, но никому не свидетельствовать. В чем-то быть неуверенным. Может быть, всегда говорить такую молитву: «Господи, как я беден, как я жалок, как я нищ». И, может быть, никогда у него в молитве не звучит такая, знаете, глубокая, осознанная благодарность: «Господи, я Тебя так благодарю, что Ты для меня делаешь». А ведь, друзья, посмотрите, сколько Он делает для нас. Сколько Он делает для тебя. Для меня, для нас. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами открыли послание Иакова. Первую главу. Иногда потому, что мы с вами невнимательны, может быть, беспечны, может быть, апатичны,

Ну и остаток злобы в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Давайте немножко посмотрим на эти слова. Итак, это слово всегда связует следующую мысль с предыдущей. Оно является каким-то уже подведенным итогом, или как бы говорит о том, что можно говорить о чем-то уже более далее, что предыдущее что-то было осознанно, что люди уже что-то взвесили, поняли, оценили. Он говорит, итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, он не говорит это просто к людям, которые вообще сегодня не читают Библию. Он говорит к людям, которые себя считают возлюбленными братьями. Этот титул может относиться только к Божьим детям. Он говорит, итак, братья мои возлюбленные, и он говорит, всякий человек, не некоторые, не те, которые, может быть, сегодня только 10 лет идут за Господом. Он говорит, всякий человек, который, может быть, уже 100 лет верующий, без исключения, он говорит, всякий человек, потому что всякий человек способен сегодня согрешать. Там дальше Яков пишет, говорит, все мы много согрешаем. Он не говорит, что некоторые из нас иногда согрешают. Он говорит, все мы много согрешаем. Поэтому он говорит, всякий человек да будет скор на слышание, активен, усерден, ответственен, медлен на слова, медлен на гнев. Вы знакомы с тем, когда мы с вами кого-то слушаем, человек начал что-то говорить, у нас сразу же с вами есть что-то. Что? Это просто что-то такое у нас происходит, и мы начинаем говорить. Что это что-то? Мы, может быть, противоречим, может быть, мы поясняем и говорим, нет, не надо дальше говорить, подожди, я тебе сейчас все объясню. Но это свойственно нам, да? Он говорит медлен на слова и медлен на гнев. Утром я говорил о тайном грехе. Когда о человеке говорят, о его грехе, у него появляется гнев. С этим гневом он, гнев человека, не творит. Никогда. Не творил и не будет творить правды Божьей. Никогда. Поэтому если появился гнев и заработал язык, появились слова. Это все бесполезно. Это во вред. Это не на пользу. Потому что здесь мы никогда с вами не сотворим того, что может сделать Господь, когда мы с вами будем медленны на слова и медленны на гнев. Он говорит, посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы. Гнев – это тоже может быть как бы проявление какой-то злобы. Что такое злоба? Как вы думаете, что такое злоба? Осторожно, злая собака. Осторожно, злая соседка. Осторожно, злая жена. Извините меня. Или, может быть, злой муж, злая теща. Бедная теща иногда уже так достается, что на нее, из нее уже сделали какой-то ореол такого, знаете, неблагополучия, какой-то такой клин преткновения в семье. Конечно, Господь не говорит, Он говорит,

0: всякую нечистоту и остаток злобы. Нечистота, она очень тесно связана со злобой. Очень тесно. И он говорит, и так отложивши всякую нечистоту и остаток злобы в кротости. Кротость – это состояние, в котором человек может анализировать, не спешить, думать, взвешивать, размышлять, анализируя, уже давать какую-то оценку услышанному. И если Господь говорит, оценка всегда должна быть очень-очень конкретная. Он говорит, в кротости примите насаждаемое слово. Помните, сказано, сеятель вышел сеять, и вот он сеет свое слово, одно упало так, четыре вида почвы. И вот на добрую почву оно взошло и принесло плод. И если мы с вами принимаем слово, Господь говорит, если прибудете во мне, и слова мои прибудут у вас, то принесете много плода. Он говорит, если не прибудете во мне, и слова мои не прибудут у вас, то принесете еще больше плода. Какого? Греховного, ненужного, бесполезного. Это боль. Это просто потерянность. Это утрата, можно сказать, жизни. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Он говорит, не просто слушайте, он говорит, примите насаждаемое слово. Это тоже разница. Дальше мы с вами читаем, здесь сказаны такие слова. Он говорит, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Один момент, смотрите, будьте исполнители, а не слышатели только. Поэтому он говорит, если человек слушает и не исполняет, он там дальше объясняет. И он говорит, будьте же исполнители, а не слышатели только. И он говорит, обманывающие самих себя. Как часто, не слушая, не исполняя, мы обманываем себя. Вы подсчитали, нет, как часто? У нас ведется какая-то статистика, нет? Нет. Мы не делаем этого. Я думаю, что Господь, друзья мои, очень конкретно говорит, очень конкретные данные приводит. Очень конкретные, абсолютно точные, я бы сказал, сформулированные неприблизительно. Обманывающие самих себя. И он говорит дальше, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Представляете, человек, у него вот такая вот прическа, он подошел в зеркало и посмотрелся. Мне однажды, я сижу дома, у меня там волосы вот так вот, дочка говорит, папа, ты поправь свою прическу. Я говорю, да ладно, дома никто не видит. Ну, я бы пошел на собрание, вам бы приятно было, я бы вышел, вот у меня вот так вот волосы стоят там. Вот. Ну, я думаю, что неприятно. Мне уже сестры говорят, хорошо было бы зеркало из туалета вынести. Почему? Потому что если два или три человека зашли в туалет, уже другим не подойти туда. А всем нам надо зеркало. Там даже очередь. А в церковь мы иногда приходим без зеркала, без Библии. А там зеркало обязательно надо. На что мы больше с вами обращаем внимание? На свой внешний или внутренний вид? внешне. Мы такие все хорошие. Я думаю, что фарисеи и книжники тоже были хорошие. И Господь им говорил, что внешне вы, как гробы окрашенные, а внутри полны зловония и мертвечины. Трудно говорить об этом. Ну, вот такие точные формулировки, очень конкретные, говорит нам Слово Божие, говорит нам Господь. Ибо кто слушает Слово, не слушая, ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какой он, каков он. Он говорит, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы? Вот он говорит, закон совершенный, закон свободы. И прибудет в нем, тут будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Иногда человек, иногда, может быть, мы говорили, ну, подумайте, вспомните, за что меня Бог так не любит, почему Он меня так наказывает, почему в моей жизни все так катится, почему так все неудачно, почему такие проблемы, из проблемы в проблему, ну почему? Что я, неужели, ну я больше всех нагрешил, что ли? Ну почему так все? Почему я такой несчастный? Блаженный – это счастливый. И он говорит, кто вникнет и пребудет в нем? В чем? В законе совершенном, в законе свободы. Этот закон он освобождает. Он говорит, этот человек будет блажен, счастлив в своем действовании. А как много людей, которые что-то делают, лепят, стараются, устраивают, а он несчастен. Он говорит, если сказать, что кто-то несчастен, я готов поднять не только руки. Все, что можно поднять. И руки, и ноги я готов поднять, что я самый несчастный. И так много этих людей. Но, друзья мои, даже если человек признает себя, что он несчастен, он не идет к Богу. Он иногда унижает Бога. Он иногда делает ужасные глупости, нелепости. У всех людей разные отношения к Библии. Это отношение должно быть одинаковым. Так как Библия, она просто одинакова для всех нас, она нам необходима, она важна. Каждое слово, каждая мысль – это о нашем правильном отношении к Господу, о нашей, значит, будущей пользе, о нашем блаженстве. Яков говорит во второй главе там этого же послания, с 14 стиха он говорит о вере, в которой нет дел. Если человек слушает, он вникает, причем слово «вникнет» – это не просто прочитать или слушать, это глубоко осознать и проникнуться смыслом до того, чтобы прибыть в осознанном понятии до исполнения его на деле в своей жизни. Вот это вникнуть. Вникнуть и разобраться. Утром мы с вами вспоминали послание к Ефесянам, 4 главу, там с 11 стиха, помните? Апостол Павел говорит, и он поставил одних в церкви, евангелистами там, апостолами, пророками. Мы с вами знаем, что апостолов и пророков сейчас нету. Мне много приходилось слышать пророчеств в жизни. И если вообще рассказывать об этом, вы просто удивитесь, о чем иногда сатана пророчествует. Это просто кошмар. Вот. И о пастырях там говорится. И вот дальше говорится о том, для чего Господь это делает. И мне бы хотелось сказать, что пастор – это своего рода как почтальон, или как человек, который от Господа что-то принимает, читает, говорит, объясняет. Вы знаете, в армии почтальон – это очень такая удобная, скажем, удачная служба. Почтальон ездит за письмами, он привозит письма. И тогда, когда он заходит в казарму с письмами, в казарме солдаты прибегают, затихают, иногда кричат: «Смирно!» Там рота должна все встать, выстроиться, все. А иногда заходит почтальон и ничего не кричит. Сказали: «Почтальон!» Раз все собрались, солдаты затихли, замолкли, и вот он читает письма. «Такому-то, такому-то, такому-то!» Он прочитывал, и кто-то из ребят говорит: «Больше нет? А что, этому Гончарову не было? Жукову не было? Нет, не было. Ну, наверное, в следующий раз будет». И парни, может быть, такие, знаете, разочарованные отходят. Письма, которые приносит почтальон, они бывают как бы желанными, такими очень даже желанными. Иногда парень грустит, что нету письма. И вот когда ему дают письмо, он рад, что он получил письмо. Он смотрит на почерк. Чей почерк? От кого письмо? Он его еще не вскрыл. И вот когда он прочитал, видит почерк знакомый, он так хочет от этого человека получить письмо. И вот знаете, он получил это письмо и его не вскрывает. Он говорит: «Я так рад, что у меня есть это письмо». И он его не читает, он его не смотрит. Мы так с вами иногда относимся к письмам, которые посылает нам Бог. Я хочу сказать, что Он регулярно посылает нам свои письма. Он посылает нам письма. И его почта, его связь, она очень конкретна. И мы иногда получаем это письмо, но его не слушаем, над ним не думаем, даже его иногда не читаем. Представьте, что Бог уже много писем отправил нам. Вот сегодня еще одно. Я просто, знаете, размышлял и хочу так примерно, извините, вот как бы чуть-чуть образно, что ли, немножко что-то воспроизвести. Дорогой или дорогая, там имя. Я тебе писал уже много писем. Получил ты или нет? Я уже так давно жду от тебя ответа. Ответа все нет. Ну вот вчера, вернее, сегодня получил от тебя молитву. Очень рад, что получил от тебя молитву. Бог пишет нам письмо. Спешу ответить. Пишу тебе ответ. Даю тебе ответ. Очень прошу тебя, вникни в каждую строчку. Задумайся. Взвесь. И там очень может быть многое. Но здесь просто очень многое можно сказать. И дальше он пишет и говорит: «Ты, я вижу, очень в молитве много просишь меня о том, чтобы размышлять о твоей любви, о моей любви, знать ее. Я хочу тебе напомнить, что мной избранный апостол Иоанн пишет в своем послании: Бог есть любовь». Да, это действительно так. Я также тебя люблю. Так же всегда. Ладно, буду заканчивать свое письмо. Я думаю, что прочитав его, ты завтра обязательно будешь рад, получив от меня следующее письмо. Мне бы хотелось, чтобы ты читал его с усердием, вникал, черпал из этого письма все то, что я хочу тебе сказать. И заканчивая письмо, он подписывается: «Всегда неизменно любящий тебя твой Бог». Представьте, друзья, если бы вы получили письмо от Бога, и вот принесли бы письмо и сказали бы: почтальон пришел и сказал: письмо. Как бы вы к нему отнеслись? Не особо, какое-то необычное, какое-то, ну как так, письмо от Бога? Друзья мои, Господь говорит с нами. Он дает нам, Он беседует с нами, и мы Его можем не воспринимать. Мы можем сказать: «Господи, я Тебя люблю». Я однажды слышал в одной семье молитву, не раз, которая заканчивалась: «Господи, мы любим Тебя, Ты знаешь, как мы любим Тебя». И это были только слова, на делах было: «Ой-ой-ой, что? Ой-ой-ой, что?» Но они так красочно говорили о своей любви к Богу в молитве, заканчивая. Друзья мои, я не осуждаю этих людей. Но это просто как пример. И в жизни это просто кошмар. Это просто кошмар. Господь говорит: станем любить не словом, а делом и истиной. Мы иногда думаем, что мы любим Бога, но мы Ему честно не можем это сказать. Почему? Иоанн пишет в своем послании, он говорит: любовь познали мы и уверовали в нее. Помните, да? 4 глава там 16 стиха. Да, Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. Поэтому мы не только можем знать об этой любви, а в этой любви просто довериться и в ней пребывать, и в эту любовь отдать все в своей жизни. Но когда это не так, тогда в нашей жизни трудности, переживания, боль. К сожалению, мы не слушаем, мы не читаем. Мы не перечитываем его письма, и нам иногда они вообще, может быть, не доходят. Может быть, мы вообще не заглядываем в почтовый ящик, в который Господь посылает нам письма. Мы не открываем его. Может быть, мы вопием, мы молимся и говорим: «Господи», а не берем, не воспринимаем. Мне бы хотелось, чтобы нам было понятно, что Господь не только наши молитвы любит, когда мы их к Нему посылаем, но поверьте, Он любит нас и в ответах на эти молитвы. Как мы можем узнать волю Божию, как мы можем ее исполнить, как мы можем, если Господь говорит, и мы не видим в этом ответа. Очень больно, очень трудно, когда мы просто вот эти такие простые моменты не оцениваем. Господь говорит: наша вера от писем Господних, которые, читая нам, рождают у нас веру. Вера от слышания, да? От слышания от Слова Божьего. Вера от слышания Божьих писем, по-другому можем сказать, но так образно, как мы с вами сегодня беседуем. Господь говорит, познайте мои письма, читайте мои письма, вникните в них, и вы будете свободными. Он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Он говорит, мои письма вас освободят. Дал бы Господь, чтобы мы оценили Его намерение к нам. Он не просто, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Он открывает, Он объясняет, Он дает, Он делает, Он помогает. Мы совершенно по-другому относимся ко всему этому. Дал бы Господь, чтобы мы могли внимательными быть к тому, что Господь дает и делает для нас.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда вопрос о служении в церкви будет правильно понят, тогда успех в деле Божьем в такой общине всем будет очевиден. Сегодня в нашем разборе я хотел бы с Божьей помощью коснуться этой весьма важной темы о служении в церкви. И в основу нашей беседы мы прочтем 12 и 13 стихи 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам, которые гласят так: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Сколько бывает лишних проблем в общинах по той причине, что этот вопрос о служении в церкви неправильно понят. Апостол Павел просит уважать тех, которые трудятся в деле Божьем, которые являются нашими руководителями и которые вразумляют нас в истине. Таковых, говорит он, следует особенно почитать, с любовью за дело их. К сожалению, есть такие верующие, которые не признают никакого авторитета в церкви, ссылаясь на то, что, мол, мы живем в периоде Нового Завета, где сказано о всех верующих, что Иисус Христос соделал всех нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. И действительно, каждый христианин имеет определенное служение в Церкви Христовой, как сказано в послании Ефесянам, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И для чего дает нам Бог эти дары? Для служения к совершению святых, для созидания тела Христова. Значит, задача каждого чада Божия заключается в том, чтобы своим даром он служил назиданием церкви. Да, церковь Христова должна быть подобна улью, в котором каждая пчелка имеет свое задание. Но сказав это, не забудем, что Господь поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот этих служителей апостол Павел говорит «просим уважать». Слово «уважать» переведено с греческого слова «айдео». В других местах это же слово переведено на русский язык словами «видеть» и «знать». Иначе говоря, Павел, пользуясь греческим словом «айдео», просит, чтобы мы узнавали и познавали тех, которые трудятся среди нас, которые являются нашими предстоятелями и которые вразумляют нас. И тут невольно навязывается вопрос: как же их можно познать? Как узнать, что те, которых Господь сам поставил на дело служения для созидания тела Христова? Есть ли достоверные признаки и доказательства таких учителей, которые воистину поставлены самим Господом на дело Его? Да, есть. Этих служителей можно узнать, и познав их, апостол Павел говорит: «Уважайте их, почитайте их преимущественно с любовью за дело их». Первый признак, который Павел дает в нашем тексте, по которому можно узнать такого служителя, это то, что он трудится. Христос учил нас просить в молитве Господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Почему? Потому что жатвы много, а делателей мало. Господу нужны делатели, а не энтузиасты. Конечно, энтузиазм желательно иметь, но сам по себе энтузиазм не надежен. Он подобно вспышке огня, который быстро сгорает. Господь ищет трудоспособных людей, которые не боятся работы. Те, которые думают, что служение в церкви – дело легкое и простое, глубоко ошибаются и вовсе не понимают, в чем это служение заключается. Есть, конечно, такие, которые занимают положение пастыря ради своих собственных интересов. То ли для денег, то ли для положения, то ли для своей славы. Таким пастырем пророку Иезекиилю велено было сказать Богом: «Горе пастырем, которые пасли себя самих». Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались. Откормленных овец заковали, и стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили с ними насилием и жестокостью. И посмотрите, что случилось с овцами, которых эти лжепастыри должны были пасти. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Дорогие, не таковых нужно уважать, не их нам почитать. Это самозванные лжепастыри, которые не из усердия назирают над Божьим стадом, но из гнусной корости. Горе таковым! Это наемники, которым овцы не свои, и когда они видят приходящего волка, то бывает, что они не только оставляют овец и бегут, а еще предают овечку волку на съедание, чтобы волка умиротворить. Как же познать верного пастыря? Христос нам сказал, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Какая чудная истина! Да, она основная, сказанная самим великим пастырем в отношении служения пастырей. Это, возлюбленный, и есть самая сущность служения церкви, потому что истинный ее служитель всегда будет отдавать самого себя целиком, все свои энергии, свои силы и время. Он готов отдать себя до смерти ради жизни своего стада. Да, дорогие мои, один из самых благословенных даров, которые когда-либо даны Христом Его Церкви, это служители, которые действительно трудятся ради стада Божия, не считаясь ни с чем. О них Бог может сказать, как Он это некогда сделал через уста одного из Своих верных пастырей, пророка Иеремию, «Дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием». Так можно узнать истинного пастыря, и их мы должны уважать и преимущественно почитать с любовью за их преданность и любовь к делу Божьему. Но заметьте другой признак или качество истинного служителя церкви, пастыря стада Божия. Он руководитель, он лидер, или, как в нашем тексте сказано, предстоятель наш в Господе. Вы заметили? В Господе. Есть братья, которые одаренные, лидеры, они способны руководить, но это еще не все. Слово Божие ясно указывает, что истинный служитель, пастырь, это особый дар Христа. И это мы никогда не должны забывать, особенно когда есть те, которые думают, что можно сфабриковать проповедников, евангелистов и вообще церковных служителей, дав им специальное образование. Это отнюдь не значит, что нам не нужно иметь такое образование, если оно вообще доступно. Но само по себе ни образование, ни даже добрые намерения не могут заменить личное призвание от Господа на такое служение. Послушайте, как об этом свидетельствует один из самых примерных служителей церкви, апостол Павел. «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией». Свое служение он лично принял как дар от Господа Иисуса Христа. Сказал он это пресвитерам церкви в Ефесе, и им добавляет следующее: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Тот, который так избран Духом Святым, будет иметь и способность к этому служению». Это не значит, что этот дар не должен быть развиваем, наоборот. Юному своему сотруднику Тимофею апостол Павел неоднократно напоминает, чтобы он занимался чтением, наставлением и учением, и чтобы он вникал в себя и в учение, занимаясь сим постоянно. Жалкий тот служитель, который, кончив свое образование, думает, что он все знает и больше ему нечему учиться. Он призван только якобы других учить. О, как много говорят эти два слова «в Господе». «Предстоятелей ваших в Господе». Да, служитель Божий должен иметь ясные, неоспоримые качества и доказательства того, что он воистину призван, избран Богом на свое служение. Как проповедовать, если не будут посланы? Дорогие мои, истинный Божий слуга не может иначе сказать, чем сказал один из самых великих проповедников и служителей, апостол Павел: «Горе мне, если я не благовествую!» Или, как выразился другой верный слуга Божий Иеремии, когда сильное искушение постигло его оставить свое служение: «И подумал я, — говорит он, — не буду я напоминать о Боге, и не буду более говорить во имя Его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Это верный признак истинного Божьего служителя. Он не может иначе, как исполнить служение свое. Таковых уважайте, их почитайте преимущественно с любовью за дело их. Но есть еще один признак, по которому узнается слуга Божий. Он способен вразумлять других. А это тоже дар, который дает Бог. Бог не призывает человека без того, чтобы не дать ему способность исполнить свое призвание. Дорогие мои, священное служение пастыря требует не одного только дара, чтобы руководить церковью, чтобы дело держалось в Духе Божьем, чтобы неправильности и уклоны с простоты евангельского учения были обнаружены и исправлены, чтобы все было под покровом Божьего благословения. Оно требует и дар управления, и большое количество терпения, и тактичности в разрешении церковных проблем. Да, для осуществления успеха в деле Божьем пресвитер должен иметь сердце пастыря, любовь к Божьему стаду. Но не меньше из всех даров пастыря – это умение вразумлять, способность наставлять, то есть не только передавать информацию, факты и истины Божьи, но уметь так наставлять, чтобы слушающие его могли слышанное привести в действие. Когда Петр говорит со пастырем своим: «Пасите Божье стадо», то он этим хочет сказать: «Кормите Божье стадо». Это значит водить его на злачные пажити, где стадо могло бы получить для себя необходимую пищу. Злачные пажити – это Слово Божье. Есть проповедники, которые проповедуют о Слове Божьем, и есть те, которые проповедуют Слово Божье. И тут большая разница. Можно говорить о Слове Божьем, дать полезные факты и уроки, но если проповедь не питает человека, не вдохновляет, не оживляет и не побуждает к добродетелю, то это не проповедь, а лекция. Чтобы воистину проповедовать Слово Божие, не нужно быть оратором, но зато необходимо помазание Духа Святого. Такое служение сделает то, что Священное Писание называет поливанием. «Я насадил, — говорит Павел, — Аполлос поливал». О служении Аполлоса сказано, что он много содействовал уверовавшим благодатью. О, как церковь сегодня нуждается в таких служителях! Просим вас, братья, уважать таковых, трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. И заметьте, что добавляет Павел сразу после того, как он это сказал. Не ставя тут точки, он продолжает свое предложение. Слушайте, будьте в мире между собою. Не хочет ли он этим сказать, насколько

0: должны пасти Божье стадо, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Как бы процветало дело Божие, если бы мы соблюдали эти основные правила и законы церковной жизни? Если мы, называющие себя верующими, не можем между собой соблюдать мир, то как мы можем убедить грешников, чтобы они примирились с Богом? Разве это не будет противоречием? Неужели мы не можем смириться и покориться, чтобы имя Божие не хулилось у язычников, но чтобы они видели наше доброе житье и прославляли Отца нашего Небесного? Но, может быть, среди моих радиослушателей есть те, которые обратились к Господу, может быть, через эти радиопередачи. Но вы не принадлежите к общине святых. Вы не имеете пастыря, который бы заботился о вашем духовном благополучии. Мой друг, не пренебрегай собрание детей Божьих. Тебе нужно общение церкви. Это твой родной дом. Ты к ней принадлежишь. Однако я должен сказать, что церковь никого не спасет. Спасти может один Христос. Но если ты спасен, тогда твоя обязанность присоединиться к общине искупленных детей Божьих. Сегодняшняя беседа была исключительно для детей Божьих. Если ты, мой друг, не родился свыше, то это слово не было для тебя. Ты должен родиться свыше. Тебе не нужно присоединиться к церкви, она тебе не поможет до тех пор, пока ты не примешь Христа, главу церкви, как твоего личного спасителя. Приди к нему сейчас. Тебе дается чудная возможность сегодня отдать свое сердце Христу. Он примет тебя, когда признаешь свой грех и в смирении пойдешь у его пронзенных ног. Дал бы Дух Божий, чтобы ты это сделал сегодня. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом в суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! В предыдущей беседе мы сказали, что книга Наума открывает нам характер Божий как Бога святости, но также и справедливого гнева на беззаконие человечества, не ищущее покаяния пред Создателем Своим. Чистота святости требует этого от Бога праведности и справедливости. Об этом говорит не только Ветхий Завет, но и Новый. Так апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, первой главе 7 по 8 стих пишет: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего общение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Подобное сказал и пророк Исаия: «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». 35 глава, 4 стих. Итак, Священное Писание подтверждает, что хотя Бог проливает чашу гнева Своего на нечестивое человечество по причине требования атрибута святости, но Он также проявляет и утешение, защиту и любовь к тем, кто приходит к Нему с верой и надеждой. Я должен сказать, что чем мы ближе приходим в нашей жизни к Господу, сохраняя с Ним общение, тем более мы ненавидим грех и всякое беззаконие. В грядущих веках совершится суд над людьми у великого белого престола. Мы будем участниками Его со Христом Иисусом, будучи членами Его Церкви, которой Он к тому времени вознесет от земли к себе. Многие грешники будут изгнаны в тьму вечную, потому что они отказались от хождения в жизни со Христом Иисусом, отвергли Его призыв благодати и любви. Пребывание наше во Христе в трудной земной жизни связано с отвержением послушания Его воли и водительству как доброго пастыря овец Своих послушных и кротких. Многие в течение столетий переносили большие страдания за свои убеждения и веру в Господа Иисуса Христа. Они не капитулировали пред соблазнами и искушениями, которые этот мир им предлагал. Остались верными Отцу Небесному, как и верен остался Господь Иисус при искушении от дьявола в пустыне. Святой Бог утешает верных Своих. Слушайте слова: «Празднуй, Иудея, праздники твои, и исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый». Наума 1 глава, 15 стих. Иуда в то время слышал предвозвещание пророка Наума о судах Божиих на врагов его, и эти слова являлись утешением для верующих того времени в земле Иуды. Псалом 53 является также иллюстрацией этого положения народов и отношения Господа к нечестивым народам во все времена. Не только в дни давние, но и наше время связано с этим принципом божественного действия, вызванного отступлением человечества. Приговор объявлен. А теперь мы приходим к второй главе, которая открывает трагическую осаду Ниневии и ее гибель. Творец Вселенной пользуется естественным обстоятельствами земной истории человечества. Он уподобляет языческие империи для исполнения своих планов и судов над беззаконием. Живой Бог повелевает другому народу разрушить гордую, нечестивую Ниневию. Слова Наума 2 главы 13 стиха свидетельствуют об этом. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю земли добычу твою, и не будут больше слышен голос послов твоих». Наблюдение за военными событиями даже нашего столетия подтверждает факт, что когда столицей овладевает вражеская армия и разрушает ее довольно сильно, все же эти столицы со временем отстраиваются и руины забываются. Однако этого не случилось с Великой Ниневией. Она была совершенно разрушена и никогда не была восстановлена. Когда победоносная армия Александра Македонского, великого полководца, прошла через эту местность, они даже не знали, что под песками лежал когда-то великий, гордый и сильный город Ниневия. Вторая глава начинается возвещением пророка, который видел в видении страшную картину осады, враждебной к Богу Ниневии. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся силами». Заметна ирония провидца, ибо он знал, что ничто не сохранит Ниневию от падения и разрушения, сила ее и твердыни не устоят. Видение пророк передает рельефно и красочно. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы, лес копьев волнуется. Битва была невероятная. Речные ворота растворяются, и дворец разрушается. 2 глава 6 стих. Грех Ниневии был двойственного характера по отношению к Богу и к человеку. По отношению к Богу ниневитяне были полны гордости, самоуверенности и дерзости. По отношению к людям царила в городе жестокость, насилие и несправедливость. Эти проявления характера Ниневии, несомненно, были родственны одно другому. Гордые люди восстали против живого Бога, и по отношению к человеку они не могли быть добрыми, милостивыми. Господь употребил другие языческие народ против Ниневии, чтобы суд совершился над нею. История передает и другие подобные случаи, когда божественная воля была выполнена народами, не знавшими Господа. Обратите внимание на слова Наума 2 главы с 9 по 10 стих, полные трагизма и ужаса. «Расхищайте серебро, расхищайте золото, разграблена, опустошена и разорена она Ниневия, и тает сердце, колено трясутся, лица у них потемнели. Крик жителей в ужасе, смятении наполнил воздух. Город оказался совершенно пустым, разрушенным и мертвым». Возглас о серебре, золоте указывает, конечно, о грабеже победителей в Ниневии, осажденной и побежденной. Богатство этой столицы было баснословное. Картина страха и бедствия ясно представлена пророком. Жестокость и насилие войск противника никакая молитва не могла остановить. Стены крепости пали и стали добычей огня. Храбрость ниневитян сменила смерть, страдания и пленения. Такова была судьба города, который отверг живого Бога, оскорбил имя его, как Бога Авраама, Исаака и Иакова. Самонадеянность и самохвальство своей силой Ниневии сменили разрушение, вопли и страдания. О, как страшен суд Господень, когда его справедливый приговор приходит в исполнение! Слушайте слова Наума 2 главы 13 стиха. «Сожгу в дыму колесницы твои, и не будет более слышен голос послов твоих». Это произошло 607 лет до Рождества Христова, когда Ниневия достигла зенита своей силы и славы. Неожиданное наводнение реки Тигра разрушило часть стены крепости и много помогло враждебной армии достичь победы и совершить полное разрушение. Голос Наума не был принят столицей, как голос Ионы свыше 100 лет тому назад. В этом случае гордыня и беззаконие восторжествовали в сердцах правителей и миллионов жителей Ниневии. Виновные стали причиной гибели многих невинных детей и старцев. Время суда Божия наступило, и ничто не могло остановить его. Столетие перед этим всемогущий Бог послал сильный ветер и разделил Черное море, чтобы Израиль благополучно перешел по его песчаному дну. Спасшись от догоняющих египтян, которые утонули в пучинах волн. На страницах Священного Писания мы видим действия всесильного и всемогущего Господа, которое поражает нас и устрашает. Но Бог не только всесилен, Он также и милосерд, и долготерпелив. Он проявляет великое милосердие к виновному человеку. Если люди проявляют перед Ним сокрушенный дух и каются в поступках своих, никогда не можем мы умолкнуть о Его любви, проявленной к миру в жертве Господа Иисуса Христа на Голгофе. Там Он совершил наше искупление по милости, по благодати Своей. Но человечество в своем большинстве отвергает эту милость и спасение. Гнев Божий неизбежен для таковых. Книга пророка Наума ясно свидетельствует об этом. Ожесточенный человек будет внезапно сокрушен, и не будет ему исцеления. Притча 29 глава, 1 стих. Благоразумные же примут милость Божию. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «одобрение» или «утешение». Спустя столетия после того, как Ниневия покаялась в результате проповеди Ионы, она снова вернулась к идолопоклонству, насилию и надменности. И пророк Наум, конечно же, провозглашает Божий приговор. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Псалом 138, 7 по 12. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Слава Господу за Его любовь и милость к нам. Оставайтесь вместе с нами. Если вы хотите написать нам письмо, пишите на адрес russian@bbnmedia.org.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 7. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господнего и провозгласи там слово это, и скажи, слушайте слово Господа все иудеи, входящие этими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Но если действительно исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироту и вдову, и проливать невинную кровь на месте сем, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме этом, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости? Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом этим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя». Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь? Не себя ли самих к стыду своему? Поэтому так говорит Господь Бог: «Вот изливается гнев мой и ярость моя на место это, на людей и на скот, и на деревья полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет». Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо, ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве». Но такую заповедь дал им: «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до этого дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили шею свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают, и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: «Вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волосы твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которыми наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тофета в долине сынов Инномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место это Тофетом и долиною сынов Инномовых, но долиной убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места. И будут трупы народа этого пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустыней». Глава 8. «В то время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды и кости князей его и кости священников и кости пророков и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле, и будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, так говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Почему Иерусалим пребывает в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение». И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господнего. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господен у нас, а вот и лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господа, в чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владельцам, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир, а мира нет». Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими, во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я делал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города и там погибнем, ибо Господь, Бог наш, определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем». ибо вот я пошлю на вас змей, василисков, против которых нет заклинаний, и они будут жалить вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль дочери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего? Глава 9. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дочерях народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдой, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегите с каждой своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга и правды не говорит. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Поэтому так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего? Язык их — убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему козни. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит и не слышно блеяния стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустыней без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому, говорят уста Господние, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и вслед ваалов, как научили их отцы их, поэтому, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их, так говорит Господь. Да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим». Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне. Так говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных. Египет и Иудею, и Эдома, и сынов Аммоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете BBN. Апостол Павел в своих посланиях дает нам прекрасные пожелания. И вот одно из них – послание к римлянам, 13 глава, 12 по 14 стихи. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. И попечение о плоти не превращайте в похоти». Прекрасные советы, не правда ли? Единственное, что нам остается, применить их в нашей ежедневной жизни. Будьте с нами. Мы славим Господа. Славьте Его вместе с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы вернемся к нашему тексту Священного Писания, находящемуся, как вы помните, в 5 главе послания к Ефесянам, и остановимся в начале на стихах от 14 до 17. Я надеюсь, что вы у себя дома тоже уже читали, прочитали несколько раз это место Священного Писания. Здесь написано так. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Друзья, это чудное место Священного Писания. Здесь мы видим обручение Церкви Христу. Церковь приближается к тому блаженному дню, когда она будет представлена небесному жениху как невеста, что мы вскоре увидим из дальнейших стихов. Понимание этой истины должно определять нашу настоящую жизнь, наш характер, наше поведение на земле. Если же она не влияет на нас, освящающее, тогда в наших отношениях с Господом есть что-то радикально неправильное. Обрученная девушка всегда будет с особенным вниманием прислушиваться к голосу и желаниям обручившегося с ним. Не правда ли? Если дитя Божье с радостью ожидает великого дня полного соединения со Христом, то, безусловно, этот факт благотворно будет влиять на все его действия. В последней лекции мы, друзья, подчеркивали, что нам предписано не иметь участия в бесплодных делах тьмы. Помните об этом? Но мы должны обличать их. Обличать значит разоблачить, открыть при помощи света. Это не означает, что мы должны упрекать каждого встречного и поперечного, поступающего неправильно, но что наша светлая жизнь, если можно так выразиться, сама обнаружит и обличит бесплодные дела тьмы. Одна верующая женщина очень заботилась о спасении своего мужа. Ежедневно, с горьким плачем и упреком, она увещевала его и призывала, приказывала и так далее. И приказывала, и призывала отдаться Христу. Но это его как бы еще больше ожесточало и отталкивало от всего этого. Она пожаловалась проповеднику. И вот проповедник посоветовал ей меньше говорить и меньше плакать, а проявить к нему особенную любовь, ласковое внимание к мужу. Через некоторое время ее муж обратился к Господу. Друзья, радиослушатели, наша жизнь должна светиться. Мы лично должны жить во свете, чтобы люди увидели, как мы ходим. Этот свет будет обличать других, друзья. Но мы вернемся опять к стихам 14 и 15, где написано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это не относится к духовно мертвым, ибо как можно разбудить мертвого, друзья? Это относится к духовно уснувшим верующим. И апостол Павел говорит им: смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, то есть понимайте, что есть воля Божья. Здесь, слушатель, безусловно, апостол Павел говорит о поведении верующего. Он должен поступать мудро. И его поведение, его жизнь во свете укажет на важность правильного отношения к Богу и на неотложность обращения к Нему. Цель мудрого поведения – пребывать в воле Божьей. А исполнение его воли приведет именно к делам света, к делам света, к достойному поведению, которое обнаружит и обличит дела тьмы, друзья. Теперь мы посмотрим и приступим к рассмотру духовного опыта церкви и отдельного верующего. В чем он заключается? В следующем. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Мы читали стихи 18 и 19. Это, друзья, это неблагочестивое порицание пьянства, хотя пьянство и в древнее время, и в наши дни было и остается одним из самых распространенных грехов. А сравнение? Сравнение в духовном наставлении верующих. Друзья, радиослушатели, большинство людей, не имея полного удовлетворения в жизни, ищут чего-то, ищут искусственного возбуждения. Например, искусственное возбуждение в опьянении и сегодня даже в наркомании. Этим появляется и поясняется и успешная торговля спиртными напитками и разными другими препаратами, и существование пивных и ресторанов, таверн, и домашние попойки, приведшие многих к всесторонней бездравственности, к распутству, как написано в стихе 18. Друзья радиослушатели, верующий человек, любящий Господа, Бога, никогда не вернется в то состояние, которым он был до рождения духовного. Детям Божьим предписано не упиваться вином, но, друзья, не упиваться вином, но наполняться Духом Святым. Вот что важно, слушатели. Наполнение или исполнение Духом Святым дает верующему очень важный духовный опыт. Чем же он является? Мы находим сравнение этому в человеке, опьяневшем от вина. Он возбужден действием алкоголя в нем. Но когда человек исполнен Духа Святого, ему не нужно никакое вино, искусственное или натуральное. Ему ничего не нужно. Ему не нужны никакие таблетки, друзья, для поддержки своей жизни. Но ему только нужно служить Господу. Он радостно служит Господу. Вы помните, когда апостолы получили Духа Святого, они были такие рады, они были до такой степени возбуждения в этом таком духовном состоянии, что люди думали, что они опьянели. И они говорили, даже эти люди, неверующие, конечно, говорили, что они пьяны. Они пьяны. Друзья радиослушатели, иметь Духа Святого тогда не нужно никаких других возбудителей. Дух Святой, слушатели, нас возбуждает для служения Господу в радости. И это очень прекрасно, это замечательно, когда у нас появляется именно такое состояние. Будем ценить, слушатели, этим призывом Божьим из Священного Писания, чтобы мы не опивались вином, но в самом деле исполнялись Духом Святым. Наполнение или исполнение Духом Святым дает верующему очень важный духовный опыт. Чем же он является? Мы находим сравнение этому в человеке, опьяневшем от вина. Он возбужден действием алкоголя в нем, а человек, исполненный Духом Святым, возбужден этим Духом Святым и служит Господу в большущей радости. Святой Дух должен наполнять нас и производить в нас духовное возбуждение. Не возбуждение чувств, а воодушевление. Воодушевление и вдохновение свыше, дающее верующему духовную энергию, радость, силу жить во свете, поступать осторожно, благоразумно, в соответствии с Божьей волей. Из этого следует, что наполнение духом и чистое поведение находятся в прямом взаимоотношении. Здесь не говорится о повелении креститься Духом Святым, как вы видите, такого повеления нет, но Слово Божье ясно провозглашает, что всякий, отдавшийся Христу, рожденный свыше человек, получает крещение Духом Святым во время возрождения, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Читаем в первом послании Коринфянам, 12 главе, 13 стих. И мы, как мы читали на прошлой лекции, мы запечатлены этим Духом Святым, друзья. И вот сейчас апостол снова призывает детей Божьих, верующих, всех тех последователей Христа, которые приняли Его как личного Спасителя, быть исполненными Святого Духа. Достигается ли это крещение каким-то особенным усилием с нашей стороны? Нет, друзья, оно совершается по вере, действием Святого Духа, который возрождает нас и поселяется в нас. Святой Дух запечатляет нас, Святой Дух крестит нас и вводит нас в тело Церкви, которое является телом Христа. Но нам нужно еще исполнение Святым Духом, и в день Пятидесятницы все ученики Христа, собравшиеся на молитву, получили все это. Они были призваны к служению Христу, и для этого получили исполнение Духом Святым, что и сделало их способными свидетельствовать с великой силою в тот день». Исполнение Духом Святым, я думаю, происходит очень просто. Утром, начиная день, вы в молитве взываете Господу: «Господи, я хочу сегодня поступать по Духу Твоему, ходить в Духе Святом. Сам я этого не могу достигнуть, я нуждаюсь в Твоей силе, в Твоей помощи». И тогда мы, когда просим, когда вы просите исполнение Духом Святым: «Боже великий, наполни меня Духом Твоим благим», Он наполняет вас. В этом исполнении Духом Святым все верующие нуждаются. И если вы, слушатели, если вы вчера или на прошлой неделе имели эту полноту, но сегодня вам этого недостаточно, наполняя силой Духа, вы ее расходуете в служении, и вам необходимо снова каждый день им наполняться, друзья. Сегодняшней полноты недостаточно на завтра. Завтра вы должны опять получить ее и у престола Божия. Не вашими силами, не вашим достижением, друзья, но именно просьбой и верой. И когда вы наполнены Духом, вы будете поступать по Духу и исполнять труд Божий в силе Духа. Этим и объясняется духовное непостоянство некоторых христиан, а особенный духовный подъем и энергия один день, а на второй день внутреннее истощение и бессилие. Верующему не хватило вчерашней полноты Духа на сегодняшний день. Апостол Петр после Пятидесятницы часто имел повторное исполнение Святым Духом, и мы должны в нашей ежедневной жизни наполняться Духом, слушатели. Какое доказательство исполнения Духом? Какое? Мы видим, назидая самих себя псалмами и словословием и песнопениями духовными. Псалмы, друзья, относятся к книге псалмов в Священном Писании, а песнопения составлены вдохновленными верующими людьми для прославления Бога. Славословие же – это хвала Богу от полноты сердца. Наполненный духом христианин воспевает в сердце новую песнь, излучая радость спасения и общения, и в жизни славословит Бога свидетельством о Нем. Одна из причин, друзья радиослушатели, одна из причин написанного Слова Божия по сообщению первого послания апостола Иоанна состоит в том, чтобы мы имели общение с Господом и друг с другом, и чтобы радость наша была совершенна. Продолжая изучение 5 главы послания к Ефесянам, мы читаем в 20 стихе следующее: «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодарение, друзья, еще один признак исполнения Духом. Не только славословие, но и благодарение. И этой благодарности в сердце и жизни верующих в наше время далеко не хватает. Можете вы сейчас в эту минуту воскликнуть «Слава Господу! Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» Можете? Но не только произнести эти слова, друзья, не только произнести, а сказать их от всего сердца. Сегодня многие говорят о любви, но одних слов мало. Истинная любовь, пребывающая в благодарном сердце, проявляется не в словах, а в делах Духа. И этими делами мы можем служить Богу и людям. Для успешного исполнения служения необходимо иметь полноту Духа Святого. Без Него мы пустые сосуды. Но когда мы чувствуем духовное истощение или же пустоту, мы должны прийти к Господу снова с просьбой о исполнении Духом. Ибо Христос сказал, что Отец дает без меры Духа Святого просящим у Него, друзья. Да, Отец Небесный дает без меры Духа Святого всем тем, кто просит у Него. Просите и получите. Пусть полнота Святого Духа постоянно сопровождает вас в вашей христианской жизни, уважаемый слушатель. А если вы еще не христианин, то искренне покайтесь пред Богом в вашей греховности и с верой просите Спасителя о спасении, и Он не отвергнет вас, а освободит от ваших грехов духовным омовением в Его крови, и Духом Святым возродит вас к новой чистой, радостной жизни, к святому евангельскому служению.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке. Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами. Но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только Он Сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе, в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход», но до начала лекции давайте прочтем письмо от наших слушателей из Эстонии, из города Антсла. Зовут их Владимир и Анастасия Герке. Они прислали нам уже третье письмо, и мы очень благодарны всем нашим слушателям, которые находят время, как говорится, взять в руки перо и бумагу и написать нам. Письмо от супругов Герке длинное, в нем есть и слова благодарности, и некоторые вопросы. Например, такой. «Объясните, пожалуйста, значение повествования о пророке Ездра. Как оно соотносится с нашими днями?» Повествование о пророке Ездра записано в книгах Ездры и Неемии. Ездра, происходивший из колена Левиина, из рода Ааронова, был благочестивым и ученым священником, жившим в Вавилоне при царе Артаксерксе. Получив разрешение царя вернуться в Иерусалим из вавилонского плена, он взял с собой всех евреев, которые пожелали вернуться на родину, а также священников, левитов и певцов. Путешествие из Вавилона в Иерусалим продолжалось 4 месяца. По прибытии в Иерусалим он приступил к исполнению своих обязанностей. Узнав, что не только простые евреи, но и священники и левиты в нарушение закона Моисеева вступали в брак с язычницами, он возревновал по Боге и заповедям его, после чего связал народы священников клятвой, вследствие чего было расторгнуто более 100 незаконных супружеств. Его молитва, произнесенная при этом, была так трогательна, что весь народ горько плакал. Неизвестно, участвовал ли он в восстановлении Иерусалимских стен, но об освящении их Ездрой написано в книге Неемии, 8, 9 и 10 главы. Здесь он видится нам как преданный Богу и самоотверженный учитель закона Божьего, как в Иерусалиме, так и в Вавилоне. По прошествии многих лет служения он умер и, по свидетельству Иосифа Флавия, был погребен с большой пышностью в Иерусалиме. За свою жизнь Ездра сделал 2 великих дела. Во-первых, он восстановил порядок служения в храме, бывший до Вавилонского плена. Во-вторых, он собрал все ветхозаветные священные книги в один канон, исправив все ошибки и удалив позднейшие наслоения и исправления. Кроме того, считается, что он написал первую и вторую книги Паралипоменон, книгу Ездры и вторую часть книги Неемии. Несомненно, он был великим служителем Божьим, служителем Ветхого Завета. Наши слушатели спрашивают, какое значение имеют книги Ездры для нашего времени. Вот возможные ответы на этот вопрос. В настоящее время продолжается возвращение народа израильского после 2000-летнего рассеяния. И это как раз то время, когда избранному народу необходимы люди вроде Ездры, которые, презрев личную выгоду и удобство, полностью посвятили бы себя подготовке народа израильского ко второму пришествию Иисуса Христа. Для нас же, христиан, Ездра может послужить примером неукоризненного и преданного служителя Божия. Не секрет, что перед приближением Дня Господня произойдет массовое отступление от истины и, как следствие, охлаждение в вере. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Читаем мы в первом послании к Тимофею, 4 глава, 1 и 2 стихи. Во втором послании к Тимофею апостол Павел продолжает. «В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйтесь», советует апостол Павел. Ищите, друзья, общение с теми, кто похож на Ездру. Старайтесь заботиться о деле Божьем, призывая своих соотечественников к служению Ему. Да благословит вас в этом Господь! А теперь давайте приступим к изучению книги «Исход» вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход» и сегодня перейдем к 9 главе. Бог продолжает бороться с сердцем упрямого фараона и его народом. Пока фараон сопротивляется Господу Богу, муки и несчастья будут поражать землю египетскую и ее обитателей. До этой 9 главы в тексте говорилось, что фараон сам ожесточил свое сердце. Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа, принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил песнь их мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз не отпустил народа. Здесь же говорится, что Бог ожесточил сердце фараона, как он и обещал. Отказ фараона признать Господа Бога и выполнить его желание привел к тому, что Бог начал демонстрировать свою силу. Бог хочет даровать нам множество благословений. Он хочет спасти нас, но наш отказ может превратить эти благословения в проклятие. Именно так и произошло с фараоном. Давайте теперь прочитаем о пятой казни, когда скот египетский был поражен моровой язвой. Вот стихи с 1 по 7 из 9 главы. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах. Будет моровая язва весьма тяжелая, и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота Израилева не умерло ничего, но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Кажется, уж к этому-то времени фараону пора все понять и отпустить детей Израилевых. Ведь всем ясно, что казнь эту послал Бог, и что он вплотную занимается и фараоном, и его народом. Я как-то был в Египте, и там мы ездили на экскурсию к пирамидам. Когда мы вернулись после экскурсии, один человек, который хорошо знал пирамиды, спросил нас: «А вы видели мумии быков?» «Нет», — сказали мы. «Значит, вы не видели самого интересного». Тогда несколько человек все-таки вернулись к пирамидам, чтобы сфотографировать этих знаменитых быков. Мне лично совершенно неинтересно было ехать 20 километров по такой жаре, чтобы посмотреть на какие-то мумии быков. Но они действительно покоятся там. Тысячи мумий быков аккуратно запечатаны в саркофаге. Археологи только недавно начали раскапывать их. Как мы уже говорили, второй по величине храм в Египте был построен в Мемфисе в честь черного быка Аписа. Считалось, что Апис был воплощением птаха Мемфиса. Рожденный от лунного луча, как они верили, он отличался несколькими особенностями. Когда умирал старый бык Апис, то всегда рождался новый, молодой Апис. Мертвого Аписа бальзамировали и хоронили в Мемфисе, а его душа переходила в иной мир в виде Осириса Аписа. И вот, начиная с наступлением пятой казни, египтянам пришлось поклоняться больному быку. Бог же только смеялся над ними. Он направлял свои казни против ужасного, безобразного идолопоклонства, которое пагубно воздействовало не только на египтян, но и на израильтян. Как мы позже увидим, Израиль заразился этой духовной болезнью и начал поклоняться идолам. Далее мы читаем про шестую казнь – воспаление с нарывами. Начнем с 8, 9 и 10 стихов 9 главы. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях, и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Можно предположить, что казнь эта началась прямо в присутствии фараона, и он оказался ее первой жертвой. Прочтем далее 11 стих. «И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Волхвы находились рядом с фараоном постоянно, давая ему советы. Они, как мы уже видели, смогли повторить первые чудеса и казни. А остальные казни оказались выше их сил, и теперь в наказание они сами покрылись нарывами. Могу представить, как они быстро ретировались. Бог в первый раз поражает своей казнью не только животных, но и человека. Он касается человеческого тела. От жрецов, которые служили в египетских храмах, обязательно требовалось быть здоровыми. Их кожа не должна была иметь ни единого пятнышка. А после этой казни они вдруг сделались покрытыми нарывами, нечистыми и больными, и не смогли далее служить в храмах. Тем самым было остановлено поклонение ложным богам, которое господствовало в Египте. Как-то мне довелось бродить среди развалин древнего Мемфиса. Самих развалин осталось немного, но археологам хорошо известны границы этого города. В нем существовали тысячи храмов, и во всех служили жрецы. Можно себе представить, какую панику внесла эта казнь. Богослужения мгновенно прекратились, и яркие огни храмов погасли. Как раз когда я был в Мемфисе, я прочел в газетах заметку о забастовке в Лас-Вегасе. Там неоновых реклам больше, чем в любом другом месте на Земле. Мне рассказывали, что если пролетать на самолете над Лас-Вегасом, то может показаться, что встает солнце, такие яркие там огни. Но вот началась забастовка, и все рекламы погасли. Гостиницы закрылись, посетители разъехались. В результате требования бастующих были немедленно выполнены. Ситуация в Египте складывалась сходным образом. У всех появились нарывы. Поклонение лжебогам было остановлено. Жрецы не могли больше служить в храмах. На входах в храмы повесили объявление «Закрыто по болезни». Прочтем теперь 12 и 13 стихи. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лице фараона и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Несмотря на то, что фараон сам поражен нарывами, Бог продолжает посылать Моисея, чтобы его устами просить освобождения для своего народа. Сколько раз мы с вами уже читали «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Сколько раз мы с вами уже слышали просьбу Бога «Отпусти народ мой». Но фараон по-прежнему отказывается отпустить Израиль. Сердце его ожесточилось. Прочтем стихи с 14 по 17. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на этой земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Сейчас Бог, используя фараона, покажет свою силу по всей земле. Даже с помощью гнева

в год. А Бог предупреждает, что сейчас пойдет такой дождь, какого они никогда не видели. Прочтем 19, 20 и 21 стихи. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». Все зависело от того, поверят люди Богу или нет. Бог сказал им: «Спрячьте свой скот и спрячьтесь сами». Многие не поверили этим словам Бога и жестоко пострадали от казни. Бог дал им возможность избежать наказания, но выбор остался за ними. Так происходит и сейчас. Эта казнь была направлена против Изиды, которую иногда изображают с головой коровы, богини плодородия и ветра. Она в соответствии с мифами была сестрой и женой Осириса и матерью Гора. Говорили, что слеза Изиды, падая в Нил, заставляла его выходить из берегов и обеспечивала плодородие земли египетской. Изида была влиятельной египетской богиней, и вот теперь Бог направляет свою казнь против нее. Заметьте важную деталь. Эта казнь поражает не только животных, но и человека. Прочтем стихи с 22 по 26. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. Тот, кто не поверил Богу, никак не позаботился о своей защите. Бог предупреждал египтян точно так же, как Он сегодня предупреждает мир. Суд приближается. Но человеку не хватает мудрости, чтобы понять это. И он продолжает жить, как ни в чем не бывало. Так было и во времена Ноя. Так будет, когда придет Христос и будет судить нас. Многие в Египте не поверили Богу и поплатились за свое неверие. Бог просит только одного, чтобы вы поверили в Него. Что касается земли Гесем, то с этого момента ее больше не касались казни, поражавшие землю египетскую. Читаю 27 стих. «И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Первый раз фараон признает свой грех. Прочтем теперь 31 стих. «Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился». В 32 стихе говорится, что пшеница и рожь не были побиты, как лен и ячмень, потому что еще не созрели. Но им все равно был нанесен урон. Таким образом, эта казнь касалась пищи и одежды египтян. Прочтем 35, последний стих 9 главы. «И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Бог наносит египтянам удар за ударом, чтобы они опомнились и прекратили свое поклонение лжебогам. А фараон, правитель народа, продолжает ожесточать свое сердце и не отпускает на свободу израильтян.
Переходим теперь к изучению 10 главы.

0: главы. В ней мы узнаем, как фараон получает предупреждение о том, что последует еще одна казнь, если он не отпустит израильский народ. Фараон уже был готов отпустить детей Израилевых, но передумал. И тогда землю египетскую покрывает саранча. Затем фараона снова просят отпустить Израиль. Он отказывается. И на Египет опускается тьма. Фараон просит Моисея дать облегчение его земле и народу, но сердце его остается ожесточенным. Читая о том, как фараон получает предостережение о саранче, уже начинаешь теряться в догадках, что же вообще было нужно, чтобы фараон отпустил Израиль. Вот 1 и 2 стихи 10 главы. «И сказал Господь Моисею, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». У Бога было много целей, которые он намеревался достичь. Одна из них – показать всем, что фараон коварный, неверующий в истинного Бога человек. Бог ведь мог вывести сынов Израилевых из рабства немедленно, без всякого разрешения фараона. Однако, с другой стороны, если бы он поступил так, то его критики сказали бы, что он несправедлив к фараону. Вот почему Бог должен был дать фараону возможность самому отпустить евреев, самому дать им возможность спастись. Начиная борьбу с поклонением лжебогам и пытаясь освободить израильский народ из египетского рабства, Бог хотел показать своему народу, на что он способен. Еще до того, как уведет израильтян в пустыню, Бог хотел показать, что Он действительно может привести их в землю, обещанную Аврааму, Исааку и Иакову. И об этой истории евреи вспоминают уже почти 4000 лет, празднуя Пасху. Прочтем стихи с 3 по 7 из 10 главы. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь Бог евреев, «Долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, а если ты не отпустишь народа моего, то вот, завтра я наведу саранчу на твою область, она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли». И поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все деревья, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видели отцы твои. Не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему, «Долго ли он еще будет мучить нас? Отпусти сих людей! Пусть они совершат служение Господу Богу своему, неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Слуги фараона пытаются вразумить его. «Разве ты не видишь, что Египет гибнет? Как долго ты еще будешь такое допускать? Отпусти их, наконец!» И Моисея и Аарона снова приводят к фараону. Стихи с 8 по 10. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». Фараон рассержен тем, что израильтяне не желают идти с ним на компромисс. Теперь 11 стих. «Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, как вы сего просили». и выгнали их от фараона. Он сказал Моисею, что отпускает в пустыню только взрослых, без детей. Конечно же, фараон подозревал, что если Израиль уйдет на 3 дня пути в пустыню, то едва ли он вернется. Единственный способ помешать им, по его мнению, это задержать их детей. Тогда, конечно же, и взрослые далеко не уйдут. Таков был расчет фараона. У Бога же был другой замысел в отношении избранного народа. Бог хотел открыть своему народу тот факт, что Он, Господь, гораздо могущественнее, чем любой египетский бог, и что у Него хватит сил, чтобы освободить евреев. И об этом мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Примеров проявления милости можно привести немало, но самый удивительный из них – это как Бог милостиво поступил с нами. Грех – это разбойник с большой дороги. Он, обобрав нас, бросил умирать на обочине жизни. Точнее, он заточил нас в темное, сырое подземелье, и мы стали его рабами и узниками. Бог проявил к нам милость и сошел на землю. Он пренебрег неудобствами, которые означали для него смерть, чтобы помочь нам в нашем бедственном положении. Что может быть лучше этого примера милосердия? Давайте же возблагодарим нашего Господа и Спасителя и примем Его подарок, Его вечное спасение в нашу жизнь и будем счастливы здесь на земле и в вечности с Ним. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Удивительный бразильский складчатогуб. Самое большое скопление млекопитающих в одном месте можно увидеть летом в Бракенской пещере, неподалеку от Сан-Антонио, штат Техас. 20 миллионов самок летучей мыши бразильского складчатогуба растят там своих детенышей и еженочно поглощают 150 тонн насекомых. Зимуют эти летучие мыши в Мексике, брачный период у них весной, а затем по неизвестной ученым причине самки снимаются с места и отправляются в Техас. Путь их долог и труден, и всю дорогу они хранят сперму самцов в замороженном состоянии. Обосновавшись в Бракенской пещере, самки беременеют, а через 4 месяца каждая рожает одного детеныша. И хотя в их гигантской детской одновременно вопят 20 миллионов младенцев, каждой матери требуется не более 12 секунд, чтобы распознать своего. Каждую ночь самки складчатогуба покидают пещеру и летят на охоту. Летучая мышь преодолевает расстояние до 60 миль и поглощает столько насекомых, сколько весит сама. Часов через 5 она возвращается в пещеру. Настало время кормления. В обычном рационе летучей мыши маловато жиров для кормящей матери. Но период вскармливания приходится на то же время, когда муравьи, богатый источник жиров, отращивают крылья и начинают летать, становясь добычей для летучих мышей. Как кто-то подметил, Бог очень любит летучих мышей, потому-то Он и сотворил так много их видов, куда больше, чем остальных млекопитающих, и позаботился обо всех их нуждах.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 4. Встреча с оппозицией.
2: Помните Иеремию? Иеремия, когда он сидит у разрушенного Иерусалима. Неемия пришел восстанавливать этот разрушенный Иерусалим. Иеремия был одним из последних Божьих людей, которые видели Иерусалим, когда он был во славе, когда он эту славу потерял и был сожжен.

это долгое время. Посмотри, такая верность. И казалось бы, Господи, ну почему бы не дать этому человеку возможности, ну, чтобы он хотя бы в маленькой части получил то, что он хотел. А он сильно хотел мира для Иерусалима. Он сильно хотел безопасности для своего народа. Но вместо этого Иеремия сидит на развалинах Иерусалима и плачет. И появилась книга «Плач Иеремии». И когда он плачет, в третьей главе, в середине третьей главы наступает перелом. Он говорит, теперь я вижу, теперь я понимаю, почему это происходит. Теперь я знаю, что я должен уповать на Бога. Не на Иерусалим, не на стены, не на успех, который я вижу здесь. Знаете, очень и очень часто в нашей жизни происходит так, что Бог выбивает какие-то подпорки. Те вещи, которые, казалось бы, очень ценные для нас. Но Он это делает, Он это допускает для того, чтобы научить нас еще более глубокому упованию на Него. Итак, мы говорили о причинах, почему происходит и почему мы встречаемся, почему дети Божии встречаются с трудностями. Я уверен, что у каждого из вас, сидящего здесь сегодня, есть свои трудности. Разные трудности, разных масштабов. Я абсолютно уверен, что книга Неемии написана для того, чтобы вам сегодня дать ответ. Для того, чтобы пролить сегодня луч света в вашу жизнь. Для того, чтобы показать, что все это не зря. Точно так, когда этот Божий человек Неемия сделал такой огромный подвиг, отказавшись от своего высокого положения там при царе, и когда он проделал огромный путь, когда он организовал такую супероперацию по восстановлению Иерусалима, придя туда, он встречается с оппозицией, он встречается с противниками. Мы будем говорить немножечко о том, как эта оппозиция проявлялась. Вот, и несколько слов о том, как Неемия победил эту оппозицию, или что он делал, когда он встречался с оппозицией. Итак, мы говорили о причинах оппозиции, теперь давайте посмотрим на проявление ее. Каким образом дьявол делает? Что он делает тогда, когда вы решаете делать что-то хорошее? Когда в вашем сердце возникает желание служить Богу, возникает желание посвятить себя, свою жизнь, свой талант, свои деньги, свои возможности. Что происходит? Какие инструменты задействуются для того, чтобы это ваше желание каким-то образом нейтрализовать? Давайте посмотрим на то, что говорится в книге Неемия. Во-первых, первое, что мы видим, первая реакция, которая возникает в сердце этих людей – это недовольство и злоба. Мы говорили в прошлое воскресенье на тему, почему христиане злятся. К сожалению, очень часто происходит что-то подобное даже в христианской среде. Когда люди, которые находятся рядом с вами, начинают недовольствовать. Когда те, кто рядом, кажется, начинает раздражаться или выражать свое неудовлетворение. И вот это, наверное, больнее всего. Вы помните, кто больнее всего нанес рану Иову? Его жена, которая рядом была, которая сказала, да что ты верен до сих пор Богу, похули Бога и умри. Его друзья, самые близкие, которые были, они своей неправильной позицией или подходами, они теребили эту рану постоянно. К сожалению, дьявол использует слабость, незрелость, народа Божьего, незрелость христиан для того, чтобы наносить раны друг другу. Посмотрите, что мы читаем в 10 стихе. «Когда услышал сие Санавалат, Харонит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». К сожалению, мы живем в мире, который правится эгоизмом. И, к сожалению, очень часто даже верующие люди, или, может быть, те, кто называет себя верующими, те, кто где-то в церкви, они как-то причастны к церкви, очень и очень часто находятся под большим, огромным влиянием эгоизма. Очень часто люди завидуют, очень часто люди ревнуют. Ревнуют не о Боге, а ревнуют о своем имени, о своей позиции, о своем каком-то положении, о карьере, о каких-то
мнимых преимуществ.

преимуществах, в видимых преимуществах. И мы видим, это очень часто случается среди народа Божьего. Два обстоятельства с этим связаны. Во-первых, берегитесь, братья и сестры, берегитесь от того, чтобы не стать инструментом дьявола. Чтобы дьявол не использовал вас, чтобы вы не попали вот в эту сеть, когда вы проявляете недовольство, или вы допускаете раздражение, или вы проявляете себя для зла. Второе. Если вам когда-то приходится встречаться с людьми, которые злятся, которые недовольствуют, которые каким-то образом досаду свою выражают, не спешите их строго судить. Посмотрите на то, что они стали жертвой. Скорее всего, они стали жертвой того, что дьявол использовал их духовную незрелость для того, чтобы разжигать этот конфликт, для того, чтобы эта проблема становилась все больше и больше. Вы помните, в Священном Писании очень много примеров, я несколько только приведу. Помните Корей, Дафана и Аверон? В Ветхом Завете это те люди, которые были близки к Моисею, близки к священству. Это те люди, которые восстали и которые поставили себя и говорят, что только вам. И вы знаете, чем это закончилось? Огромной проблемой для народа израильского. Многие-многие люди погибли тогда. Вспомните другая ситуация. Авесалом восстал против Давида. В чем была причина? Что у Авесалома кушать нечего было? Что у него недостаточно было конницы? У него недостаточно было людей, которые бы его слушали. Все было нормально. Авесалом позавидовал своему отцу, и ко всему тому, что у него было, он захотел еще трон. И он восстал. Точно так, как Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея. Точно так Авесалом восстает против своего отца Давида. Точно так же лжеучители в Коринфе восстают против Павла. Как только Павел отлучается из Коринфа, приходят эти ложные учители, и они унижают Павла. И они ставят его, в общем-то, в положение такого, что люди его не хотят принимать. И Павел приходит в Коринф, и они его не хотят слушать. Павел вынужден был уйти из Коринфа, потому что люди настроены были, потому что недовольство проникло во все поры церкви Коринфской. Абсолютно незаслуженное недовольство. Итак, первое проявление оппозиции – это недовольство, злоба и сеяние этого недовольства. Второе – клевета и унижение. Это то, что мы видим здесь. Смотрите, услышав это, Санавалат, Хоронит и Тови, Аммонитский раб и Гешем, Аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? Знаете, когда Неемия пришел в Иерусалим, Неемия делал дело, которое, ну, за несколько столетий до того ничего подобного не было известно. То есть это было абсолютно уникальное дело. Во-первых, Неемия имел самые-самые великие, самые максимально возможные полномочия на то время. Он имел разрешение царя, он имел царскую охрану, он имел письма к тем, кто хранителям лесов, кто должен был снабдить его материалами. У Неемии было все, это была солидная операция. Это не просто так, как несколько любителей пришли для того, чтобы срубить где-то пару елок и попытаться где-то дырку заткнуть в одном из проломов стены Иерусалимской. Абсолютно нет. Это была серьезная операция. Это были серьезные люди, которые пожертвовали годы своей жизни на эту операцию. Это все прекрасно знали Санавалат, Хорони, Товия и остальные. Прекрасно знали. Но посмотрите, как они относятся, что они пытаются сделать. Они смотрят на все это, и они пытаются у них, что там? Это несерьезно. Что это за дело, которое вы делаете? Смотри, насмехаясь, с презрением говорили. Вы знаете, что это не зависит от того, насколько серьезное дело. Те люди, которые противятся Божьему делу, они всегда его будут унижать. Они всегда найдут что-то, к чему придраться для того, чтобы унизить дело Божье. Я встречал много раз, когда кто-то имеет желание, имеет
порыв к тому, чтобы посвятить себя Господу, посвятить какому-то делу. И когда кто-то рядом начинает и просто смеется. И этот смех останавливает это дело. Я уверен, очень часто, дорогие друзья, в вашей жизни, наверное, это происходило. Когда-то вы ощущали такую ситуацию, когда вы хотите что-то доброе дело, но когда вы видите, что оно не приветствуется, что люди, которые должны бы его воспринять, они как-то с ухмылочкой воспринимают ее. Это мощное орудие дьявола, дорогие друзья. Мощное орудие, когда люди почему-то, когда они грубят, они не стесняются. Когда сказать доброе слово друг другу стесняются. Смеяться будут, говорят. Мне как-то один человек сказал недавно, говорит, есть хорошая традиция в некоторых американских церквах, когда люди приходят в церковь, и после одного-двух псалмов в начале пастор предлагает, ну теперь повернитесь вокруг, поприветствуйте друг друга, скажите добрый день или приветствую друг другу. Вот мы немножечко говорили об этом, и в общем-то мнение, что наш народ, наверное, это не потянет еще. Стыдно! Стыдно посмотреть в глаза и сказать «приветствую, брат». Пройти мимо, опустив глаза, нагрубить – это нормально. А так все делают. Но повернуться к тем, кто рядом, и действительно пожелать доброго дня – это почему-то смеются над этим. Братья и сестры, это не что иное, как капкан, в который дьявол поймал людей. И вот то доброе и хорошее, что мы могли бы делать, мы не делаем, потому что над нами будут смеяться. Я уверен, это один пример только. Я уверен, в вашей жизни таких примеров вы можете найти много. Тех ситуаций, тех обстоятельств, когда вы не делаете что-то доброе, только по одной причине, что вы боитесь, что над вами будут смеяться, вас унижать будут. Это то, что происходило в ситуации с Неемией, в его жизни или в его служении, в его труде, которое было у него. Как я уже говорил, что, помните, атеисты в Советском Союзе пытались создать такую атмосферу, что мы все идем в светлое будущее, еще вот чуть-чуть, еще вот-вот, и мы будем в новом мире жить, в коммунизме. И в той атмосфере быть верующим, это значило терпеть на себе насмешки всей вот этой атмосферы или всей толпы, которая живет этим духом. Это в то время было. Вы знаете, сегодня дьявол то же самое использует это. Возможно, когда вы что-то доброе начали делать, к вам кто-то подошел и сказал, для чего это нужно? Кому это нужно? Это никому не нужно. Брось и сядь на заднюю лавку и сиди спокойно. Может быть, вам так не говорили открытым текстом, но я уверен, что кто-то из вас так думал. У вас возникали такие мысли, которые, скорее всего, не от Бога. Во всяком случае, мы видим ситуацию с Неемией, как дьявол пытался использовать вот этих врагов для того, чтобы, посмеявшись над Неемией, остановить работу, которую они делают. Вторая причина – здесь же клевета и унижение. Когда мы говорим о клевете и унижении, мы говорим о том, что эти обстоятельства связаны с тем, что люди начинают манипулировать фактами. Они берут какую-то информацию и пытаются вас убедить, или пытаются убедить людей вокруг вас и нарисовать не вполне правильный портрет вас или того, что вы делаете. Посмотри, как это происходило с Неемией. Последнее самое предложение. Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? Да извините, Неемия только что пришел с документом от царя. В первой главе мы видим, во второй главе, насколько Неемия был порядочным человеком по отношению к царю. Насколько уважительно, чинно и порядочно он относился. Ничего не могло быть дальше от истины, чем предположение, что Неемия делает это для того, чтобы восстать против царя. Вы знаете, для чего эти люди говорят? Для того, чтобы создать портрет, за который можно было
создать атмосферу, или которым можно было каким-то образом использовать для того, чтобы накалить атмосферу, для того, чтобы разрушить дело. Посмотрите, когда мы говорим о вот этих людях, Санавалат, Харанит, Товия, эти люди, наверное, меньше всего интересовались интересами царя персидского. Вряд ли они были такими пламенными, знаете, патриотами царя, что они вот уж сильно обеспокоились о том, что интересы царя здесь пропадут. Не думаете ли вы возмутиться против царя? Это типичная ситуация, братья и сестры. Это то, о чем мы говорили, и немножечко будем еще говорить в следующее воскресенье. Это то зло, которое сегодня гнездится, к сожалению, в сердцах многих и многих людей. Что получается? Когда берется факт, и этому факту дается интерпретация, возможная интерпретация, но неверная. И эта интерпретация делает человека абсолютно другим, не таким, какой он есть. Посмотрите, если теоретически взвесить, то теоретически возможно, что Неемия пришел отстроить Иерусалим, стать там губернатором и потом отказаться платить дань царю персидскому. Теоретически это возможно. И эту теорию используют враги для того, чтобы навязать это мнение людям, которые вокруг, а точнее даже не людям, а точнее навязать туда-назад царю и его окружение. Это то, что происходит в жизни. Когда берется факт, и этому факту дается другая интерпретация. Вы знаете, кто автор клеветы? Вы помните, наверное, что первый, кто оклеветал, или первая клевета была против Бога. Дьявол появляется. И посмотрите, дьявол говорит факты. Только он дает им интерпретацию, отличающуюся от Божьей интерпретации. Посмотрите. «И сказал змей жене», Бытие 3 глава 2 стих, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Смотрите, он уже в самом начале клевещет на Бога с самим вопросом. Он, казалось, не утверждает ничего, но уже даже задавая вопросы, можно клеветать. Он прекрасно знал, что Бог говорил. Смотрите, он задает вопрос, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Сколько раз вам приходилось выслушивать подобные вещи в адрес того или другого человека? Смотрите, что было. Дьявол знал, что Бог сказал, от всех дерев ешьте, от одного не ешьте. Он знал, что сказано, от одного не ешьте, но он использует эту ситуацию.

эта вещь, которую утвердительно уже сказал дьявол, она тоже самое отражала факты. Но представленные в другом свете. Когда он сказал, нет, не умрете, дьявол был прав. Потому что действительно, когда Адам и Ева съели этот плод, они не пали замертво, бездыханными. Это игра слов, которой воспользовался дьявол, которой он пользуется постоянно, но он прекрасно знал, что они умрут. Он прекрасно знал, что вкусив этот плод, они порвут связь с источником жизни, и они лишат себя духовной жизни и в конце концов лишат себя физической жизни. Он-то знал. И он прекрасно знал, что он говорил, но говоря одно, он добивался, и он сказал того, чтобы в слушающих его было другое сознание. Посмотри дальше. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Открылись у них глаза? Открылись. Седьмой стих говорит, и открылись глаза у них. Прав был, да, дьявол? К сожалению, только открылись эти глаза для того, чтобы увидеть свое несчастье. Вот что он сокрыл. Это то, что он не договорил, или то, что он не сказал. И так далее. Когда он говорит, откроются глаза ваши, вы будете как боги. И действительно, человек поставил себя в положение бога, но он никогда им быть не может. Он действительно как Бог, он действительно постоянно пытается занять положение Бога. И этим мучается на протяжении всей жизни. Итак, когда мы говорим о клевете, мы говорим о том, что дьявол использует этот очень сильный инструмент для того, чтобы очернить, для того, чтобы остановить, для того, чтобы прервать осуществление Божьего плана. Возможно, в вашей жизни, возможно, кто-то из вас переживал подобные ситуации. Может быть, вы сегодня переживаете, когда на вас клевещут. Может быть, каким-то образом вы стали вольно или невольно инструментом клеветы, когда, услышав что-то, передали кому-то. Сегодня у нас есть возможность, чтобы посмотреть на то, как мы можем победить эти проблемы. Что нам, верующим людям, Божьим детям, делать тогда, когда мы попадаем в противостояние, встречаемся с оппозицией. Итак, победа над оппозицией. Первое, самое главное, это упование на Бога. Посмотрите, что делает Неемия. Неемия не пытается бороться с оппозицией. Он не возглавляет, он не создает какую-то специальную службу разведки, которая бы проникла туда и разрушила каким-то образом их штаб управления или их идеологическую основу. Вместо того, чтобы так делать, Неемия, посмотрите, говорит следующее. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам». Если вы хотите победить оппозицию, если вы хотите победить противостояние, когда я говорю оппозицию, я не, совсем не обязательно это люди, часто это обстоятельства, часто это какие-то условия, которые создаются вокруг. Если вы хотите действительно побеждать, научитесь уповать на Бога. Перестаньте фокусировать свой взор на людях, на тех, кто делает зло, вольно или невольно. Научитесь отвечать так, как отвечал Неемия. Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам. Посмотри, он не стал оправдываться. Он не стал им объяснять, он не стал говорить, да вы что, что вы унижаете наше дело? Посмотрите, оно такое серьезное, у нас такая серьезная организация, у нас разрешение царя, у нас здесь охрана царская, у нас здесь царские леса, у нас все для того, чтобы построить. Эта организация никогда не была в истории Израиля в последние несколько сот лет. А вы говорите, что это дело очень несерьезное и насмехаетесь. Он не стал этого делать. Вместо того, чтобы это делать, он посмотрел в лицо этим людям и сказал, «Бог Небесный, Он благопоспешит нам». Мы пришли сюда делать дело Божие. Мы пришли сюда делать Его волю. Вы помните Петра, который шел по воде? Пока Петр смотрел на Бога, на Иисуса Христа, пока он уповал на Него, он шел. Как только он стал смотреть на эти волны, на это противление, которое возникает рядом с ним, он начинает тонуть. Это то, что происходит в нашей жизни очень и очень часто. Итак, для того, чтобы победить оппозицию, первое – уповайте на Бога. Это самое лучшее и самое правильное действие. Второе – будьте послушными Богу. Никогда не останавливайтесь в том добром деле,

0: которому Бог вас призывает. Посмотри, что Неемия делал. Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит нам. И мы, рабы Его, станем строить, а вам нет счастья и права и памяти в Иерусалиме. Посмотрите, это то, что сказал Неемия. Он говорит: я раб Божий. Я делаю это не потому, чтобы вам что-то доказать. Я сегодня стал участником этой большой операции не для того, чтобы себя утвердить и показать, что я правильный или я хороший. Я раб Его, я раб Божий. И все, что я делаю ради того, чтобы быть послушным Ему. Посмотрите, как апостол Павел во 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха описывает свою битву, свое противостояние с оппозицией. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Это то, что пережил апостол Павел. Это то, что Бог допускает в нашей жизни, друзья. Он допускает немощи. Он допускает какие-то сложности в нашей жизни совершенно не для того, чтобы остановить свое дело. Вы знаете, когда мы посмотрим на то, что Бог делает, Бог прекрасно может сделать любое дело без нашей помощи. Но когда Бог дает нам привилегию участвовать в Его деле, Он хочет, чтобы мы были Ему послушны. Совсем не обязательно, чтобы мы большие какие-то достижения делали. Но очень и очень важно, чтобы мы могли уповать на Него, полагаться на Него, доверяться Ему полностью, признавая свою немощь, свою нужду в Боге, доверяться Ему для того, чтобы Он мог осуществлять свое дело. Пожалуй, апостол Павел был Неемией Нового Завета, был тем, кто был используемым Богом самым могущественным образом. Десятки и десятки церквей сам лично насадил в немощи. Бог хочет, чтобы мы могли осознавать нашу нужду в Нем, доверяться Ему.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Не забудь с души смахнуть обиды перед тем, как вечность уходить. Ты седой уже, усталый видом, жизнь твоя — истерзанная нить. И она закончится нежданно, все исчезнет, как на море след. Каждому по мере веры дано испытать дни радости и бед. То, что для тебя невыносимо, Иисус на древо пригвоздил. На Голгофе проявилась сила, та, что движет нами до могил. А потом всей мощью той же силы мы воскреснем, жили мы не зря. Все смахни с себя, страдалец милый, Иисус за нас отдал себя.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Во время нашей прошлой встречи мы узнали о результате правления нечестивого царя Манассии. Народ Божий забыл о Боге, поклонялся идолам, стал непокорным и делал зло. Иосия, новый царь, узнал о законе Божьем и очень опечалился, ведь народ заслуживал сурового наказания. Отменит ли Бог наказание из-за решения царя служить Богу? Иосия празднует Пасху. Библия, 4 книга Царств, глава 23. Когда Шафан передал царю слова пророчицы Алдамы, Иосия решил сделать все, что в его силах, чтобы обратить народ Иудеи к Богу. Он принес найденную книгу закона в храм и созвал туда весь народ. И придворные, и священники, и простые горожане пришли в храм, чтобы услышать, что скажет им царь. Сначала царь прочел им свиток, затем сказал: «В этой книге закона говорится о завете, который Господь заключил с народом нашим, когда вывел его из Египта. Господь исполнил все свои обещания, но мы нарушили завет. И я решил начать все сначала. И обещаю отныне повиноваться Господу и исполнять его законы». И весь народ закричал в один голос: «И мы обещаем повиноваться Господу!» Тогда Иосия повелел Хилкии вынести все из храма, ибо что толку обновлять храм снаружи, если внутри он заполнен идолами и другими мерзкими предметами, предназначенными для служения Ваалу. Царь приказал разбить всех истуканов на куски и сжечь их на огромном костре. Иосия запретил отныне своему народу поклоняться кому бы то ни было, кроме Господа Бога Авраама, Исаака и Иакова, их Бога. Когда все мерзости были в Иудее истреблены, Иосия устроил большое празднество во славу Господа. Первая Пасха Господня была совершена сотни лет назад, в ту ночь, когда народ Израиля покинул Египет. Моисей учил, что ее надо совершать раз в году, в память о том, что Господь спас народ свой от египетского рабства, а еврейских первенцев – от смерти. Но во времена нечестивых царей никто и не вспоминал о Пасхе Господней. Теперь Иосия решил устроить в Иерусалиме великий праздник Пасхи, в точности так, как заповедал Господь через Моисея. Все жители Иудеи собрались в Иерусалиме, чтобы принять участие в празднике. Праздник удался на славу. И хотя Иосия сделал все, что мог, однако народ Иудеи так и не обратился к Господу, чтобы во всем уповать на Него и повиноваться Ему. Они подчинились приказу царя, но не обратились к Господу всем сердцем своим. Настолько ли ты решителен в своей вере, как Иосия? Царь понял, что народ живет в большом грехе перед Богом, поэтому приложил все старания, чтобы обратить народ от плохих дел и вернуть его к Богу. Но что бы ни делал Иосия, это не помогло народу образумиться и отказаться от греха. Так бывает и в нашей жизни, когда мы очень стараемся привести людей к Богу, но не всегда это получается. А чему мы лично научились? Какой урок извлекли мы для себя? Я думаю, что очень важно понимать. Даже если мы по воле родителей ходим в церковь, ведем себя так, как надо, а не покаялись, не обратились всем сердцем к Богу, то вся наша праведность и все наше хорошее поведение не спасут нас. Нам нужно всем сердцем обратиться к Богу и посвятить Ему нашу жизнь. Тогда мы будем спасены, и все будет в нашей жизни по воле Божьей, ведь Он нас примет и простит. Иисус сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». В Библии есть очень многое, что нам предстоит узнать. Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи вокруг Слова Божьего.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 73. Псалом 39, стих 3. «Излёг меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Попасть в трясину – страшное дело. Она цепко держит свою добычу. Попавшему в трясину грозит неминуемая гибель, если рядом не будет кого-нибудь, кто придет на помощь. Царь Давид написал о своих страданиях. «Окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, сравнив их со страшным рвом и все засасывающим болотом». Никакой надежды на спасение, если бы не Господь. Это Господь пришел к нему на помощь, избавив от страданий и неисчислимых бед. Он преклонился ко мне, услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота. Обманчивая полянка. Место, где мы собирали грибы, было болотистым. Мы ходили по болоту в резиновых сапогах и на кочках, где росли березки, срезали подберезовики. Под ногами чавкало, но идти было не страшно, это все-таки была почва. Время летело незаметно, подберезовики росли дружно, семейками, наши корзинки наполнялись быстро. А потом мы вышли на небольшой пригорочек, где было совсем сухо, а за ним, совсем рядом, начиналась ровная поляна с изумрудно-зеленой травой. На таких полянках всегда хочется побегать босиком или полежать на их мягкой траве. Но по этой полянке бегать было нельзя. На нее даже шаг шагнуть было опасно. Под зеленой травой скрывалась зыбкая трясина. Вдалеке среди яркой зелени виднелась вода. По краю полянки росли подберезовики, которые очень хотелось срезать и положить в корзинку. Но полянка медленно колыхалась, если сильно топнуть по земле рядом с ней. И мы оставили грибы, растущие.

0: и не хотел выпускать его из своих цепких объятий. И если бы не помощь, пришедшая вовремя, пилигрим, наверное, так бы и погиб в этой топи. А помощь к нему пришла от Бога в ответ на его молитву. Есть такие обманчивые полянки в жизни, которые привлекают своей красотой и обещают много удовольствий. Но верующему человеку туда не надо стремиться. Полянка обманет, превратившись в зыбкую трясину греха. Когда мы взыскиваем, то есть обращаемся в молитве к Богу, помощь от Него всегда приходит вовремя. Он избавляет христианина от всех опасностей этого мира, подстерегающих его на пути. «В день, когда я вас звал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Псалом 137, стих 3.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Всем привет! Это я, Белочка. Иду по тропинке нашего заповедника. Ой, погода чудесная! И теплые деньки без осадков продлятся всю будущую неделю. Так, по крайней мере, вчера сообщили в программе лесных новостей. Я спешу к дядюшке Лосю. Мы будем готовиться к нашей радиопередаче «Солнечные строчки».
1: Белочка! Привет! Ой, ну подожди меня, кабанчика! Ничего себе она идет по тропинке! Да за тобой не угнаться!
0: Привет, кабанчик! А я-то думала, что мы встретимся у дядюшки Лося.
1: Слушай, так я же так и намеревался сделать, Белочка. Ой, шел к дядюшке Лосю, смотрю, твой рыжий хвостик между деревьев мелькает. Ну, думаю, сейчас догоню Белочку и вместе к дядюшке Лосю пойдем. Вот. На силу тебя догнал.
0: Но я же не знала, кабанчик, что ты за мной гонишься. Остановилась бы. А я иду себе по тропинке, погодой чудесной любуюсь.
1: Тоже мне нашла погоду чудесную. Вот можно было бы на санках покататься с горки, на лыжах. Вот такая погода действительно хороша.
0: Да я не против. Мне на санках кататься тоже нравится. Правда, такая погода только зимой случается. Что-то не припомню, чтобы на лыжах летом катались. Температура для снежного покрова неподходящая.
1: Вот и я о чем тебе растолковываю, Белочка. Зима мне нравится, и вся ее погода зимняя, а лето не очень. Ну, нравится тоже, но не так, как зима.
0: Понятно. Вот мы и пришли к дядюшке Лосю. Здравствуй, дядюшка Лось.
1: Привет, дядюшка Лось.
2: Привет, друзья. Вот, проходите, присаживайтесь. Только вот куда? Все стулья книгами заняты. Решил генеральную уборку в своей библиотеке учинить, а закончить не успел.
0: Ничего страшного, дядюшка Лось. Можно и на пригорке у старой сосны расположиться и начать нашу радиопередачу «Солнечные строчки». Тем более, что погода сегодня чудесная, солнечная. А после передачи мы тебе, дядюшка Лось, в уборке поможем. Правда, кабанчик?
1: Ну, это, если еще и голодными не останемся, то поможем, ага.
2: Да, обед у меня готов. К вашему приходу старался. Приготовил. Как ты, кабанчик, любишь пельмени с желудями.
1: Ой, это ты, дядюшка Лось, очень правильный суп сварил. Тогда можно хоть две генеральные уборки затевать.
0: Друзья, давайте уже пригласим наших маленьких радиослушателей на радиопередачу «Солнечные строчки».
1: А на какую тему стихи читать будем, Белочка?
0: Предлагаю о временах года. Стихи о зиме, весне, лете, осени. Чтобы никому не обидно было. Ведь всем разные времена года нравятся.
1: О, это ты дело говоришь, Белочка. Так я объявляю начало. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» из цикла «Смотрите, радуга» начинается!
2: Сергей Есенин. Стихотворение о зиме. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. Озябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным, и злится все сильней. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна, и снится им прекрасная в улыбках солнца ясная красавица весна.
1: Ой, что-то я сам замерз от этого стихотворения. Что-нибудь бы потеплее. О, например, вот Василий Жуковский, жаворонок. На солнце темный лес зардел, в долине пар белеет тонкий, и песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий. Он голосисто с вышины поет, на солнышке сверкая: «Весна пришла к нам молодая, я здесь пою приход весны. Здесь так легко мне, так радушно, так беспредельно и воздушно. Весь Божий мир здесь вижу я, и славит Бога песнь моя».
0: И мое стихотворение весеннее. «Весна», так оно называется. Автор Андрей Лукашин. Зажглась заря на косогорах, горизонт в огне, все вещает на просторах о весне. Безмятежен, тих и ясен небосвод лазури, и теперь нам не опасен холод снежной бури. На деревьях заселяется птицами скворечник, из-под снега пробивается голубой подснежник. Боже, близок к нам апрель, с чудом пробуждения слышу звонкую капель песни воскресенья.
2: Ольга Белявская. «Весной». Будто синькой подсинил кто-то снег на крыше, стало небо над двором голубей и выше. С легким звоном от застрех отпадают льдинки, кружат в солнечном столбе легкие пылинки, и, почуя к вешним дням поворот незримый, сбросил с почек колпачки фикус мой любимый, развернул атласный лист, на геранях почки, захеревший первоцвет обновил листочки, из-за пазухи листов гонит цветоножки. Вот как чуется весна на моем окошке.
1: А теперь летний стишок. Написала его Виктория Серая, а называется «Венок». Лук усеян огоньками, разноцветными цветами, а дуванчик Василек был букет, теперь венок. Подарю его Аленке, моей маленькой сестренке. Ей сегодня ровно год, пусть красивая растет.
0: Ромашки. Аркадий Мельников. Кажется, солнце в ромашку вошло, желтое донце в лучах расцвело. Вдоль по дорожкам, зывая ребят, солнце на ножках, качаясь, стоят. Солнце над нами и солнце у ног, все подарил нам великий наш Бог.
2: Иван Белоусов. «В лесу». Я иду тропинкой узкой, пробираюсь в лес густой. Зеленеющие ели стелят ветви надо мной. По бокам трава с цветами, песни птиц звенят кругом. Ручеек журчит в ложбинке, струйки блещут серебром. Я один, и мне не страшно, кто обидит здесь, когда сам пришел не обижать я, отдохнуть пришел сюда. Я не трону птички малой и цветов не буду рвать. Если жизнь я дать не в силах, как могу ее отнять?
1: Ну, а теперь что-нибудь осеннее, но такое разноцветное из желтых листьев. Написала Зарейна Цемпель. Осень. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла. Улыбнулась детка мила. Я вам что-то принесла. Груши, яблоки и сливы. Очень вкусный виноград. И, конечно, помидором знаю, каждый будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
0: А я прочитаю стихотворение, в котором и зеленая весна, и жаркое лето, и урожайная осень, и снежная зима виднеются. Ведь все времена сотворил Бог. Валентина Новомирова. Времена года. Зима метелью вьюжила, поземкою мела, льдом реки заутюжила, снегами замела. Весна тропой заснеженной вслед за зимой пришла и первые подснежники с собою принесла. Под солнцем льды растаяли, ручьями растеклись, вернулись птицы стаями, и грозы пронеслись. Земля теплом согретая, как Божий сад цветет. Весна ушла, и лето ей привет вдогонку шлет. Дни мчатся знойной россыпью, поют, звенят, шумят. И вот неслышной поступью подкрался листопад. Осенняя метелица листвою шелестит, ковром багряным стелится и золотом блестит. И скоро вновь закружится, завьюжится пурга, в лед превратятся лужицы, улягутся снега. Зима весной сменяется, а лето осень ждет. И вновь все повторяется, опять зима грядет. Господь, Творец природы, все чудно сотворил и временами года людей благословил.
2: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока, пока!
0: До свидания, ребята!
2: До свидания, друзья!
1: Белочка, а пойду-ка я тоже стишат о временах года попишу. Буду книгу издавать.

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

0: эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Что нас ждет в будущем? Неизвестность. И это внушает нам страх. Сможем ли мы остаться прежними? Нужно ли нам меняться, подстраиваться? Как не бояться встречи с новым и неизвестным?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Готовность меняться». Сегодня мы поговорим об изменениях. Предлагаем вам посмотреть на историю, которая произошла в первом веке с одним из апостолов, с апостолом Петром. Бог призвал его пойти к язычникам, чтобы рассказать им о спасении. Петр был иудеем, и подобное для него было немыслимо. Иудеи не могли общаться с язычниками, проводить с ними время. Но Господь ломает эти рамки, разрушает стены привычек и устаревших принципов. Он показывает нам то, что иногда его план – это что-то совершенно новое для нас. Бог говорит нам, что важно меняться, при этом меняя к лучшему мир вокруг нас.
1: Мир вам, дорогие друзья! Как-то на глаза мне попалась книга по истории, и там была одна глава, которая называлась «Дерево легче всего измерить, когда оно упало». И на самом деле это именно так. Нам легче измерить высоту, ширину, глубину корней дерева именно тогда, когда оно упало. Автор приводил аналогию жизни человека. Он писал, что результативность правления какого-то царя или президента лучше всего оценивать уже после его ухода. Как говорят на Руси, дело венчает конец. Христос учил: по делам их узнаете их. Я подумал, что в этом есть большая доля истины. Это касается и каждого из нас. На самом деле жизнь человека лучше всего оценивать именно когда его уже не станет. Он должен упасть, как дерево, чтобы были видны и корни, и определена высота. Но в данном случае то, что подходит как дельному человеку, никак не подходит к супружеству или к церковному служению. Нельзя ждать, когда они падут, чтобы оценить их успех. И если вы дождетесь падения, то, поверьте мне, будет уже слишком поздно что-то менять. Я вспоминаю, как мы с женой праздновали годовщину нашей свадьбы. Мы пошли в ресторан, мы нашли тихое, спокойное, милое место, где на столах горят свечи и играет спокойная музыка. На меня нахлынула ностальгия. Мы стали вспоминать, что пережили за годы супружеской жизни. Я понял, что без жены моя жизнь была бы не такой яркой и насыщенной. Понял, что так мало говорил ей об этом. И когда я думаю о своей жене, мне хочется, чтобы весь мир знал, как она украсила мою жизнь. Когда мы сидели в этом ресторанчике, я подумал, что празднования годовщины нужны именно ради таких мыслей и таких воспоминаний. Когда вы что-то празднуете, вы вспоминаете прошлое. Вас накрывает волна теплых и приятных воспоминаний. Вы испытываете чувство благодарности, вы хотите делиться радостью с окружающими, вы хотите петь, а может быть даже кричать о том, как вы счастливы, о том, какое благословение иметь семью. Но когда мы вспомним все прекрасные, да и печальные моменты, посмеемся и поплачем над прожитым, придет время подумать и о будущем. Нужно вспомнить и посмотреть не только на то, что было в нашей жизни, но и к чему это нас привело. Куда мы идем, куда направляемся? Движения, переезды, изменения. Мне, как человеку, живущему в Москве, каждый день видно, сколько людей находится в непрерывном движении. Очень многие приезжают в столицу из других городов. Мне самому несколько раз приходилось менять место жительства. И должен признать, это оказывает большое влияние на взаимоотношения. Одна женщина призналась мне: из-за работы мужа за последние 7 лет мы уже 3 раза меняли место жительства. Мы уже привыкли к тому, что постоянно будут изменения, и завтра будет что-то новое. Это не всегда легко. На самом деле перемены пугают. Неизвестность вызывает беспокойство. Где же во всем этом Бог? Или, может быть, Он слишком занят, чтобы думать о вас? Ничего подобного. Бог не сидит на облачке, думая, что бы такого сделать с этим миром и со всеми этими бегающими человечками. На самом деле Бог с нами, и христиане оказываются самыми подготовленными к будущему людьми. Но как должно быть в идеале? И по факту очень важно, к огромному сожалению, современные христиане больше цепляются за прошлое, чем устремляются в будущее. Мы занимаем самое безопасное положение, но вместо того, чтобы пробовать что-то новое, повторяем то, что уже проверено. Но мы стараемся жить по-старому, используя прошлые методы, и ничего не меняем, делая их тоже неизменными. Какой наш Бог, если мы так себя ведем? Прочитаем очень древние тексты из Библии, записанные в 43 и 48 главе книги пророка Исаии. А затем обратимся к книге Деяний апостолов, к 11 главе. Вот что пишет пророк Исаия, 43 глава, 18 стих. «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, — это говорит Господь, — ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». Остановимся. В степи нет дорог, в пустыне нет рек, но Бог сделает это. Бог сделает что-то совершенно новое. Он говорит: «Я Бог ваш, Творец нового, я новое делаю». Ну, а теперь прочитаем текст из этой же книги пророка Исаии, 48 глава, 6 стих. «Ты слышал? Посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: вот, я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто». Видите ли, даже тогда была проблема у людей. Они боялись будущего, крепко держались за настоящее, не отпускали привычное прошлое. У людей всегда был страх перед неизвестностью, перед изменениями. Как один человек выразился: «Маленькие люди с маленькими умами и небольшой фантазией бегают по жизни по привычной маленькой колее, самодовольно сопротивляясь всем изменениям, которые бы могли потрясти их маленький мир». Но особенно мне нравятся слова другого автора. Вот что он говорит. «Это так же неприятно быть рядом с человеком, который никогда не меняет свое мнение, как и с человеком, который никогда не меняет свою одежду». Наш Бог — это Бог чего-то нового, изменений, творения, новых проектов, новых возможностей, новых идей и технологий. Наш Бог такой. Я знаю контекст отрывка, который мы только что прочитали. Это, конечно, никак не связано с современными технологиями. Происходящее уходит на несколько тысячелетий назад. Но принципы сохранились и до сегодняшнего дня. Как тогда, так и сейчас люди были упрямыми, настойчивыми, негибкими. На все вопросы у них был ответ. Как было раньше, так пускай остается. Не надо ничего менять. Но это подходит к истине, но не подходит к методам. Итак, истина неизменна. Мы все хорошо это понимаем и должны помнить об этом. Мы ничего не можем и не должны добавлять к Священному Писанию. Богословские доктрины, установленные Богом, неизменны. Наше основание должно быть прочным, без колебаний. Это наша опора, а иногда и защита, за которую мы можем встать и почувствовать себя в безопасности. Теперь обратимся к книге «Деяний святых апостолов» к 11 главе. Надеюсь, вы воспримете эти слова так, словно они обращены именно к вам. Главное действующее лицо 10 и 11 глав книги «Деяний апостолов» — апостол Петр. У Петра были еврейские корни. Ему нравилось рыбачить. Он очень любил свой привычный образ жизни, он был женат, и у него уже устоялась жизнь, и он расслабился. Зная, как пройдет его жизнь, все было ясно и предсказуемо, но тут вдруг в его жизни произошла настоящая революция. Появился тот, кто полностью перевернул все, тот, кто захватил его сердце, заставил его сдвинуться с места. И Петр стал одним из первых учеников Иисуса Христа. Но он не потерял свои корни. Он воспитывался как иудей. Он мыслил как иудей. Он был приверженцем иудаизма, исполнял все законы. Если мы поменяем имя и наследие, то вполне возможно, многие узнают себя на его месте. У вас глубокие корни. Мы привыкли думать так, как нас воспитали. Это стало частью нашего бытия. И чем старше вы становитесь, тем тверже утверждаетесь в том, чему были научены еще в детстве. Тем глубже становились ваши корни, а почва все крепче. Чаще всего в нашей жизни все именно так. Но вот что произошло с апостолом Петром. Этот закоренелый иудей попадает в языческий район Кесарию и видит, как с неба к нему спускается ткань со всякими животными, которые признаны нечистыми. «Не прикасайся к такому, это нечистое. По закону мы не можем такое есть». Вот что он слышит в голове. Он знает закон Божий, он знает 10 заповедей. «Не прикасайся». Я уверен, Петр даже руки убрал за спину. Но вдруг Господь говорит ему: «То, что я сделал чистым, не почитай за нечистое. Вкушай, ешь это». И Петр ел. Но если этому человеку, который держится традиции, никогда не нарушавшего закона, и этого было мало, раздался стук в его дверь, и 3 язычника отвели его на собрание язычников. Для нас это ничего не значит, потому что мы сами из язычников, и мы не жили в первом веке. Но если бы вы были иудеем в первом веке, пойти к язычникам, это было бы чем-то сродни скандалу для вас. А апостол Петр идет к ним и проповедует Евангелие язычникам. И они поверили. И вот последняя часть 10 главы книги «Деяния апостолов» свидетельствует нам о чудесной истории пробуждения. «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». Это что-то удивительное. Дух Святой сошел на язычников, на тех, кого иудеи не считали за людей. Все иудеи, которые пришли с Петром, были очень удивлены. Язычники – это те люди, которые могли есть только крошки, падавшие со стола иудеев. Для иудеев происходящее было крайне удивительно. Они не хотели делиться с язычниками благой вестью. Но Бог побудил Петра сделать это и рассказать им о спасении, об Иисусе Христе. Читаем дальше. Деяния апостолов, 10 глава, 46 стих. «Ибо слышали говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Вы слышите? Петр стоит в окружении язычников, и у него дежавю. Он помнит, что однажды такое уже происходило. В день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них самих, он вспомнил, когда он и небольшая группа других последователей Христа собрались в комнате и неожиданно услышали шум, словно от сильного ветра, и это был Дух Святой, наполнивший комнату, и он полностью изменил их жизнь. Они вышли из этой комнаты, разошлись по городу Иерусалиму, проповедуя в первую очередь иудеям. И Петр увидел, что то, что когда-то произошло с ними, с апостолами, теперь произошло еще раз в этой комнате на собрании язычников. Читаем дальше. Деяния апостолов, 10 глава, 48 стих. «И велел им креститься во имя Иисуса Христа». И они приняли крещение. Это было большое пробуждение среди язычников. А что произошло? Сломалась стена старых принципов, привычек, понятий. Бог знал, кого выбрать для этой работы. Он выбрал самого упрямого, самого закоренелого иудея. И он сломал эту стену. И Петр перешагнул свои традиции. И благодаря этому произошло большое пробуждение среди язычников. Посмотрите на последние слова 10 главы. 10 глава, 48 стих. «Потом они просили его пробыть у них несколько дней». И Петр еще остался у них. Возможно, Петр впервые в своей жизни попробовал греческую кухню, что-то некошерное. И вот с привкусом ветчины и соленых огурчиков во рту он возвращается к себе. Ну, теперь читаем 11 главу Деяния апостолов, 1 стих. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Они были, конечно, рады, что евангельская весть распространяется, но они были смущены, чувствовали себя не очень комфортно в связи с тем, что это были язычники». Послушайте, что написано далее. Деяния апостолов, 11 глава. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Ты общался с язычниками. Проповедовать — это одно, но провести у них несколько дней — это совсем другое. Ты же стал нечистым». И они даже не задают ему вопрос. Они обвиняют его. Они как бы говорят, как ты посмел остаться с ними? Ты что, не знал, кто они такие? Ты же еврей. Ты что, не знаешь правил? Как мог ты провести столько времени с язычниками? Появилось некое трение, напряжение, когда Бог начал совершать что-то новое. Новое для них, новое для нас. Инновации признаются полезными только после их применения. И риск считается оправданным и обоснованным, когда видны результаты. А на фазе принятия решения часто воспринимается как что-то ненужное, даже рискованное, опасное. В одном журнале была опубликована статья «Как избежать упадка организации». И вот автор там перечислил симптомы закоснелости, отвержения изменений, так называемого институционализма. Автор выделил один из таких симптомов. Я быстро перечислю их. Симптомы закоснелости. Организация становится важнее, чем люди. Люди начинают действовать как части механизма, а не как отдельные личности, просто винтики. Пропадает творчество, индивидуальность. В таком случае, когда пропадает индивидуальность и творческое мышление, нет притока новых людей, потому что нет новых идей. Напряженная атмосфера, когда люди боятся задавать неловкие вопросы. Структура становится фригидной, негибкой. Люди работают на организацию, а не на людей, не на ее представителей. Происходит нарушение общения. А вот руководство и правил, приказов и положений, разных законов становится больше. Все регулируется. Люди создают свои отдельные группы по интересам, которые начинают соревноваться друг с другом. Единство оказывается надломленным. Пропадает инициативность и вовлеченность. Руководство подвергается открытой критике. Организация становится больше, а руководители недостижимее. Люди начинают чувствовать себя ненужными. Вот вам картина людей, которые неприемлемы.

такие люди часто наживают себе врагов. Назовем их новаторы. 80% людей – это большинство. Это обычные работники, выполняющие свои обязанности. Они не готовы к изменениям, пока не будут известны все факты, пока все цифры не совпадут, все результаты не будут предсказуемы. Но в таких людях нет ничего плохого. Они очень даже нужны. Если в организации работают одни новаторы, то такая организация долго не сможет существовать. И вот последние 10% – это так называемые замедлители, тормоза. Мы будем называть их консерваторы. Это люди, которые, несмотря ни на какие обстоятельства, не будут ничего менять. Один пастор сказал, что приблизительное число таких людей в каждой церкви где-то 16%. Но очень часто именно эти люди и не дают церкви меняться. И это печально, ведь более 80% церкви не против чего-то нового. Нередко представители этих 10 или 15% приходят к руководству церкви и притормаживают развитие. Но мне радостно понимать, что люди, которые стояли перед Петром, не были такими замедлителями. У них было мышление большинства. Им нужны были факты. Им нужно было показать весь путь шаг за шагом. И таким людям очень важно время. И нельзя ожидать от них того, что они сразу примут идеи инициаторов. Им нужно время и очень подробные, четкие разъяснения. Вот посмотрите, как ведет себя Петр. Мы читаем 11 главу Деяний апостолов, 4 стих. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря. И думаю, многим бы именно это и понравилось, когда все рассказывают по порядку с разъяснениями. Его друзья, так же, как и многие из нас, не из тех, кто на призыв «пойдем», сразу встанут и идут трудиться. Они так же, как и мы, хотят разъяснений. И Петр понимает это, и я просто восхищаюсь им в этот момент. Он не стал говорить, что так надо было, и все. Он рассказал о действиях Бога. Никаких эмоций. Все методично и спокойно объяснялось. И я не буду зачитывать весь текст, только некоторые стихи. Деяния апостолов, 11 глава, 5 стих. В городе Иопии я молился и выступление видел, видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за 4 угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. И отвечал мне голос вторично с неба. Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот тот самый час 3 человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии 6 братьев, и мы пришли в дом того человека. Апостол Петр свидетельствует, рассказывает. Людям, которые любят все привычное, очень важны доказательства и факты. И Петр предоставляет их в избытке. Слушатели понимают, что это не был безумный, необдуманный поступок Петра. Что все было правильно, и он сейчас говорит истину. А вот инициаторы, инициативники, любители нового могут иногда поступать необдуманно, и поэтому их просят рассказывать все детально, подробно. И Петр именно так и делает. Ну, читаем дальше. Это 11 глава. Деяния апостолов, 13 стиха. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. И Петр вспомнил события дня Пятидесятницы. И это же самое происходит в Иопии. Кто мог поспорить с Петром или сказать что-то против? Это было бы то же самое, что спорить с Господом. То, что сделал Петр, совершенно новое. Да, абсолютно. Это что-то неправильное. Нет, ни в коем случае. Люди, не обладающие большими инициативами, но не закоренелые замедлители,
А таких большинство.

0: часто воспринимают все новое как что-то неправильное. И им нужно показать, подробно объяснить, что есть доказательства, есть подтверждения, есть доводы, и стоит попробовать, ничего страшного не произойдет. Это делает Дух Святой, это Господь совершает. Те же 10% консерваторов, которые совсем не приемлют перемены, даже доказательствам не сильно доверяют. Они легко гасят вдохновение, делают что-то новое и угашают дух. Приверженцы традиций обычно имеют очень глубокие корни в служении. И какое-то время они приносили большую пользу, но потом что-то случилось. И, может быть, это произошло из-за греха или боли, или каких-то минутных слабостей, может быть, даже эмоций, но они перестали быть гибкими. Они больше не хотят рисковать, пробовать что-то новое. И для каждого руководителя церкви очень сложная задача – снять такого консерватора с роли лидера какого-то служения и направить на его место людей гибких и готовых к переменам. Это свойственно любой организации и также христианской, в том числе и церкви, тем более. Но церковь – это Божие строение, это Божий организм, и пастор должен совершать эту неприятную работу и привлекать служителей на разные служения, чтобы они могли служить Господу, исполненные Духа Святого, совершать служение и развивать его. Дорогие друзья, Господь желает, чтобы мы менялись. Прежде всего, нужно меняться лично. Меняться, приближаясь к Господу, потому что Он свят. И Он желает изменения наших мыслей, нашего сердца, нашего поведения. Если мы будем наполнены Его Словом, наполнены Христом, если мы будем молиться каждый день, пребывать в Нем, размышлять о нашем Спасителе, тогда мы будем похожи на Него. Вот это самое важное изменение, когда мы идем по пути покаяния, освящения. Когда мы смотрим на себя и видим свое несовершенство и просим Господа продолжать работать над нашим характером, над нашими устами, над нашими мыслями. И сами трудимся, чтобы иметь целомудрие, контроль, чтобы Господь руководил всем. Если вы еще не молились, то сегодня есть возможность обратиться к Господу. Благослови вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Готовность меняться» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, размышлять над услышанным или прочитанным, применять это в жизни и менять мир к лучшему. Сегодня пастор Петр начал говорить о том, что очень важно быть гибким и готовым к изменениям. Божий план для нас не всегда совпадает с тем, что мы хотели бы видеть. Мы привыкаем к размеренному образу жизни, к старым традициям, но иногда Бог показывает, что пора что-то менять. Как мы ответим на этот призыв Христа? Будем держаться за свое прошлое или согласимся пойти в будущее, неизвестное, но подготовленное для нас Богом? Выбор за каждым из нас. В последующих передачах мы продолжим узнавать то, как мы можем влиять на этот мир. Вы услышите беседы под названием «Как помочь нашей стране жить достойно?» «Что может изменить один человек?» «Нет времени для жалоб». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес с латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Готовность меняться» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Продолжайте слушать нашу программу, прекрасную музыку, учение Слова Божьего. И если вы хотите нам написать письмо, наш адрес russian@bbnradio.org. Еще раз, russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 18 августа. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Лойтти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшние места из Писания записаны в книге Второзаконие 32:12, а также в Евангелии от Луки 18:19. Там есть такие слова: «Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». И далее: «Никто не благ, как только один Бог». «Со мной останься, меркнет луч дневной, темнеет, о, останься ты со мной. Друзья бегут, и в пытках тесноты останусь я, со мной останься ты. Склонился к ночи мой недолгий день, померкли радости, спустилась тень. Везде измена, яд вражды вокруг, со мной останься, неизменный друг. Приди не с бурей властелина сил, но с добрым даром и покровом крыл, с ответом на мольбы, слезой любви, как друг приди, останься и живи. Ты в юности явил мне светлый рай, я часто был строптив средь суеты и часто оставлял тебя, но ты не оставлял и впредь не оставляй. В тебе нуждаюсь каждый час, Господь, в тебе лишь сила, чтоб смирялась плоть. Кто, как не ты, мне может быть вождем, прибудь со мной во тьме и светлым днем. Яви свой крест, когда сомкну глаза, сияй сквозь мглу, когда кругом гроза. Зажжется день, рассеет ночь скорбей, со мною вечно будет Царь царей. И вот я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:20.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О любви к Богу и ближнему. Не стыдно ли нам, что мы не показываем даже малейшей части такой любви в отношении к Богу, как иные неистово пристрастны к богатству? Так что Бог для нас малоценнее денег? Для денег люди переносят и бессонные ночи, и путешествия, и непрестанные опасности, и ненависть, и обиды, и все. А для Бога мы не хотим даже сказать слово или навлечь на себя чей-нибудь гнев. Если нужно защитить кого-нибудь из притесняемых, то, боясь гнева властителей и неприятностей, мы предаем обижаемого. Получив от Бога силу подать помощь, мы теряем ее, не желая подвергнуться чьей-нибудь вражде или ненависти. Многие при этом ссылаются на пословицу, которая говорит: «Пусть любят меня напрасно, а не ненавидят напрасно». Но здесь разве напрасно, и ты подвергаешься ненависти? Ненависть за Бога гораздо лучше любви за Него. Ибо когда любят нас для Бога, то мы делаемся должниками Его за такую честь. А когда ненавидят нас, то Он Сам делается должником, за которым остается наша награда. Сребролюбцы, сколько бы ни любили богатство, не знают меры в любви. А мы, сделав что-нибудь малое для Бога, думаем, что уже сделали все. Мы не любим Бога так, как они любят золото, и даже малейшей части того. Великого осуждения достойны они, что столь неистово пристрастны к золоту. Великого осуждения достойны они, что столь неистово пристрастны к золоту. Великого осуждения достойны и мы, что не так же пристрастны Богу, что не воздаем владыке всех такой же чести, какую они воздают земле, ибо золотой металл есть и земля. Посмотрим на их безумие и сами устыдимся. Ибо что из того, что мы не горим страстью к золоту, если мы и Богу не молимся усердно? Для золота люди забывают о жене, о детях, о жизни и о самом своем спасении, притом не зная, умножат ли они свое богатство. Ибо многие после напрасных трудов среди самых надежд испускали душу и умирали. А мы знаем, что получим желаемое, если будем любить Бога, как следует любить, и однако не любим. Наскудели во всем, и в любви к ближнему, и в любви к Богу, в любви к Богу потому, что оскудели в любви к ближнему. Ибо человек, не знающий любви, не может, поистине не может иметь благородных и великодушных чувствований. Основание всего доброго есть нечто иное, как любовь. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, Матфея 22:40. Как огонь, попавший в леса, обыкновенно очищает все, так и жар любви, если разгорится в ком-нибудь, то очищает и истребляет все вредное для божественного семени и делает землю чистою для принятия этого семени. Где любовь, там истребляется все злое. Там нет ни сребролюбия, корня зол, ни корыстолюбия, ни гордости. Ибо может ли кто гордиться пред человеком любимым? Ничто не делает столь смиренным, как любовь. Существам любимым мы служим, как рабы, и не стыдимся, но еще благодарим их за такое рабство. Для них мы не щадим своих денег, а иногда и телесных сил, ибо случалось, что за любимого подвергались опасностям. Где любовь, там нет ни зависти, ни злословия, ибо мы не только сами не злословим любимых, но заграждаем уста и другим, злословящих их. Там все тихо, все спокойно, нет и следа разногласия и ссор, все исполнено мира. Итак, любовь есть исполнение закона, говорит апостол Павел Римлянам 13:10. При ней нет ничего, производящего неприятности. Почему? потому что самые грехи – любостяжание, хищение, зависть, злословие, надменность, клятвопреступление, ложь – все это исчезает там, где есть любовь. Клятвопреступники нарушают клятву, желая отнять что-нибудь у другого. Но у любимого никто не станет отнимать, а отдаст ему свое, и еще будет благодарен ему более, нежели получая от него. Это знаете вы, которые имели друзей не по имени только и по одному названию, но таких, которых любили, как должно, которым были привязаны». Кто усердно заботится о своем спасении, тому ничто не воспрепятствует. Кто решится быть внимательным и бодрым, и усердно заботится о своем спасении, тому ничто не воспрепятствует. Как предавшись беспечности, мы терпим вред и от самых маловажных вещей, так, если захотим быть бдительными, то хотя бы тысячи людей влекли нас к нечестию, ничто не может ослабить нашей ревности. Итак, никто не обвиняет другого и не складывая вины на других, но все приписывая своему нерадению. И что говорю на других? Никто не думай и о дьяволе, будто он столько силен, что может воспрепятствовать нам идти путем, ведущим к добродетели. Правда, он прельщает и соблазняет нерадивых, однако же не удерживает насильно и не принуждает. Это показывает и самый опыт. Именно когда мы решимся быть бдительными, то выказываем такую твердость, что хотя бы многие склоняли нас на путь нечестия, мы не следуем их внушениям. Но бывает крепче адаманта и затыкая уши от советующих злое. А когда мы нерадивы, то хотя бы и никто и не советовал, и не соблазнял, мы сами собою стремимся к нечестию. Ибо если бы это состоялось не в нашей воле и не во власти нашей души, если бы Господь создал нашу природу несвободную, то всем людям, как имеющим одинаковую природу и одинаковые немощи, надлежало бы быть или злыми, или добродетельными. А когда мы видим, что имеющие одну с нами природу и такими же возмущаемыми страстями поступают, однако же, не так, как мы, но твердым умом направляет свою природу, удерживает беспорядочное движение, обуздывает вожделение, побеждает гнев, убегает зависти, истребляет ненависть, презирают страсть к деньгам, не заботятся о земной славе, не дорожат благополучием настоящей жизни, но стремятся к истинной славе и похвалу от Бога предпочитают всему видимому, то не ясно ли, что они с помощью, конечно, вышней благодати могут это совершать по своей верности, и что мы, напротив, по своей беспечности губим свое спасение, сами себя лишая небесного благоволения. Потому прошу вас, непрестанно размышляя и помятуя об этом, не будем никогда винить дьявола, но всегда свою беспечную волю. И это я говорю не с тем, чтобы его освободить от вины, да не будет, ибо он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Нет, я хочу, чтобы мы вели себя осторожнее, чтобы не считали себя невиновными, когда так легко уклоняемся ко греху и не говорили этих пустых слов. Для чего Бог оставил этого лукавого дьявола, чтобы он обольщал и губил нас? Эти слова выражали бы величайшую неблагодарность. Но ты рассуждай так. Бог оставил его для того особенно, чтобы мы, побуждаемые страхом и ожидая нападения врага, непрестанно были бы бдительны и бодрствовали, облегчая труд добродетели надеждою наград и ожиданием благ вечных и неизреченных. И чему удивляешься, что Бог оставил дьявола по своей попечительности о нашем спасении, для того, чтобы побуждать нашу беспечность и доставлять нам повод к получению венцов? Он самую гиену уготовил для того, чтобы страх наказания и нестерпимая тяжесть мучений побуждали нас к царствию. Видишь, премудрое человеколюбие Господа, как Он употребляет все меры, чтобы не только спасти созданных им, но и удостоить неизреченных благ. Для того Он и даровал нам свободную волю, и вложил в природу и в совесть нашу познание добра и зла, и попустил быть дьяволу, и угрожая гиеной, чтобы мы не испытали гиены, но получили царствие. И что дивишься, что Он употребил все это и весьма многие другие меры для этой цели? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, принял образ раба. Филиппийцам 2:6. И испытал все прочее, относящееся до тела, родился от жены и произошел от девы, 9 месяцев был носим во чреве, повит пеленами, почитал отцом своим Иосифа, обрученника Марии, возрастал мало-помалу, был обрезан и принес жертву, алкал, жаждал и утомлялся, а, наконец, претерпел и смерть необыкновенную, но почитавшуюся самую позорную, то есть смерть крестную. И все это ради нас и нашего спасения потерпел Творец всяческих, неизменяемый, все приведший из небытия в бытие, презирает на землю, и она трясется, Псалом 103. Блеск славы, которую не могут зреть и херувимы, эти бесплотные силы, но отвращая лица свои и закрывая их крыльями, свидетельствуют нам о чуде, которое непрестанно хвалят ангелы, архангелы. Он-то ради нас и нашего спасения благоволился делаться человеком и открыл нам путь доброй жизни, преподал достаточное наставление тем, что Сам прошел этим путем, восприняв одинаковое с нами естество. Итак, какое останется нам оправдание, если мы, после того, как столько уже совершено для нашего спасения, сами сделаем все это бесполезным для нас и своим нерадением о том лишимся спасения? Посему прошу, будем бдительны и не станем безрассудно следовать обычаю других, но каждый день будем исследовать свою жизнь и смотреть, в чем мы согрешили и что сделали доброго, и таким образом исправлять свои согрешения, дабы нам стяжать и вышнюю милость, и быть угодными Богу, и получить Царство Небесное».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

www.awr.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Изучая жизнь и служение апостола Павла, очаровательно заметить, как полностью он служит примером образу жизни, который он призывал верующих, чтобы они жили пред Богом. В послании к Римлянам, 12 главе, 1 стихе мы читаем: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». С того момента, как Павел стал новым творением во Христе Иисусе, его жизнь была полностью и совершенно отдана служению Господу. Во всяком переживании и во всех местах он неоднократно провозглашал весь совет Божий. Его три определенных миссионерские путешествия принесли ему много страдания физически и эмоционально, но на протяжении этого времени Бог употреблял его для учреждения многих церквей. В этом изучении заметим, что Павел римскими властями был заключен в Кесарии, ожидая времени, когда его пошлют в Рим. Теперь 60-й год новой эры. 2 года или немного больше он был под охраной в Кесарии. Господь руководил и побудил его апеллировать к римскому правителю Кесарю, чтобы его дело судили на его судейском месте, а не пред иудейским Синедрионом в Иерусалиме. Павел провозгласил, что он не боится умереть. «Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть», требуя суда Кесарева. Господь явился Павлу очень ясным образом, информируя его, что «как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Римский правитель не имел выхода, как только дать разрешение Павлу, потому что Павел был не только евреем, но также римским гражданином со всеми правами и привилегиями, связанными с ним. Ожидая времени, когда его пошлют в Рим, как заключенного, Павел продолжал свидетельствовать о Божьей спасительной благодати во Христе. Правитель Фест со своей стороны был озабочен, что верного он мог написать и послать о нем государю. Он верил, что Павел не был достоин смерти. Он сознавал, что сильная ненависть иудейских вождей побуждала их принести против Павла ложные и неосновательные обвинения. Посещение царя Агриппы предоставило правителю возможность выразить свое затруднение. Агриппа сразу согласился послушать, что Павел мог сказать. Обратившись к деяниям святых апостолов в 12 главе 21 стиху, мы узнаем, что отец Агриппы был царем, который умер при таких ужасных обстоятельствах и условиях, как это описано в Писании. Агриппа поэтому был хорошо знакомым с путями и учениями иудеев. Это побудило апостола провозгласить перед ним: «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев». Получив разрешение говорить свободно, апостол очень ясно продолжал осведомлять, как Бог поступил с ним, приведя его ко спасению во Христе и уполномочив его на служение иудеям и язычникам, чтобы они могли верою в Христа получить прощение грехов и жребий с освященными. Непреодолимая сила, с которой Павел произнес свое свидетельство, заставила правителя громко воскликнуть: «Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Но Павел продолжал представлять свое дело пред царем и правителем даже до того, что бросил вызов царю словами: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» На это царь ответил: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Агриппа теперь обвинялся Писанием, которое он знал. От него требовалось решение. Заключенный, вероятно, скованными руками и ногами, спокойно провозглашавший Слово Божие, теперь требовало ответа от царя относительно его отношения к истинам Слова Божия. Это был драматический момент. Было ли это полунасмешливое возражение со стороны Агриппы: «Ты немного не убеждаешь меня»? Было ли это внезапная вспышка воспоминания, каким образом умер его отец от руки Бога, как записано в Деяниях святых апостолов в 12 главе 11 стихе, что он произнес эти слова, мы не знаем. Но искренний, умоляющий голос Павла поразил с громадным эффектом и силой, тогда как находящиеся в великолепном зале видели человека с кандалами, протягивающего свои руки и сердце. «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Какой контраст! Царь в роскошном одеянии и Павел в цепях. Один с доказательством некоторого осуждения, отмеченного на его лице, другой — самообладанием духа, смотря на цепи. Такой был контраст. Один с прикосновением презрения на его устах, другой с напряженным стремлением к душам всех, кто без Бога, без Христа, без надежды в жизни. Царь заключенный. Один обреченный на гибель, если не покается, другой радующийся, несмотря на страдания, ради его веры, его надежды, его упования на Слово Вечного Бога. Представляется сцена заключенного, умоляющего своих поработителей, чтобы они стали новыми творениями во Христе Иисусе. Здесь представляется сцена: правитель и царь вынуждены, заботясь о их собственном положении и престиже, и популярности, должны посоветоваться о жизни служителя Божия, стоящего пред ними в цепях. Агриппа, наконец, сказал правителю: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Таким образом, они освободились от этого дела. Бог руководил, и Павла должны отослать в Рим. Павел уже свидетельствовал перед царем, правителем, первосвященником израильским и язычниками. Еще многое ожидало Павла, когда он покоился на обетованиях Божиих относительно его жизни. Когда Бог встретил его на пути в Дамаск, Павел сказал трепящим голосом: «Господи, что повелишь мне сделать?» На протяжении лет он продолжал искать руководство и наставление от Господа. Путешествие в Рим. Прекрасно заметить, что Павел, заключенный, не был сам на пути в Рим. Достопримечательно, что он имел два компаньона, которые сопровождали путешествие с ним. Несмотря на то, что он был в Кесарии больше 2 лет, ему дали некоторую свободу, чтобы принимать некоторых посетителей. Эти двое, которые посещали его там, теперь сопровождали его в этом путешествии. Один был писателем книги «Деяний святых апостолов», его имя Лука, врач. Как благосклонно Бог устроил для своего страдающего служителя Павла. Другой был почетный друг по имени Аристарх, македонянин из Фессалоники. Аристарх означает «лучший управитель». Аристарх был тем, кто сопровождал Павла в его третьем путешествии. Его имя первый раз встречается в Писании, в Деянии святых апостолов, 19 главе, 29 стихе, где мы читаем. «Весь город наполнился смятением, схвативший македонян Гайя и Аристарха, спутников Павловых». Город, о котором говорится, был Ефес, где Павел провел 2 года. Мы находим имя Аристарх, упомянутым опять в книге «Деяния святых апостолов», 20 главе, 4 стихе. Наконец, его имя встречается в 2 посланиях апостола, написанных из заключения в Риме, а именно в послании Колоссянам 4 главе 10 стихе и к Филимону 23 стихе. Писатель книги «Деяния святых апостолов» Лука, который также написал Евангелие, носящее его имя, говорит о себе, когда он писал: «С нами был Аристарх». Плавание и путешествие заняло, как мы узнаем из наблюдения времени, записанного в Писании, приблизительно 6 месяцев. Для нас сегодня покажется невероятным, как это займет столько времени, чтобы плыть от берегов Палестины до Рима. Один человек решил установить приблизительную дату, заявляя: «Павел отплыл с Кесарии в августе 60 года новой эры, и что они имели кораблекрушение в начале ноября того же года. Провели 3 месяца на острове Мелити, это значило в начале февраля 61 года. Когда он, наконец, отплыл в Рим, в который они прибыли в начале марта 61 года новой эры, в следующей беседе мы более поговорим об этом путешествии. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Божья воля. О том, как ее познавать, как нам с вами быть с ней, как нам реагировать на это, как нам разбираться, что хочет Бог. Это очень важные вопросы. И мы с вами сейчас прочитаем Деяния святых апостолов, 17 главу. Откройте, пожалуйста, Новый Завет, Деяния святых апостолов, 17 глава. Деяния апостолов, 17 глава, мы читаем с вами с 10 стиха. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывшие, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало». Мы с вами говорим о том, что у Господа есть намерение, чтобы общаться с нами. Цель, желание, чтобы с нами общаться. Вы знаете, я бы сказал со своей стороны очень верно, точно, пунктуально, постоянно Бог проявляет это действие. С нашей стороны мы с вами можем быть нерадивы. Эта нерадивость может возникать от того, что мы с вами не понимаем многого, недооцениваем многое. И это не все так просто. Мы думаем, что если Бог имеет какое-то намерение, а мы выбираем какое-то другое намерение, Он имеет один взгляд к нам, мы берем другой взгляд. И мы иногда здесь говорим: «Господи, ну Ты меня благослови, оставь свои взгляды. И здесь поставь свою печать, подпиши: да, я благословляю Тебя, делай так». Конечно, не так, друзья мои. Бог, имея свои намерения, Он от них не отказывается. Он, видя то, как мы с вами стремимся куда-то, делает все, чтобы мы с вами могли остановиться, осознать, понять и прийти и сказать: «Господи, я разбит, я устал, мне тяжело, мне больно, только Ты меня можешь понять. Я знаю, что только в Тебе, Господи, я могу найти мир, утешение. Потому что только Ты любишь меня больше, чем я сам могу любить себя». Мы с вами размышляем над тем, что у Бога есть вот именно это особенное, святое намерение. И мы с вами видим, что в своем намерении Он не остается просто безмолвен, Он учит нас. Он что-то нам делает, Он что-то нам посылает, Он что-то совершает в Своем божественном, вот именно этом намерении. Мы часто бываем, Он говорит к нам, мы к Нему можем повернуться спиной. И в одном из псалмов мы поем: «Несчастный грешник, с бедной душою, с ношей греха в пути, стань на колени ныне с мольбою и ко Христу приди». Как там слова есть у нас у «Повернись лицом»? Предыдущий куплет там. «Кто тебя любит, так как Спаситель? Он умер за тебя. Бог примиряет грешных с собою, мир через Христа дает. Ты стоишь, грешник, к Богу спиною, о, повернись лицом». Мы иногда так стоим к Его любви, к Его ранам, к Его пролитой крови. Мы стоим спиною, не понимая, не осознавая, кому мы так поворачиваемся, что мы через это приобретаем для себя. Конечно, ничего не приобретаем. Конечно, дальше уходим в проблемы. Мы с вами видим здесь одну, как бы, уникальную такую ситуацию, в которой мы можем видеть, как люди отнеслись здесь к Божьему Слову. Ведь все мы по-разному к Нему относимся. И мы прочитали, здешние были благомысленнее фессалоникийских. Это верийцы, которые жили в Верии. Они были благомысленнее. И сказано, они приняли Слово со всем усердием. Они не просто слушали Его. Они не просто удивлялись. Им не просто нравилось оно. Они Его приняли. Причем со всем усердием. И тогда, когда они Его приняли со всем усердием, мы с вами видим, ежедневно, разбирая Писание, точно ли это так. Вы знаете, тогда, когда человек разберется, исследует, проанализирует, у него теряются какие-то лишние взгляды. От него уходят сомнения, предположения. Он конкретен в том, что является правдой. Тогда, когда я встречался очень давно, это уже вот в следующем году будет 30 лет, как я уверовал. И вот тогда, когда я встречался с верующими, я думаю, да что там от них можно услышать? Да, думаю, там какие-то бабульки вот такие, знаете, все какие-то согбенные такие, унылые, плачущие, швыркающие или еще что-то, да? И вот тогда, когда я стал слышать то, что отвечают, меня это поражало. Я удивлялся. Потому что этими коридорами или этими взглядами, этими мыслями я не ходил. Я не представлял себе, но когда я увидел особенную логику, особенность в том, что люди говорили, это меня поражало, это меня заставляло задуматься. И тем более, это один момент, когда ты думаешь, а другой совсем момент, когда Бог в твоей жизни что-то делает, и Он делает, и Он совершает, и ты удивляешься и говоришь: «Господи, ну, просто это Ты. Просто вот это Ты. Это Твоя рука. Это Твоя любовь, это Твой Дух Святой». И ты удивляешься, что делает Господь. И вот они были благомысленнее. Друзья мои, сразу же хочу сказать, что если мы не с усердием принимаем Слово Божие, то ежедневно его брать и пользоваться им мы не будем. Потому что мы теряем то, когда Господь нам дает. Вы помните, когда Евангелие Луки, 19 главу читаем, Христос приблизился к Иерусалиму. Уже это был последний путь Его, да, когда Он шел на распятие, и вот перед распятием Он приблизился к Иерусалиму, стоя на горе, Он заплакал. И когда Он заплакал, Он говорит: «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но и это ныне сокрыто от глаз твоих». И он говорит: вот будет то-то, то-то, то-то с тобой, вот то-то, то-то случится. За что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Бог посещает. Он приходит к нам, Он говорит с нами. Он беседует с нами, друзья мои. И мы Его иногда не слышим. Вы когда-нибудь в жизни своей испытывали такое? Вот вы в своей жизни, в своих путях, в своих тех или иных каких-то вот намерениях, желаниях. И вот в этих намерениях, желаниях вдруг к вам подходит Бог Я не говорю о каких-то чувствах, о каких-то эмоциях. И вот он пришел, и вот перед вами Бог. Вот тот, который все сотворил, всесильный, знающий все о вас, еще прежде создания мира, помните, да? Избравший нас в нем прежде создания мира, знающий все. И вот он. Вы представляете, Бог пришел, чтобы нам что-то сказать. И как часто бывает, что он нам что-то говорит, и мы его не слышим, мы его не понимаем. Мы себе не представляем, кто с нами говорит. Мы не взвешиваем. Почему он поспешил именно сегодня, именно к нам? Именно к нам говорит, и именно то, что нам сегодня очень и очень важно. Почему так? Он говорит, ибо только я знаю намерения. Не просто знаю или имею, но и совершаю их к вам. И стараюсь их вам, эти намерения, открыть. Чтобы вы их глубоко осознали, увидели, разобрались, встретились, познакомились с ними. И вот здешние были благомысления фессалоникийских. Вы знаете, часто в своей нерадивости человек, я уже утром говорил, он может 50 лет идти вроде бы за Господом, вроде бы его знать, но никому не свидетельствовать. В чем-то быть неуверенным. Может быть, всегда говорить такую молитву: «Господи, как я беден, как я жалок, как я нищ». И, может быть, никогда у него в молитве не звучит такая, знаете, глубокая, осознанная благодарность: «Господи, я Тебя так благодарю, что Ты для меня делаешь». А ведь, друзья, посмотрите, сколько Он делает для нас. Сколько Он делает для тебя. Для меня, для нас. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами открыли послание Иакова. Первую главу. Иногда потому, что мы с вами невнимательны, может быть, беспечны, может быть, апатичны, несерьезны, неответственны. Мы с вами остаемся как бы без какого-то, вот, без какой-то ухоженности Господа. Он очень конкретен. И мне хочется с вами прочитать здесь из первой главы, с 19 стиха. Послание Иакова, первая глава, с 19 стиха. Иаков пишет и говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Давайте немножко посмотрим на эти слова. Итак, это слово всегда связует следующую мысль с предыдущей. Оно является каким-то уже подведенным итогом, или как бы говорит о том, что можно говорить о чем-то уже более далее, что предыдущее что-то было осознанно, что люди уже что-то взвесили, поняли, оценили. Он говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек». Он не говорит это просто к людям, которые вообще сегодня не читают Библию. Он говорит к людям, которые себя считают возлюбленными братьями. Этот титул может относиться только к Божьим детям. Он говорит, итак, братья мои возлюбленные, и он говорит, всякий человек, не некоторые, не те, которые, может быть, сегодня только 10 лет идут за Господом. Он говорит, всякий человек, который, может быть, уже 100 лет верующий, без исключения, он говорит, всякий человек, потому что всякий человек способен сегодня согрешать. Там дальше Яков пишет, говорит, все мы много согрешаем. Он не говорит, что некоторые из нас иногда согрешают. Он говорит, все мы много согрешаем. Поэтому он говорит, всякий человек да будет скор на слышание, активен, усерден, ответственен, медлен на слова, медлен на гнев. Вы знакомы с тем, когда мы с вами кого-то слушаем, человек начал что-то говорить, у нас сразу же с вами есть что-то. Что? Это просто что-то такое у нас происходит, и мы начинаем говорить. Что это что-то? Мы, может быть, противоречим, может быть, мы поясняем и говорим, нет, не надо дальше говорить, подожди, я тебе сейчас все объясню. Но это свойственно нам, да? Он говорит медлен на слова и медлен на гнев. Утром я говорил о тайном грехе. Когда о человеке говорят, о его грехе, у него появляется гнев. С этим гневом он, гнев человека, не творит. Никогда не творил и не будет творить правды Божьей. Никогда. Поэтому если появился гнев и заработал язык, появились слова. Это все бесполезно. Это во вред. Это не на пользу. Потому что здесь мы никогда с вами не сотворим того, что может сделать Господь, когда мы с вами будем медленны на слова и медленны на гнев. Он говорит, посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы. Гнев, это тоже может быть как бы проявление какой-то злобы. Что такое злоба? Как вы думаете, что такое злоба? Осторожно, злая собака. Осторожно, злая соседка. Осторожно, злая жена. Извините меня. Или, может быть, злой муж. Злая теща. Бедная теща иногда уже так достается, что на нее, из нее уже сделали какой-то ореол такого, знаете, неблагополучия. Какой-то такой клин преткновения в семье. Конечно, Господь не говорит, Он говорит всякую нечистоту и остаток злобы. Нечистота, она очень тесно связана со злобой. Очень тесно. И Он говорит, и так отложивший всякую нечистоту и остаток злобы в кротости. Кротость – это состояние, в котором человек может анализировать, не спешить, думать, взвешивать, размышлять, анализируя, уже давать какую-то оценку услышанному. И если Господь говорит, оценка всегда должна быть очень-очень конкретное. Он говорит, в кротости примите насаждаемое слово. Помните, сказано, сеятель вышел сеять, и вот он сеет свой

Это боль. Это просто потерянность. Это утрата, можно сказать, жизни. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Он говорит, не просто слушайте, он говорит, примите насаждаемое слово. Это тоже разница. Дальше мы с вами читаем, здесь сказаны такие слова. Он говорит, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Один момент, смотрите, будьте исполнители, а не слышатели только. Поэтому он говорит, если человек слушает и не исполняет, он там дальше объясняет. И он говорит, будьте же исполнители, а не слышатели только. И он говорит, обманывающие самих себя. Как часто, не слушая, не исполняя, мы обманываем себя. Вы подсчитали, нет, как часто? У нас ведется какая-то статистика, нет? Нет. Мы не делаем этого. Я думаю, что Господь, друзья мои, очень конкретно говорит, очень конкретные данные приводит, очень конкретные, абсолютно точные, я бы сказал, сформулированные неприблизительно. Обманывающие самих себя. И он говорит дальше, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Представляете, человек, у него вот такая вот прическа, он подошел в зеркало и посмотрелся. Мне однажды, я сижу дома, у меня там волосы вот так вот, дочка говорит, папа, ты поправь свою прическу. Я говорю, да ладно, дома никто не видит. Ну, я бы пошел на собрание, вам бы приятно было, я бы вышел, вот у меня вот так вот волосы стоят там. Вот. Ну, я думаю, что неприятно. Мне уже сестры говорят, хорошо было бы зеркало из туалета вынести. Почему? Потому что если 2 или 3 человека зашли в туалет, уже другим не подойти туда. А всем нам надо зеркало. Там даже очередь. А в церковь мы иногда приходим без зеркала, без Библии. А там зеркало обязательно надо. На что мы больше с вами обращаем внимание? На свой внешний или внутренний вид? Внешне. Мы такие все хорошие. Я думаю, что фарисеи и книжники тоже были хорошие. И Господь им говорил, что внешне вы как гробы окрашенные, а внутри полны зловония и мертвечины. Трудно говорить об этом. Ну вот такие точные формулировки, очень конкретные, говорит нам Слово Божие, говорит нам Господь. Ибо кто слушает слово, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какой он, каков он. Он говорит, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы? Вот он говорит, закон совершенный, закон свободы. И пребудет в нем, тут будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Иногда человек, иногда, может быть, мы говорили, ну, подумайте, вспомните, за что меня Бог так не любит, почему Он меня так наказывает, почему в моей жизни все так катится, почему так все не

0: неудачно? Почему такие проблемы, из проблемы в проблему? Ну почему? Что я, неужели, ну я больше всех нагрешил, что ли? Ну почему так все? Почему я такой несчастный? Блаженный – это счастливый. И он говорит, кто вникнет и пребудет в нем? В чем? В законе совершенном, в законе свободы. Этот закон он освобождает. Он говорит, этот человек будет блажен, счастлив в своем действовании. А как много людей, которые что-то делают, лепят, стараются, устраивают, а он несчастен. Он говорит, если сказать, что кто-то несчастен, я готов поднять не только руки. Все, что можно поднять. И руки, и ноги я готов поднять, что я самый несчастный. И так много этих людей. Но, друзья мои, даже если человек признает себя, что он несчастен, он не идет к Богу. Он иногда унижает Бога. Он иногда делает ужасные глупости, нелепости. У всех людей разные отношения к Библии. Это отношение должно быть одинаковым. Так как Библия, она просто одинакова для всех нас, она нам необходима, она важна. Каждое слово, каждая мысль – это о нашем правильном отношении к Господу, о нашей, значит, будущей пользе, о нашем блаженстве. Иаков говорит во второй главе там этого же послания, с 14 стиха он говорит о вере, в которой нет дел. Если человек слушает, он вникает, причем слово «вникнет» – это не просто прочитать или слушать, это глубоко осознать и проникнуться смыслом до того, чтобы прибыть в осознанном понятии до исполнения его на деле в своей жизни. Вот это вникнуть. Вникнуть и разобраться. Утром мы с вами вспоминали послание к Ефесянам, 4 главу, там с 11 стиха, помните? Апостол Павел говорит, и он поставил одних в церкви, евангелистами там, апостолами, пророками. Мы с вами знаем, что апостолов и пророков сейчас нету. Мне много приходилось слышать пророчеств в жизни. И если вообще рассказывать об этом, вы просто удивитесь, о чем иногда сатана пророчествует. Это просто кошмар. Вот. И о пастырях там говорится. И вот дальше говорится о том, для чего Господь это делает. И мне бы хотелось сказать, что пастырь – это своего рода как почтальон. Или как человек, который от Господа что-то принимает, читает, говорит, объясняет. Вы знаете, в армии почтальон – это очень такая удобная, скажем, удачная служба. Почтальон ездит за письмами, он привозит письма. И тогда, когда он заходит в казарму с письмами, в казарме солдаты прибегают, затихают, иногда кричат «Смирно!» Там рота должна все встать, выстроиться, все. А иногда заходит почтальон и ничего не кричит. Сказали «Почтальон!» Раз все собрались, солдаты затихли, замолкли, и вот он читает письма. «Такому-то, такому-то, такому-то!» Он прочитывал, и кто-то из ребят говорит, «Больше нет? А что этому Гончарову не было? Жукову не было? Нет, не было. Ну, наверное, в следующий раз будет». И парни, может быть, такие, знаете, разочарованные отходят. Письма, которые приносит почтальон, они бывают как бы желанными, такими очень даже желанными. Иногда парень грустит, что нету письма. И вот когда ему дают письмо, он рад, что он получил письмо. Он смотрит на почерк. Чей почерк? От кого письмо? Он его еще не вскрыл. И вот когда он прочитал, видит почерк знакомый, он так хочет от этого человека получить письмо. И вот знаете, он получил это письмо и его не вскрывает. Он говорит, я так рад, что у меня есть это письмо. И он его не читает, он его не смотрит. Мы так с вами иногда относимся к письмам, которые посылает нам Бог. Я хочу сказать, что Он регулярно посылает нам свои письма. Он посылает нам письма. И его почта, его связь, она очень конкретна. И мы иногда получаем это письмо, но его не слушаем. Над ним не думаем. Даже его иногда не читаем. Представьте, что Бог уже много писем отправил нам. Вот сегодня еще одно. Я просто, знаете, размышлял и хочу так примерно, извините, вот как бы чуть-чуть образно, что ли, немножко что-то воспроизвести. Дорогой или дорогая, там имя. Я тебе писал уже много писем. Получил ты или нет? Я уже так давно жду от тебя ответа. Ответа все нет. Ну вот вчера, вернее, сегодня получил от тебя молитву. Очень рад, что получил от тебя молитву. Бог пишет нам письмо. Спешу ответить. Пишу тебе ответ. Даю тебе ответ. Очень прошу тебя, вникни в каждую строчку. Задумайся. Взвесь. И там очень может быть многое. Но здесь просто очень многое можно сказать. И дальше он пишет и говорит, ты, я вижу, очень в молитве много просишь меня о том, чтобы размышлять о твоей любви, о моей любви, знать ее. Я хочу тебе напомнить, что мной избранный апостол Иоанн пишет в своем послании, Бог есть любовь. Да, это действительно так. Я также тебя люблю. Так же всегда. Ладно, буду заканчивать свое письмо. Я думаю, что прочитав его, ты завтра обязательно будешь рад, получив от меня следующее письмо. Мне бы хотелось, чтобы ты читал его с усердием, вникал, черпал из этого письма все то, что я хочу тебе сказать. И заканчивая письмо, он подписывается: «Всегда неизменно любящий тебя, твой Бог». Представьте, друзья, если бы вы получили письмо от Бога, и вот принесли бы письмо и сказали бы, почтальон пришел и сказал: «Письмо». Как бы вы к нему отнеслись? Не особо, какое-то необычное, какое-то, ну как так, письмо от Бога? Друзья мои, Господь говорит с нами. Он дает нам, Он беседует с нами, и мы его можем не воспринимать. Мы можем сказать: «Господи, я Тебя люблю». Я однажды слышал в одной семье молитву, не раз, которая заканчивалась: «Господи, мы любим Тебя, Ты знаешь, как мы любим Тебя». И это были только слова, на делах было: «Ой-ой-ой, что? Ой-ой-ой, что?» Но они так красочно говорили о своей любви к Богу в молитве, заканчивая. Друзья мои, я не осуждаю этих людей, но это просто как пример. И в жизни это просто кошмар. Это просто кошмар. Господь говорит: станем любить не словом, а делом и истиной. Мы иногда думаем, что мы любим Бога, но мы Ему честно не можем это сказать. Почему? Иоанн пишет в своем послании, он говорит: любовь познали мы и уверовали в нее. Помните, да? 4 глава там 16 стиха. Да, Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. Поэтому мы не только можем знать об этой любви, а в этой любви просто довериться и в ней пребывать, и в эту любовь отдать все в своей жизни. Но когда это не так, тогда в нашей жизни трудности, переживания, боль. К сожалению, мы не слушаем, мы не читаем, мы не перечитываем его письма. И нам иногда они вообще, может быть, не доходят. Может быть, мы вообще не заглядываем в почтовый ящик, в который Господь посылает нам письма. Мы не открываем его. Может быть, мы вопием, мы молимся и говорим: «Господи», а не берем, не воспринимаем. Мне бы хотелось, чтобы нам было понятно, что Господь не только наши молитвы любит, когда мы их к Нему посылаем. Но поверьте, Он любит нас и в ответах на эти молитвы. Как мы можем узнать волю Божию, как мы можем ее исполнить, как мы можем, если Господь говорит, и мы не видим в этом ответа? Очень больно. Очень трудно, когда мы просто вот эти такие простые моменты не оцениваем. Господь говорит: наша вера от писем Господних, которые, читая нам, рождают у нас веру. Вера от слышания, да? А слышание от Слова Божьего. Вера от слышания Божьих писем, по-другому можем сказать, но так образно, как мы с вами сегодня беседуем. Господь говорит: познайте мои письма, читайте мои письма, вникните в них, и вы будете свободными. Он говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Он говорит: мои письма вас освободят. Дал бы Господь, чтобы мы оценили Его намерение к нам. Он не просто: ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Он открывает, Он объясняет, Он дает, Он делает, Он помогает. Мы совершенно по-другому относимся ко всему этому. Дал бы Господь, чтобы мы могли внимательными быть к тому, что Господь дает и делает для нас.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас. не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

стих из Священного Писания записан в притчах в 11 главе, в 3 стихе. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Давайте будем помнить, что если мы пред Господом открыты, просты в своих суждениях и поступаем по Слову Божию, то Он нас благословит. А любое лукавство — это мерзость пред Господом. Поэтому будем следить за своим путем, куда мы идем и как мы идем.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда вопрос о служении в церкви будет правильно понят, тогда успех в деле Божьем в такой общине всем будет очевиден. Сегодня в нашем разборе я хотел бы с Божьей помощью коснуться этой весьма важной темы о служении в церкви. И в основу нашей беседы мы прочтем 12 и 13 стихи 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам, которые гласят так: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Сколько бывает лишних проблем в общинах по той причине, что этот вопрос о служении в церкви неправильно понят. Апостол Павел просит уважать тех, которые трудятся в деле Божьем, которые являются нашими руководителями и которые вразумляют нас в истине. Таковых, говорит он, следует особенно почитать, с любовью за дело их. К сожалению, есть такие верующие, которые не признают никакого авторитета в церкви, ссылаясь на то, что, мол, мы живем в периоде Нового Завета, где сказано о всех верующих, что Иисус Христос соделал всех нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. И действительно, каждый христианин имеет определенное служение в Церкви Христовой, как сказано в послании Ефесянам: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». И для чего дает нам Бог эти дары? Для служения к совершению святых, для созидания тела Христова. Значит, задача каждого чада Божия заключается в том, чтобы своим даром он служил назиданием церкви. Да, церковь Христова должна быть подобна улью, в котором каждая пчелка имеет свое задание. Но сказав это, не забудем, что Господь поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот этих служителей апостол Павел говорит: «Просим уважать». Слово «уважать» переведено с греческого слова «айдео». В других местах это же слово переведено на русский язык словами «видеть» и «знать». Иначе говоря, Павел, пользуясь греческим словом «айдео», просит, чтобы мы узнавали и познавали тех, которые трудятся среди нас, которые являются нашими предстоятелями и которые вразумляют нас. И тут невольно навязывается вопрос: как же их можно познать? Как узнать, что те, которых Господь сам поставил на дело служения для созидания тела Христова? Есть ли достоверенные признаки и доказательства таких учителей, которые воистину поставлены самим Господом на дело Его? Да, есть. Этих служителей можно узнать, и познав их, апостол Павел говорит: уважайте их, почитайте их преимущественно с любовью за дело их. Первый признак, который Павел дает в нашем тексте, по которому можно узнать такого служителя, это то, что он трудится. Христос учил нас просить в молитве Господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Почему? Потому что жатвы много, а делателей мало. Господу нужны делатели, а не энтузиасты. Конечно, энтузиазм желательно иметь, но сам по себе энтузиазм не надежен. Он подобно вспышке огня, который быстро сгорает. Господь ищет трудоспособных людей, которые не боятся работы. Те, которые думают, что служение в церкви – дело легкое и простое, глубоко ошибаются и вовсе не понимают, в чем это служение заключается. Есть, конечно, такие, которые занимают положение пастыря ради своих собственных интересов. То ли для денег, то ли для положения, то ли для своей славы. Таким пастырем пророку Иезекиилю велено было сказать Богом: «Горе пастырем, которые пасли себя самих». Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заковали и стадо не пасли, слабых не укрепляли и больной овцы не врачевали и пораненной не перевязывали и угнанной не возвращали и потерянной не искали, а правили с ними насилием и жестокостью. И посмотрите, что случилось с овцами, которых эти лжепастыри должны были пасти. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Дорогие, не таковых нужно уважать, не их нам почитать. Это самозванные лжепастыри, которые не из усердия назирают над Божьим стадом, но из гнусной корости». Горе таковым! Это наемники, которым овцы не свои, и когда они видят приходящего волка, то бывает, что они не только оставляют овец и бегут, а еще предают овечку волку на съедание, чтобы волка умиротворить. Как же познать верного пастыря? Христос нам сказал, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Какая чудная истина! Да, она основная, сказанная самим великим пастырем в отношении служения пастырей. Это, возлюбленный, и есть самая сущность служения церкви, потому что истинный ее служитель всегда будет отдавать самого себя целиком, все свои энергии, свои силы и время. Он готов отдать себя до смерти ради жизни своего стада. Да, дорогие мои, один из самых благословенных даров, которые когда-либо даны Христом Его Церкви, это служители, которые действительно трудятся ради стада Божия, не считаясь ни с чем. О них Бог может сказать, как Он это некогда сделал через уста одного из Своих верных пастырей, пророка Иеремию, «Дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием». Так можно узнать истинного пастыря, и их мы должны уважать и преимущественно почитать с любовью за их преданность и любовь к делу Божьему. Но заметьте другой признак или качество истинного служителя церкви, пастыря стада Божия. Он руководитель, он лидер, или, как в нашем тексте сказано, предстоятель наш в Господе. Вы заметили? В Господе. Есть братья, которые одаренные, лидеры, они способны руководить, но это еще не все. Слово Божие ясно указывает, что истинный служитель, пастырь, это особый дар Христа. И это мы никогда не должны забывать, особенно когда есть те, которые думают, что можно сфабриковать проповедников, евангелистов и вообще церковных служителей, дав им специальное образование. Это отнюдь не значит, что нам не нужно иметь такое образование, если оно вообще доступно. Но само по себе ни образование, ни даже добрые намерения не могут заменить личное призвание от Господа на такое служение. Послушайте, как об этом свидетельствует один из самых примерных служителей церкви, апостол Павел. «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией». Свое служение он лично принял как дар от Господа Иисуса Христа. Сказал он это пресвитерам церкви в Ефесе, и им добавляет следующее: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Тот, который так избран Духом Святым, будет иметь и способность к этому служению». Это не значит, что этот дар не должен быть развиваем, наоборот. Юному своему сотруднику Тимофею апостол Павел неоднократно напоминает, чтобы он занимался чтением, наставлением и учением, и чтобы он вникал в себя и в учение, занимаясь сим постоянно. Жалкий тот служитель, который, кончив свое образование, думает, что он все знает и больше ему нечему учиться. Он призван только якобы других учить. О, как много говорят эти два слова «в Господе». «Предстоятелей ваших в Господе». Да, служитель Божий должен иметь ясные, неоспоримые качества и доказательства того, что он воистину призван, избран Богом на свое служение. Как проповедовать, если не будут посланы? Дорогие мои, истинный Божий слуга не может иначе сказать, чем сказал один из самых великих проповедников и служителей, апостол Павел: «Горе мне, если я не благовествую!» Или, как выразился другой верный слуга Божий Иеремии, когда сильное искушение постигло его оставить свое служение: «И подумал я, — говорит он, — не буду я напоминать о Боге, и не буду более говорить во имя Его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Это верный признак истинного Божьего служителя. Он не может иначе, как исполнить служение свое. Таковых уважайте, их почитайте преимущественно с любовью за дело их. Но есть еще один признак, по которому узнается слуга Божий. Он способен вразумлять других. А это тоже дар, который дает Бог. Бог не призывает человека без того, чтобы не дать ему способность исполнить свое призвание. Дорогие мои, священное служение пастыря требует не одного только дара, чтобы руководить церковью, чтобы дело держалось в Духе Божьем, чтобы неправильности и уклоны с простоты евангельского учения были обнаружены и исправлены, чтобы все было под покровом Божьего благословения. Оно требует и дар управления, и большое количество терпения, и тактичности в разрешении церковных проблем. Да, для осуществления успеха в деле Божьем пресвитер должен иметь сердце пастыря, любовь к Божьему стаду. Но не меньше из всех даров пастыря – это умение вразумлять, способность наставлять, то есть не только передавать информацию, факты и истины Божьи, но уметь так наставлять, чтобы слушающие его могли слышанное привести в действие. Когда Петр говорит пастырем своим: «Пасите Божье стадо», то он этим хочет сказать: «Кормите Божье стадо». Это значит водить его на злачные пажити, где стадо могло бы получить для себя необходимую пищу. Злачные пажити – это Слово Божье. Есть проповедники, которые проповедуют о Слове Божьем, и есть те, которые проповедуют Слово Божье. И тут большая разница. Можно говорить о Слове Божьем, дать полезные факты и уроки, но если проповедь не питает человека, не вдохновляет, не оживляет и не побуждает к добродетелю, то это не проповедь, а лекция. Чтобы воистину проповедовать Слово Божие, не нужно быть оратором, но зато необходимо помазание Духа Святого. Такое служение сделает то, что Священное Писание называет поливанием. «Я насадил, — говорит Павел, — Аполлос поливал». О служении Аполлоса сказано, что он много содействовал уверовавшим благодатью. О, как церковь сегодня нуждается в таких служителях! Просим вас, братья, уважать таковых, трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. И заметьте, что добавляет Павел сразу после того, как он это сказал. Не ставя тут точки, он продолжает свое предложение. Слушайте, будьте в мире между собою. Не хочет ли он этим сказать, насколько в общине мир зависит от правильного отношения между служителями церкви и ее членами? О, какая ответственность лежит как на пастыре, так и на членах общины, чтобы дело Божие шло вперед. Братья и сестры, будьте в мире между собою. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неустанно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, говорит Слово Божье. С другой стороны, великий пастырь ставит высокие требования каждому служителю церкви. Они должны пасти Божье стадо, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Как бы процветало дело Божие, если бы мы соблюдали эти основные правила и законы церковной жизни? Если мы, называющие себя верующими, не можем между собой соблюдать мир, то как мы можем убедить грешников, чтобы они примирились с Богом? Разве это не будет противоречием? Неужели мы не можем смириться и покориться, чтобы имя Божие не хулилось у язычников, но чтобы они видели наше доброе житье и прославляли Отца нашего Небесного? Но, может быть, среди моих радиослушателей есть те, которые обратились к Господу, может быть, через эти радиопередачи. Но вы не принадлежите к общине святых. Вы не имеете пастыря, который бы заботился о вашем духовном благополучии. Мой друг, не пренебрегай собрание детей Божьих. Тебе нужно общение церкви. Это твой родной дом. Ты к ней принадлежишь. Однако я должен сказать, что церковь никого не спасет. Спасти может один Христос. Но если ты спасен, тогда твоя обязанность присоединиться к общине искупленных детей Божьих. Сегодняшняя беседа была исключительно для детей Божьих. Если ты, мой друг, не родился свыше, то это слово не было для тебя. Ты должен родиться свыше. Тебе не нужно присоединиться к церкви, она тебе не поможет до тех пор, пока ты не примешь Христа, главу церкви, как твоего личного спасителя. Приди к нему сейчас. Тебе дается чудная возможность сегодня отдать свое сердце Христу. Он примет тебя, когда признаешь свой грех и в смирении пойдешь у его пронзенных ног. Дал бы Дух Божий, чтобы ты это сделал сегодня. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом в суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение

решение дал Тот, во власти Которого избавить вас от суда, Господь Иисус Христос. Приходящего ко Мне не изгоню вон. Иоанна 6:37.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы сказали, что книга Наума открывает нам характер Божий как Бога святости, но также и справедливого гнева на беззаконие человечества, не ищущее покаяние пред Создателем Своим. Чистота святости требует этого от Бога праведности и справедливости. Об этом говорит не только Ветхий Завет, но и Новый. Так апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, 1 главе 7 по 8 стих пишет: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего общение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Подобное сказал и пророк Исаия: «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». 35 глава, 4 стих. Итак, Священное Писание подтверждает, что хотя Бог проливает чашу гнева Своего на нечестивое человечество по причине требования атрибута святости, но Он также проявляет и утешение, защиту и любовь к тем, кто приходит к Нему с верой и надеждой. Я должен сказать, что чем мы ближе приходим в нашей жизни к Господу, сохраняя с Ним общение, тем более мы ненавидим грех и всякое беззаконие. В грядущих веках совершится суд над людьми у великого белого престола. Мы будем участниками Его со Христом Иисусом, будучи членами Его Церкви, которую Он к тому времени вознесет от земли к себе. Многие грешники будут изгнаны в тьму вечную, потому что они отказались от хождения в жизни со Христом Иисусом, отвергли Его призыв благодати и любви. Пребывание нашего Христе в трудной земной жизни связано с отвержением послушания Его воли и водительству как доброго пастыря овец своих послушных и кротких. Многие в течение столетий переносили большие страдания за свои убеждения и веру в Господа Иисуса Христа. Они не капитулировали пред соблазнами и искушениями, которые этот мир им предлагал. Остались верными Отцу Небесному, как и верен остался Господь Иисус при искушении от дьявола в пустыне. Святой Бог утешает верных Своих. Слушайте слова: «Празднуй, Иудея, праздники твои, и исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый». Наума 1 глава, 15 стих. Иуда в то время слышал предвозвещание пророка Наума о судах Божиих на врагов его, и эти слова являлись утешением для верующих того времени в земле Иуды. Псалом 53 является также иллюстрацией этого положения народов и отношения Господа к нечестивым народам во все времена. Не только в дни давние, но и наше время связано с этим принципом божественного действия, вызванного отступлением человечества. Приговор объявлен. А теперь мы приходим к второй главе, которая открывает трагическую осаду Ниневии и ее гибель. Творец Вселенной пользуется естественными обстоятельствами земной истории человечества. Он уподобляет языческие империи для исполнения своих планов и судов над беззаконием. Живой Бог повелевает другому народу разрушить гордую, нечестивую Ниневию. Слова Наума 2 главы 13 стиха свидетельствуют об этом. «Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю земли добычу твою, и не будут больше слышен голос послов твоих». Наблюдение за военными событиями даже нашего столетия подтверждает факт, что когда столицей овладевает вражеская армия и разрушает ее довольно сильно, все же эти столицы со временем отстраиваются и руины забываются. Однако этого не случилось с Великой Ниневией. Она была совершенно разрушена и никогда не была восстановлена. Когда победоносная армия Александра Македонского, великого полководца, прошла через эту местность, они даже не знали, что под песками лежал когда-то великий, гордый и сильный город Ниневия. Вторая глава начинается возвещением пророка, который видел в видении страшную картину осады, враждебной к Богу Ниневии. «Поднимается не тебя, разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся силами». Заметна ирония провидца, ибо он знал, что ничто не сохранит Ниневию от падения и разрушения, сила ее и твердыни не устоят. Видение пророк передает рельефно и красочно. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы, лес копьев волнуется. Битва была невероятная. Речные ворота растворяются, и дворец разрушается. 2 глава 6 стих. Грех Ниневии был двойственного характера по отношению к Богу и к человеку. По отношению к Богу ниневитяне были полны гордости, самоуверенности и дерзости. По отношению к людям царила в городе жестокость, насилие и несправедливость. Эти проявления характера Ниневии, несомненно, были родственны одно другому. Гордые люди восстали против живого Бога, и по отношению к человеку они не могли быть добрыми, милостивыми. Господь употребил другие языческие народы против Ниневии, чтобы суд совершился над нею. История передает и другие подобные случаи, когда божественная воля была выполнена народами, не знавшими Господа. Обратите внимание на слова Наума 2 главы с 9 по 10 стих, полные трагизма и ужаса. «Расхищайте серебро, расхищайте золото, разграблена, опустошена и разорена она Ниневия, и тает сердце, колено трясутся, лица у них потемнели. Крик жителей в ужасе, смятении наполнил воздух. Город оказался совершенно пустым, разрушенным и мертвым». Возглас о серебре, золоте указывает, конечно, о грабеже победителей в Ниневии, осажденной и побежденной. Богатство этой столицы было баснословное. Картина страха и бедствия ясно представлена пророком. Жестокость и насилие войск противника никакая молитва не могла остановить. Стены крепости пали и стали добычей огня. Храбрость ниневитян сменила смерть, страдания и пленения. Такова была судьба города, который отверг живого Бога, оскорбил имя его, как Бога Авраама, Исаака и Иакова. Самонадеянность и самохвальство своей силой Ниневии сменили разрушение, вопли и страдания. О, как страшен суд Господень, когда его справедливый приговор приходит в исполнение. Слушайте слова Наума 2 главы 13 стиха. «Сожгу в дыму колесницы твои, и не будет более слышен голос послов твоих». Это произошло 607 лет до Рождества Христова, когда Ниневия достигла зенита своей силы и славы. Неожиданное наводнение реки Тигра разрушило часть стены крепости и много помогло враждебной армии достичь победы и совершить полное разрушение. Голос Наума не был принят столицей, как голос Ионы свыше 100 лет тому назад. В этом случае гордыня и беззаконие восторжествовали в сердцах правителей и миллионов жителей Ниневии. Виновные стали причиной гибели многих невинных детей и старцев. Время суда Божия наступило, и ничто не могло остановить его. Столетие перед этим всемогущий Бог послал сильный ветер и разделил Черное море, чтобы Израиль благополучно перешел по его песчаному дну. Спасшись от догоняющих египтян, которые утонули в пучинах волн. На страницах Священного Писания мы видим действия всесильного и всемогущего Господа, которое поражает нас и устрашает. Но Бог не только всесилен, Он также и милосерд, и долготерпелив. Он проявляет великое милосердие к виновному человеку, если люди проявляют перед Ним сокрушенный дух и каются в поступках своих. Никогда не можем мы умолкнуть о Его любви, проявленной к миру в жертве Господа Иисуса Христа на Голгофе. Там Он совершил наше искупление по милости, по благодати Своей. Но человечество в своем большинстве отвергает эту милость и спасение. Гнев Божий неизбежен для таковых. Книга пророка Наума ясно свидетельствует об этом. Ожесточенный человек будет внезапно сокрушен, и не будет ему исцеления. Притча 29 глава, 1 стих. Благоразумные же примут милость Божию. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «одобрение» или «утешение». Спустя столетия после того, как Ниневия покаялась в результате проповеди Ионы, она снова вернулась к идолопоклонству, насилию и надменности. И пророк Наум, конечно же, провозглашает Божий приговор. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Псалом 138, 7 по 12. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Слава Господу за Его любовь и милость к нам. Оставайтесь вместе с нами. Если вы хотите написать нам письмо, пишите на адрес russian@bbnmedia.org.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russian@bbnmedia.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 10. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов — пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора». Покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они подобны обточенному столбу и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добро делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиацинт и пурпур — все это дело рук искусных». А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силой Своей, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут». Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его, Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь, вот я выброшу жителей этой земли на этот раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их». «Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе, подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатер мой и развесить ковры мои, ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно». Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустыней, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. наказывай меня, Господи, но по правде, не в гневе Твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего. Ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили». Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слово завета этого, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажите им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета этого, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайте с гласа моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которой я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи. И сказал мне Господь, провозгласи все эти слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слово завета этого и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до этого дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайте с гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо свое, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете этом, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отказались слушаться слов моих и пошли вслед чужих богов служа им. Дом Израилев и дом Иудин нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Поэтому так говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их». Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят. Но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства? И священные мяса не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющие маслиной, красующиеся приятными плодами, именовал тебя Господь, и ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его, и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Поэтому так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Поэтому так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их. Юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода. И остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии, почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют». Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. «А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец, на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был в безопасности, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, они вероломно поступают с тобой, и они кричат вслед тебе громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его». Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустой степью. Сделали его пустыней, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого, нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа». Так говорит Господь, всех злых моих соседей, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю, вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Глава 13. «Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. Я купил пояс по слову Господа и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господа в другой раз и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, «Встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». Я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господа, «Так, — говорит Господь, — так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славой, хвалой и украшением. Но они не послушались». Поэтому скажи им слово это, так говорит Господь Бог Израилев. Всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе, разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им, так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей этой земли и царей, сидящих на престоле Давидовом, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, «И сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, — говорит Господь, — не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит, «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете этого, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице, смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих с севера. Где стадо, которое было дано тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли Эфиоп переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после этого не очистишься. Доколе же?
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете BBN. Апостол Павел в своих посланиях дает нам прекрасные пожелания. И вот одно из них – послание к римлянам, 13 глава, 12 по 14 стихи. «Ночь прошла, а день приближается».

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы вернемся к нашему тексту Священного Писания, находящемуся, как вы помните, в 5 главе послания к Ефесянам, и остановимся в начале на стихах от 14 до 17. Я надеюсь, что вы у себя дома тоже уже читали, прочитали несколько раз это место Священного Писания. Здесь написано так. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Друзья, это чудное место Священного Писания. Здесь мы видим обручение Церкви Христу. Церковь приближается к тому блаженному дню, когда она будет представлена небесному жениху как невеста, что мы вскоре увидим из дальнейших стихов. Понимание этой истины должно определять нашу настоящую жизнь, наш характер, наше поведение на земле. Если же она не влияет на нас, освящающе, тогда в наших отношениях с Господом есть что-то радикально неправильное. Обрученная девушка всегда будет с особенным вниманием прислушиваться к голосу и желаниям обручившегося с ним. Не правда ли? Если дитя Божье с радостью ожидает великого дня полного соединения со Христом, то, безусловно, этот факт благотворно будет влиять на все его действия. В последней лекции мы, друзья, подчеркивали, что нам предписано не иметь участия в бесплодных делах тьмы. Помните об этом. Но мы должны обличать их. Обличать значит разоблачить, открыть при помощи света. Это не означает, что мы должны упрекать каждого встречного и поперечного, поступающего неправильно, но что наша светлая жизнь, если можно так выразиться, сама обнаружит и обличит бесплодные дела тьмы. Одна верующая женщина очень заботилась о спасении своего мужа. Ежедневно, с горьким плачем и упреком, она увещевала его и призывала, приказывала и так далее. И приказывала, и призывала отдаться Христу. Но это его как бы еще больше ожесточало и отталкивало от всего этого. Она пожаловалась проповеднику. И вот проповедник посоветовал ей меньше говорить и меньше плакать, а проявить к нему особенную любовь, ласковое внимание к мужу. Через некоторое время ее муж обратился к Господу. Друзья, радиослушатели, наша жизнь должна светиться. Мы лично должны жить во свете, чтобы люди увидели, как мы ходим. Этот свет будет обличать других, друзья. Но мы вернемся опять к стихам 14 и 15, где написано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это не относится к духовно мертвым, ибо как можно разбудить мертвого, друзья? Это относится к духовно уснувшим верующим. И апостол Павел говорит им: смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, то есть понимайте, что есть воля Божья. Здесь, слушатель, безусловно, апостол Павел говорит о поведении верующего. Он должен поступать мудро. И его поведение, его жизнь во свете укажет на важность правильного отношения к Богу и на неотложность обращения к Нему. Цель мудрого поведения – пребывать в воле Божьей. А исполнение его воли приведет именно к делам света, к достойному поведению, которое обнаружит и обличит дела тьмы, друзья. Теперь мы посмотрим и приступим к рассмотру духовного опыта церкви и отдельного верующего. В чем он заключается? В следующем. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Мы читали стихи 18 и 19. Это, друзья, это неблагочестивое порицание пьянства, хотя пьянство и в древнее время, и в наши дни было и остается одним из самых распространенных грехов. А сравнение? Сравнение в духовном наставлении верующих. Друзья радиослушатели, большинство людей, не имея полного удовлетворения в жизни, ищут чего-то, ищут искусственного возбуждения. Например, искусственное возбуждение в опьянении и сегодня даже в наркомании. Этим появляется и поясняется и успешная торговля спиртными напитками и разными другими препаратами, и существование пивных и ресторанов таверн, и домашние попойки, приведшие многих, многих к всесторонней безнравственности, к распутству, как написано в стихе 18. Друзья радиослушатели, верующий человек, любящий Господа Бога, никогда не вернется в то состояние, которым он был до рождения духовного. Детям Божьим предписано не упиваться вином, но, друзья, не упиваться вином, но наполняться Духом Святым. Вот что важно, слушатели. Наполнение или исполнение Духом Святым дает верующему очень важный духовный опыт. Чем же он является? Мы находим сравнение этому в человеке, опьяневшем от вина. Он возбужден действием алкоголя в нем. Но когда человек исполнен Духа Святого, ему не нужно никакое вино, искусственное или натуральное. Ему ничего не нужно. Ему не нужны никакие таблетки, друзья, для поддержки своей жизни. Но ему только нужно служить Господу. Он радостно служит Господу. Вы помните, когда апостолы получили Духа Святого, они были такие рады, они были до такой степени в возбуждении, в этом таком духовном состоянии, что люди думали, что они опьянели. И они говорили, даже эти люди, неверующие, конечно, говорили, что они пьяны. Они пьяны. Друзья радиослушатели, иметь Духа Святого тогда не нужно никаких других возбудителей. Дух Святой, слушатели, нас возбуждает для служения Господу в радости. И это очень прекрасно, это замечательно, когда у нас появляется именно такое состояние. Будем ценить, слушатели, этим призывом Божьим из Священного Писания, чтобы мы не опивались вином, но в самом деле исполнялись Духом Святым. Наполнение или исполнение Духом Святым дает верующему очень важный духовный опыт. Чем же он является? Мы находим сравнение этому в человеке, опьяневшем от вина. Он возбужден действием алкоголя в нем, а человек, исполненный Духом Святым, возбужден этим Духом Святым и служит Господу в большущей радости. Святой Дух должен наполнять нас и производить в нас духовное возбуждение. Не возбуждение чувств, а воодушевление. Воодушевление и вдохновение свыше, дающее верующему духовную энергию, радость, силу жить во свете, поступать осторожно, благоразумно, в соответствии с Божьей волей. Из этого следует, что наполнение духом и чистое поведение находятся в прямом взаимоотношении. Здесь не говорится о повелении креститься Духом Святым, как вы видите, такого повеления нет. Но Слово Божье ясно провозглашает, что всякий, отдавшийся Христу, рожденный свыше человек, получает крещение Духом Святым во время возрождения. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело», читаем в 1 послании Коринфянам, 12 главе, 13 стих. «И мы, как мы читали на прошлой лекции, мы запечатлены этим Духом Святым, друзья». И вот сейчас апостол снова призывает детей Божьих, верующих, всех тех последователей Христа, которые приняли Его как личного Спасителя, быть исполненными Святого Духа. Достигается ли это крещение каким-то особенным усилием с нашей стороны? Нет, друзья, оно совершается по вере, действием Святого Духа, который возрождает нас и поселяется в нас. Святой Дух запечатлевает нас, Святой Дух крестит нас и вводит нас в тело Церкви, которое является телом Христа. Но нам нужно еще исполнение Святым Духом, и в день Пятидесятницы все ученики Христа, собравшиеся на молитву, получили все это. Они были призваны к служению Христу, и для этого получили исполнение Духом Святым, что и сделало их способными свидетельствовать с великой силою в тот день». Исполнение Духом Святым, я думаю, происходит очень просто. Утром, начиная день, вы в молитве взываете Господу: «Господи, я хочу сегодня поступать по Духу Твоему, ходить в Духе Святом. Сам я этого не могу достигнуть, я нуждаюсь в Твоей силе, в Твоей помощи». И тогда мы, когда просим, когда вы просите исполнение Духом Святым: «Боже великий, наполни меня Духом Твоим благим», Он наполняет вас. В этом исполнении Духом Святым все верующие нуждаются. И если вы, слушатели, если вы вчера или на прошлой неделе имели эту полноту, но сегодня вам этого недостаточно, наполняясь силой Духа, вы ее расходуете в служении, и вам необходимо снова каждый день им наполняться, друзья. Сегодняшней полноты недостаточно на завтра. Завтра вы должны опять получить ее и у престола Божия. Не вашими силами, не вашим достижением, друзья, но именно просьбой и верой. И когда вы наполнены Духом, вы будете поступать по Духу и исполнять труд Божий в силе Духа. Этим и объясняется духовное непостоянство некоторых христиан, а особенный духовный подъем и энергия один день, а на второй день внутреннее истощение и бессилие. Верующему не хватило вчерашней полноты Духа на сегодняшний день. Апостол Петр после Пятидесятницы часто имел повторное исполнение Святым Духом, и мы должны в нашей ежедневной жизни наполняться Духом, слушатели. Какое доказательство исполнения Духом? Какое? Мы видим, назидая самих себя псалмами и словословием и песнопениями духовными. Псалмы, друзья, относятся к книге псалмов в Священном Писании, а песнопения составлены вдохновленными верующими людьми для прославления Бога. Славословие же – это хвала Богу от полноты сердца. Наполненный духом христианин воспевает в сердце новую песнь, излучая радость спасения и общения, и в жизни славословит Бога свидетельством о Нем. Одна из причин, друзья радиослушатели, одна из причин написанного Слова Божьего по сообщению первого послания апостола Иоанна состоит в том, чтобы мы имели общение с Господом и друг с другом, и чтобы радость наша была совершенна. Продолжая изучение 5 главы послания к Ефесянам, мы читаем в 20 стихе следующее: «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодарение, друзья, еще один признак исполнения Духом. Не только славословие, но и благодарение. И этой благодарности в сердце и жизни верующих в наше время далеко не хватает. Можете вы сейчас в эту минуту воскликнуть «Слава Господу! Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» Можете? Но не только произнести эти слова, друзья, не только произнести, а сказать их от всего сердца. Сегодня многие говорят о любви, но одних слов мало. Истинная любовь, пребывающая в благодарном сердце, проявляется не в словах, а в делах Духа. И этими делами мы можем служить Богу и людям. Для успешного исполнения служения необходимо иметь полноту Духа Святого. Без Него мы пустые сосуды. Но когда мы чувствуем духовное истощение или же пустоту, мы должны прийти к Господу снова с просьбой о исполнении Духом. Ибо Христос сказал, что Отец дает без меры Духа Святого просящим у Него, друзья. Да, Отец Небесный дает без меры Духа Святого всем тем, кто просит у Него. Просите и получите. Пусть полнота Святого Духа постоянно сопровождает вас в вашей христианской жизни, уважаемый слушатель. А если вы еще не христианин, то искренне покайтесь пред Богом в вашей греховности и с верой просите Спасителя о спасении, и Он не отвергнет вас, а освободит от ваших грехов духовным омовением в Его крови, и Духом Святым возродит вас к новой чистой, радостной жизни, к святому евангельскому служению.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке. Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами. Но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только он сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход», но до начала лекции давайте прочтем письмо от наших слушателей из Эстонии, из города Антсла. Зовут их Владимир и Анастасия Герке. Они прислали нам уже третье письмо, и мы очень благодарны всем нашим слушателям, которые находят время, как говорится, взять в руки перо и бумагу и написать нам. Письмо от супругов Герке длинное, в нем есть и слова благодарности, и некоторые вопросы. Например, такой. «Объясните, пожалуйста, значение повествования о пророке Ездра. Как оно соотносится с нашими днями?» Повествование о пророке Ездра записано в книгах Ездры и Неемии. Ездра, происходивший из колена Левиина, из рода Ааронова, был благочестивым и ученым священником, жившим в Вавилоне при царе Артаксерксе. Получив разрешение царя вернуться в Иерусалим из вавилонского плена, он взял с собой всех евреев, которые пожелали вернуться на родину, а также священников, левитов и певцов. Путешествие из Вавилона в Иерусалим продолжалось 4 месяца. По прибытии в Иерусалим он приступил к исполнению своих обязанностей. Узнав, что не только простые евреи, но и священники и левиты в нарушение закона Моисеева вступали в брак с язычницами, он возревновал по Боге и заповедям его, после чего связал народ и священников клятвой, вследствие чего было расторгнуто более 100 незаконных супружеств. Его молитва, произнесенная при этом, была так трогательна, что весь народ горько плакал. Неизвестно, участвовал ли он в восстановлении Иерусалимских стен, но об освящении их Ездрой написано в книге Неемии, 8, 9 и 10 главы. Здесь он видится нам как преданный Богу и самоотверженный учитель закона Божьего, как в Иерусалиме, так и в Вавилоне. По прошествии многих лет служения он умер и, по свидетельству Иосифа Флавия, был погребен с большой пышностью в Иерусалиме. За свою жизнь Ездра сделал 2 великих дела. Во-первых, он восстановил порядок служения в храме, бывший до Вавилонского плена. Во-вторых, он собрал все ветхозаветные священные книги в один канон, исправив все ошибки и удалив позднейшие наслоения и исправления. Кроме того, считается, что он написал первую и вторую книги Паралипоменон, книгу Ездры и вторую часть книги Неемии. Несомненно, он был великим служителем Божьим, служителем Ветхого Завета. Наши слушатели спрашивают, какое значение имеют книги Ездры для нашего времени. Вот возможные ответы на этот вопрос. В настоящее время продолжается возвращение народа израильского после 2000-летнего рассеяния. И это как раз то время, когда избранному народу необходимы люди вроде Ездры, которые, презрев личную выгоду и удобство, полностью посвятили бы себя подготовке народа израильского ко второму пришествию Иисуса Христа. Для нас же, христиан, Ездра может послужить примером неукоризненного и преданного служителя Божия. Не секрет, что перед приближением Дня Господня произойдет массовое отступление от истины и, как следствие, охлаждение в вере. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, читаем мы в первом послании к Тимофею, 4 глава, 1 и 2 стихи. Во втором послании к Тимофею апостол Павел продолжает. «В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйтесь», — советует апостол Павел. Ищите, друзья, общение с теми, кто похож на Ездру. Старайтесь заботиться о деле Божьем, призывая своих соотечественников к служению Ему. Да благословит вас в этом Господь! А теперь давайте приступим к изучению книги «Исход» вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход» и сегодня перейдем к 9 главе. Бог продолжает бороться с сердцем упрямого фараона и его народом. Пока фараон сопротивляется Господу Богу, муки и несчастья будут поражать землю египетскую и ее обитателей. До этой 9 главы в тексте говорилось, что фараон сам ожесточил свое сердце. Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа, принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил песнь их мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз не отпустил народа. Здесь же говорится, что Бог ожесточил сердце фараона, как он и обещал. Отказ фараона признать Господа Бога и выполнить его желание привел к тому, что Бог начал демонстрировать свою силу. Бог хочет даровать нам множество благословений. Он хочет спасти нас, но наш отказ может превратить эти благословения в проклятие. Именно так и произошло с фараоном. Давайте теперь прочитаем о пятой казни, когда скот египетский был поражен моровой язвой. Вот стихи с 1 по 7 из 9 главы. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах. Будет моровая язва весьма тяжелая, и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота Израилева не умерло ничего, но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Кажется, уж к этому-то времени фараону пора все понять и отпустить детей Израилевых. Ведь всем ясно, что казнь эту послал Бог, и что он вплотную занимается и фараоном, и его народом. Я как-то был в Египте, и там мы ездили на экскурсию к пирамидам. Когда мы вернулись после экскурсии, один человек, который хорошо знал пирамиды, спросил нас: «А вы видели мумии быков?» «Нет», — сказали мы. «Значит, вы не видели самого интересного». Тогда несколько человек все-таки вернулись к пирамидам, чтобы сфотографировать этих знаменитых быков. Мне лично совершенно неинтересно было ехать 20 километров по такой жаре, чтобы посмотреть на какие-то мумии быков. Но они действительно покоятся там. Тысячи мумий быков аккуратно запечатаны в саркофаге. Археологи только недавно начали раскапывать их. Как мы уже говорили, второй по величине храм в Египте был построен в Мемфисе в честь черного быка Аписа. Считалось, что Апис был воплощением птаха Мемфиса. Рожденный от лунного луча, как они верили, он отличался несколькими особенностями. Когда умирал старый бык Апис, то всегда рождался новый, молодой Апис. Мертвого Аписа бальзамировали и хоронили в Мемфисе, а его душа переходила в иной мир в виде Осириса Аписа. И вот, начиная с наступлением пятой казни, египтянам пришлось поклоняться больному быку. Бог же только смеялся над ними. Он направлял свои казни против ужасного, безобразного идолопоклонства, которое пагубно воздействовало не только на египтян, но и на израильтян. Как мы позже увидим, Израиль заразился этой духовной болезнью и начал поклоняться идолам. Далее мы читаем про шестую казнь – воспаление с нарывами. Начнем с 8, 9 и 10 стихов 9 главы. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях, и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Можно предположить, что казнь эта началась прямо в присутствии фараона, и он оказался ее первой жертвой. Прочтем далее 11 стих. «И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Волхвы находились рядом с фараоном постоянно, давая ему советы. Они, как мы уже видели, смогли повторить первые чудеса и казни. А остальные казни оказались выше их сил, и теперь в наказание они сами покрылись нарывами. Могу представить, как они быстро ретировались. Бог в первый раз поражает своей казнью не только животных, но и человека. Он касается человеческого тела. От жрецов, которые служили в египетских храмах, обязательно требовалось быть здоровыми. Их кожа не должна была иметь ни единого пятнышка. А после этой казни они вдруг сделались покрытыми нарывами, нечистыми и больными, и не смогли далее служить в храмах. Тем самым было остановлено поклонение ложным богам, которое господствовало в Египте. Как-то мне довелось бродить среди развалин древнего Мемфиса. Самих развалин осталось немного, но археологам хорошо известны границы этого города. В нем существовали тысячи храмов, и во всех служили жрецы. Можно себе представить, какую панику внесла эта казнь. Богослужения мгновенно прекратились, и яркие огни храмов погасли. Как раз когда я был в Мемфисе, я прочел в газетах заметку о забастовке в Лас-Вегасе. Там неоновых реклам больше, чем в любом другом месте на Земле. Мне рассказывали, что если пролетать на самолете над Лас-Вегасом, то может показаться, что встает солнце, такие яркие там огни. Но вот началась забастовка, и все рекламы погасли. Гостиницы закрылись, посетители разъехались. В результате требования бастующих были немедленно выполнены. Ситуация в Египте складывалась сходным образом. У всех появились нарывы. Поклонение лжебогам было остановлено. Жрецы не могли больше служить в храмах. На входах в храмы повесили объявление «Закрыто по болезни». Прочтем теперь 12 и 13 стихи. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лице фараона и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Несмотря на то, что фараон сам поражен нарывами, Бог продолжает посылать Моисея, чтобы его устами просить освобождения для своего народа. Сколько раз мы с вами уже читали «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Сколько раз мы с вами уже слышали просьбу Бога «Отпусти народ мой». Но фараон по-прежнему отказывается отпустить Израиль. Сердце его ожесточилось. Прочтем стихи с 14 по 17. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на этой земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Сейчас Бог, используя фараона, покажет свою силу по всей земле. Даже с помощью гнева Бог может заставить человека славить его. В 11 стихе 75-го псалма говорится: «И гнев человеческий обратится во славу тебе». Прочтем теперь о седьмой казни, о граде. Начнем с 18 стиха 9 главы. «Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». В Египте обычно бывает мало дождей, в среднем меньше 25 миллиметров в год. А Бог предупреждает, что сейчас пойдет такой дождь, какого они никогда не видели. Прочтем 19, 20 и 21 стихи. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». Все зависело от того, поверят люди Богу или нет. Бог сказал им: «Спрячьте свой скот и спрячьтесь сами». Многие не поверили этим словам Бога и жестоко пострадали от казни. Бог дал им возможность избежать наказания, но выбор остался за ними. Так происходит и сейчас. Эта казнь была направлена против Изиды, которую иногда изображают с головой коровы, богини плодородия и ветра. Она в соответствии с мифами была сестрой и женой Осириса и матерью Гора. Говорили, что слеза Изиды, падая в Нил, заставляла его выходить из берегов и обеспечивала плодородие земли египетской. Изида была влиятельной египетской богиней, и вот теперь Бог направляет свою казнь против нее. Заметьте важную деталь. Эта казнь поражает не только животных, но и человека. Прочтем стихи с 22 по 26. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гессем, где жили сыны Израилевы, не было града. Тот, кто не поверил Богу, никак не позаботился о своей защите. Бог предупреждал египтян точно так же, как Он сегодня предупреждает мир. Суд приближается. Но человеку не хватает мудрости, чтобы понять это. И он продолжает жить, как ни в чем не бывало. Так было и во времена Ноя. Так будет, когда придет Христос и будет судить нас. Многие в Египте не поверили Богу и поплатились за свое неверие. Бог просит только одного, чтобы вы поверили в Него. Что касается земли Гессем, то с этого момента ее больше не касались казни, поражавшие землю египетскую. Читаю 27 стих. «И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им, «На этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». В первый раз фараон признает свой грех. Прочтем теперь 31 стих. «Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился». В 32 стихе говорится, что пшеница и рожь не были побиты, как лен и ячмень, потому что еще не созрели, но им все равно был нанесен урон. Таким образом, эта казнь касалась пищи и одежды египтян. Прочтем 35, последний стих 9 главы. «И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Бог наносит египтянам удар за ударом, чтобы они опомнились и прекратили свое поклонение лжебогам. А фараон, правитель народа, продолжает ожесточать свое сердце и не отпускает на свободу израильтян». Переходим теперь к изучению 10 главы. В ней мы узнаем, как фараон получает предупреждение о том, что последует еще одна казнь, если он не отпустит израильский народ. Фараон уже был готов отпустить детей Израилевых, но передумал. И тогда землю египетскую покрывает саранча. Затем фараона снова просят отпустить Израиль. Он отказывается. И на Египет опускается тьма. Фараон просит Моисея дать облегчение его земле и народу, но сердце его остается ожесточенным. Читая о том, как фараон получает предостережение о саранче, уже начинаешь теряться в догадках, что же вообще было нужно, чтобы фараон отпустил Израиля.

0: сынов Израилевых из рабства немедленно, без всякого разрешения фараона. Однако, с другой стороны, если бы он поступил так, то его критики сказали бы, что он несправедлив к фараону. Вот почему Бог должен был дать фараону возможность самому отпустить евреев, самому дать им возможность спастись. Начиная борьбу с поклонением лжебогам и пытаясь освободить израильский народ из египетского рабства, Бог хотел показать своему народу, на что он способен. Еще до того, как уведет израильтян в пустыню, Бог хотел показать, что он действительно может привести их в землю, обещанную Аврааму, Исааку и Иакову. И об этой истории евреи вспоминают уже почти 4000 лет, празднуя Пасху. Прочтем стихи с 3 по 7 из 10 главы. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, а если ты не отпустишь народа моего, то вот, завтра я наведу саранчу на твою область, она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все деревья, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему, «Долго ли он еще будет мучить нас? Отпусти сих людей! Пусть они совершат служение Господу Богу своему! Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Слуги фараона пытаются вразумить его. «Разве ты не видишь, что Египет гибнет? Как долго ты еще будешь такое допускать? Отпусти их, наконец!» И Моисея, и Аарона снова приводят к фараону. Стихи с 8 по 10. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». Фараон рассержен тем, что израильтяне не желают идти с ним на компромисс. Теперь 11 стих. «Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Он сказал Моисею, что отпускает в пустыню только взрослых, без детей. Конечно же, фараон подозревал, что если Израиль уйдет на 3 дня пути в пустыню, то едва ли он вернется. Единственный способ помешать им, по его мнению, это задержать их детей. Тогда, конечно же, и взрослые далеко не уйдут. Таков был расчет фараона. У Бога же был другой замысел в отношении избранного народа. Бог хотел открыть своему народу тот факт, что Он, Господь, гораздо могущественнее, чем любой египетский бог, и что у Него хватит сил, чтобы освободить евреев. И об этом мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Примеров проявления милости можно привести немало, но самый удивительный из них – это как Бог милостиво поступил с нами. Грех – это разбойник с большой дороги. Он, обобрав нас, бросил умирать на обочине жизни. Точнее, он заточил нас в темное, сырое подземелье, и мы стали его рабами и узниками. Бог проявил к нам милость и сошел на землю. Он пренебрег неудобствами, которые означали для него смерть, чтобы помочь нам в нашем бедственном положении. Что может быть лучше этого примера милосердия? Давайте же возблагодарим нашего Господа и Спасителя и примем Его подарок, Его вечное спасение в нашу жизнь, и будем счастливы здесь на земле и в вечности с Ним. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Удивительный бразильский складчатогуб. Самое большое скопление млекопитающих в одном месте можно увидеть летом в Бракенской пещере, неподалеку от Сан-Антонио, штат Техас. 20 миллионов самок летучей мыши бразильского складчатогуба растят там своих детенышей и еженочно поглощают 150 тонн насекомых. Зимуют эти летучие мыши в Мексике, брачный период у них весной, а затем по неизвестной ученым причине самки снимаются с места и отправляются в Техас. Путь их долог и труден, и всю дорогу они хранят сперму самцов в замороженном состоянии. Обосновавшись в Бракенской пещере, самки беременеют, а через 4 месяца каждая рожает одного детеныша. И хотя в их гигантской детской одновременно вопят 20 миллионов младенцев, каждой матери требуется не более 12 секунд, чтобы распознать своего. Каждую ночь самки складчатогуба покидают пещеру и летят на охоту. Летучая мышь преодолевает расстояние до 60 миль и поглощает столько насекомых, сколько весит сама. Часов через 5 она возвращается в пещеру. Настало время кормления. В обычном рационе летучей мыши маловато жиров для кормящей матери. Но период вскармливания приходится на то же время, когда муравьи, богатый источник жиров, отращивают крылья и начинают летать, становясь добычей для летучих мышей. Как кто-то подметил, Бог очень любит летучих мышей, потому-то Он и сотворил так много их видов, куда больше, чем остальных млекопитающих, и позаботился обо всех их нуждах.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 4. Встреча с оппозицией.
3: Помните Иеремию? Иеремия, когда он сидит у разрушенного Иерусалима. Неемия пришел восстанавливать этот разрушенный Иерусалим. Иеремия был одним из последних Божьих людей, которые видели Иерусалим, когда он был во славе, когда он эту славу потерял и был сожжен и разрушен. Так вот, в книге «Плач Иеремии» Иеремия описывает эту трагедию. Он был человеком, влюбленным в народ Божий. Он горячо и искренне любил Израиль. Он любил Иерусалим. Он свою жизнь посвятил тому, чтобы в течение многих и многих лет проповедовать Божье Слово. Он был верным Богу человеком. Верным Богу. Тогда, когда люди противились, когда они восставали против него, он день за днем проповедовал. Его бросают в яму. Вместо тюрьмы тогда использовали. Бросили в глубокую-глубокую яму. И он там находился долгое время. Посмотрите, такая верность. И казалось бы, Господи, ну почему бы не дать этому человеку возможности, ну, чтобы он хотя бы в маленькой части получил то, что он хотел. А он сильно хотел мира для Иерусалима. Он сильно хотел безопасности для своего народа. Но вместо этого Иеремия сидит на развалинах Иерусалима и плачет. И появилась книга «Плач Иеремии». И когда он плачет, в третьей главе, в середине третьей главы наступает перелом. Он говорит: «Теперь я вижу». Теперь я понимаю, почему это происходит. Теперь я знаю, что я должен уповать на Бога. Не на Иерусалим, не на стены, не на успех, который я вижу здесь. Знаете, очень и очень часто в нашей жизни происходит так, что Бог выбивает какие-то подпорки. Те вещи, которые, казалось бы, очень ценные для нас. Но Он это делает, Он это допускает для того, чтобы научить нас еще более глубокому упование на Него. Итак, мы говорили о причинах, почему происходит, и почему мы встречаемся, почему дети Божии встречаются с трудностями. Я уверен, что у каждого из вас, сидящего здесь сегодня, есть свои трудности. Разные трудности, разных масштабов. Я абсолютно уверен, что книга Неемии написана для того, чтобы вам сегодня дать ответ. Для того, чтобы пролить сегодня луч света в вашу жизнь, для того, чтобы показать, что все это не зря. Точно так, когда этот Божий человек Неемия сделал такой огромный подвиг, отказавшись от своего высокого положения там при царе, и когда он проделал огромный путь, когда он организовал такую супероперацию по восстановлению Иерусалима, придя туда, он встречается с оппозицией. Он встречается с противниками. Мы будем говорить немножечко о том, как эта оппозиция проявлялась. Вот. И несколько слов о том, как Неемия победил эту оппозицию. Или что он делал, когда он встречался с оппозицией. Итак, мы говорили о причинах оппозиции. Теперь давайте посмотрим на проявление ее. Каким образом? Каким образом дьявол делает? Что он делает тогда, когда вы решаете делать что-то хорошее? Когда в вашем сердце возникает желание служить Богу, возникает желание посвятить себя, свою жизнь, свой талант, свои деньги, свои возможности, что происходит? Какие инструменты задействуются для того, чтобы это ваше желание каким-то образом нейтрализовать. Давайте посмотрим на то, что говорится в книге Неемия. Во-первых, первое, что мы видим, первая реакция, которая возникает в сердце этих людей, это недовольство и злоба. Мы говорили в прошлое воскресенье на тему, почему христиане злятся. К сожалению, очень часто происходит что-то подобное даже в христианской среде. Когда люди, которые находятся рядом с вами, начинают недовольствовать, когда те, кто рядом, кажется, начинает раздражаться или выражать свое неудовлетворение. И вот это, наверное, больнее всего. Вы помните, кто больнее всего нанес рану Иову? Его жена, которая рядом была, которая сказала: «Да что ты верен до сих пор Богу, похули Бога и умри». Его друзья, самые близкие, которые были, они своей неправильной позицией или подходами, они теребили эту рану постоянно. К сожалению, дьявол использует слабость, незрелость народа Божьего, незрелость христиан для того, чтобы наносить раны друг другу. Посмотрите, что мы читаем в 10 стихе. «Когда услышал сие Санавалат, Харонит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». К сожалению, мы живем в мире, который правится эгоизмом. И, к сожалению, очень часто даже верующие люди, или, может быть, те, кто называет себя верующими, те, кто где-то в церкви, они как-то причастны к церкви, очень и очень часто находятся под большим, огромным влиянием эгоизма. Очень часто люди завидуют, очень часто люди ревнуют. Ревнуют не о Боге, а ревнуют о своем имени, о своей позиции, о своем каком-то положении, о карьере, о каких-то мнимых преимуществах, видимых преимуществах. И мы видим, это очень часто случается среди народа Божьего. Два обстоятельства с этим связаны. Во-первых, берегитесь, братья и сестры, берегитесь от того, чтобы не стать инструментом дьявола. Чтобы дьявол не использовал вас, чтобы вы не попали вот в эту сеть, когда вы проявляете недовольство, или вы допускаете раздражение, или вы проявляете себя для зла. Второе. Если вам когда-то приходится встречаться с людьми, которые злятся, которые недовольствуют, которые каким-то образом досаду свою выражают, не спешите их строго судить. Посмотрите на то, что они стали жертвой. Скорее всего, они стали жертвой того, что дьявол использовал их духовную незрелость для того, чтобы разжигать этот конфликт, для того, чтобы эта проблема становилась все больше и больше. Вы помните, в Священном Писании очень много примеров, я несколько только приведу. Помните Корей, Дафан и Аверон? В Ветхом Завете это те люди, которые были близки к Моисею, близки к священству. Это те люди, которые восстали и которые поставили себя и говорят, что только вам. И вы знаете, чем это закончилось? Огромной проблемой для народа израильского. Многие-многие люди погибли тогда. Вспомните другая ситуация. Авесалом восстал против Давида. В чем была причина? Что у Авесалома кушать нечего было? Что у него недостаточно было конницы? У него недостаточно было людей, которые бы его слушали. Все было нормально. Авесалом позавидовал своему отцу, и ко всему тому, что у него было, он захотел еще трон. И он восстал. Точно так, как Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея. Точно так Авесалом восстает против своего отца Давида. Точно так же лжеучители в Коринфе восстают против Павла. Как только Павел отлучается из Коринфа, приходят эти ложные учители, и они унижают Павла. И они ставят его, в общем-то, в положение такого, что люди его не хотят принимать. И Павел приходит в Коринф, и они его не хотят слушать. Павел вынужден был уйти из Коринфа, потому что люди настроены были, потому что недовольство проникло во все поры церкви Коринфской. Абсолютно незаслуженное недовольство. Итак, первое проявление оппозиции – Это недовольство, злоба и сеяние этого недовольства. Второе. Клевета и унижение. Это то, что мы видим здесь. Смотрите, и услышав это, Санавалат, Хоронит и Тови, Аммонитский раб, и Гешем, Аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? Знаете, когда Неемия пришел в Иерусалим, Неемия делал дело, которое, ну, за несколько столетий до того ничего подобного не было известно. То есть это было абсолютно уникальное дело. Во-первых, Неемия имел самые-самые великие, самые максимально возможные полномочия на то время. Он имел разрешение царя, он имел царскую охрану, он имел письма к тем, кто хранителям лесов, кто должен был снабдить его материалами. У Неемии было все, это была солидная операция. Это не просто так, как несколько любителей пришли для того, чтобы срубить где-то пару елок и попытаться где-то дырку заткнуть в одном из проломов стены Иерусалимской. Абсолютно нет. Это была серьезная операция. Это были серьезные люди, которые пожертвовали годы своей жизни на эту операцию. Это все прекрасно знали Санавалат, Хорони, Товия и остальные. Прекрасно знали. Но посмотрите, как они относятся, что они пытаются сделать. Они смотрят на все это, и они пытаются у них, что там? Это несерьезно. Что это за дело, которое вы делаете? Смотри, насмехаясь, с презрением говорили. Вы знаете, что это не зависит от того, насколько серьезное дело. Те люди, которые противятся Божьему делу, они всегда его будут унижать. Они всегда найдут что-то, к чему придраться для того, чтобы унизить дело Божье. Я встречал много раз, когда кто-то имеет желание, имеет порыв к тому, чтобы посвятить себя Господу, посвятить какому-то делу. И когда кто-то рядом начинает и просто смеется. И этот смех останавливает это дело. Я уверен, очень часто, дорогие друзья, в вашей жизни, наверное, это происходило. Когда-то вы ощущали такую ситуацию, когда вы хотите что-то доброе дело, но когда вы видите, что оно не приветствуется, что люди, которые должны бы его воспринять, они как-то с ухмылочкой воспринимают ее. Это мощное орудие дьявола, дорогие друзья. Мощное орудие, когда люди почему-то, когда они грубят, они не стесняются. Когда сказать доброе слово друг другу стесняются, смеяться будут, говорят. Мне как-то один человек сказал недавно, говорит, есть хорошая традиция в некоторых американских церквах, когда люди приходят в церковь, и после одного-двух псалмов в начале пастор предлагает, ну теперь повернитесь вокруг, поприветствуйте друг друга, скажите добрый день или приветствую друг другу. Вот мы немножечко говорили об этом, и в общем-то мнение, что наш народ, наверное, это не потянет еще. Стыдно! Стыдно посмотреть в глаза и сказать «приветствую, брат». Пройти мимо, опустив глаза, нагрубить – это нормально. А так все делают. Но повернуться к тем, кто рядом, и действительно пожелать доброго дня – это почему-то смеются над этим. Братья и сестры, это не что иное, как капкан, в который дьявол поймал людей. И вот то доброе и хорошее, что мы могли бы делать, мы не делаем, потому что над нами будут смеяться. Я уверен, это один пример только. Я уверен, в вашей жизни таких примеров вы можете найти много. Тех ситуаций, тех обстоятельств, когда вы не делаете что-то доброе, только по одной причине, что вы боитесь, что над вами будут смеяться. Вас унижать будут. Это то, что происходило в ситуации с Неемией, в его жизни или в его служении, в его труде, которое было у него. Как я уже говорил, что, помните, атеисты в Советском Союзе пытались создать такую атмосферу, что мы все идем в светлое будущее, еще вот чуть-чуть, еще вот-вот, и мы будем в новом мире жить, в коммунизме. И в той атмосфере быть верующим, это значило терпеть на себе насмешки всей вот этой атмосферы или всей толпы, которая живет этим духом. Это в то время было. Вы знаете, сегодня дьявол то же самое использует это. Возможно, когда вы что-то доброе начали делать, к вам кто-то подошел и сказал, для чего это нужно? Кому это нужно? Это никому не нужно. Брось и сядь на заднюю лавку и сиди спокойно. Может быть, вам так не говорили открытым текстом, но я уверен, что кто-то из вас так думал. У вас возникали такие мысли, которые, скорее всего, не от Бога. Во всяком случае, мы видим ситуацию с Неемией, как дьявол пытался использовать вот этих врагов для того, чтобы, посмеявшись над Неемией, остановить работу, которую они делают. Вторая причина здесь же – клевета и унижение. Когда мы говорим о клевете и унижении, мы говорим о том, что эти обстоятельства связаны с тем, что люди начинают манипулировать фактами. Они берут какую-то информацию и пытаются вас убедить, или пытаются убедить людей вокруг вас и нарисовать не вполне правильный портрет вас или того, что вы делаете. Посмотри, как это происходило с Неемией. Последнее самое предложение. «Уж не думаете ли вы возмутиться против царя?» Да извините, Неемия только что пришел с документом от царя. В первой главе мы видим, во второй главе, насколько Неемия был порядочным человеком по отношению к царю. Насколько уважительно, чинно и порядочно он относился. Ничего не могло быть дальше от истины, чем предположение, что Неемия делает это для того, чтобы восстать против царя. Вы знаете, для чего эти люди говорят? Для того, чтобы создать портрет, за который можно было создать атмосферу, или которым можно было каким-то образом использовать для того, чтобы накалить атмосферу, для того, чтобы разрушить дело. Посмотрите, когда мы говорим о вот этих людях, Санавалат, Харанит, Товия, эти люди, наверное, меньше всего интересовались интересами царя персидского. Вряд ли они были такими пламенными, знаете, патриотами царя, что они вот уж сильно обеспокоились о том, что интересы царя здесь пропадут. Не думаете ли вы возмутиться против царя? Это типичная ситуация, братья и сестры. Это то, о чем мы говорили, и немножечко будем еще говорить в следующее воскресенье. Это то зло, которое сегодня гнездится, к сожалению, в сердцах многих и многих людей. Что получается? Когда берется факт, и этому факту дается интерпретация, возможная интерпретация, но неверная. И эта интерпретация делает человека абсолютно другим, не таким, какой он есть. Посмотрите, если теоретически взвесить, то теоретически возможно, что Неемия пришел отстроить Иерусалим, стать там губернатором и потом отказаться платить дань царю персидскому. Теоретически это возможно. И эту теорию используют враги для того, чтобы навязать это мнение людям, которые вокруг, а точнее даже не людям, а точнее навязать туда-назад царю и его окружение. Это то, что происходит в жизни. Когда берется факт, и этому факту дается другая интерпретация. Вы знаете, кто автор клеветы? Вы помните, наверное, что первый, кто оклеветал, или первая клевета была против Бога. Дьявол появляется. И посмотри, дьявол говорит факты. Только он дает им интерпретацию, отличающуюся от Божьей интерпретации. Посмотрите. «И сказал змей жене», Бытие 3 глава 2 стих, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Смотрите, он уже в самом начале клевещет на Бога с самим вопросом. Он, казалось, не утверждает ничего, но уже даже задавая вопросы, можно клеветать. Он прекрасно знал, что Бог говорил. Смотрите, он задает вопрос, подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю. Сколько раз вам приходилось выслушивать подобные вещи в адрес того или другого человека? Смотрите, что было. Дьявол знал, что Бог сказал, от всех дерев ешьте, от одного не ешьте. Он знал, что сказано, от одного не ешьте, но он использует эту ситуацию. Ну что, от всех запретил. Это то, что происходит сегодня. Это та вот эта дьявольская программа сегодня в действии. Только вопросом, посмотри, уже вопросом дьявол оклеветал Бога. Следующий шаг. 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Знаете, вот эта вещь, которую утвердительно уже сказал дьявол, она то же самое отражала факты, но представленные в другом свете. Когда он сказал «нет, не умрете», дьявол был прав. Потому что действительно, когда Адам и Ева съели этот плод, они не пали замертво, бездыханными. Это игра слов, которой воспользовался дьявол, которой он пользуется постоянно, но он прекрасно знал, что они умрут. Он прекрасно знал, что вкусив этот плод, они порвут связь с источником жизни, и они лишат себя духовной жизни и в конце концов лишат себя физической жизни. Он это знал. И он прекрасно знал, что он говорил, но говоря одно, он добивался, и он сказал того, чтобы в слушающих его было другое сознание. Посмотри дальше. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Открылись у них глаза? Открылись. 7 стих говорит, и открылись глаза у них. Прав был, да, дьявол? К сожалению, только открылись эти глаза для того, чтобы увидеть свое несчастье. Вот что он сокрыл. Это то, что он не договорил, или то, что он не сказал. И так далее. Когда он говорит, откроются глаза ваши, вы будете как боги. И действительно, человек поставил себя в положение Бога, но он никогда им быть не может. Он действительно как Бог, он действительно постоянно пытается занять положение Бога и этим мучается на протяжении всей жизни. Итак, когда мы говорим о клевете, мы говорим о том, что дьявол использует этот очень сильный инструмент для того, чтобы очернить.

У нас есть возможность, чтобы посмотреть на то, как мы можем победить эти проблемы. Что нам, верующим людям, Божьим детям, делать тогда, когда мы попадаем в противостояние, встречаемся с оппозицией. Итак, победа над оппозицией. Первое, самое главное, это упование на Бога. Посмотрите, что делает Неемия. Неемия не пытается бороться с оппозицией. Он не возглавляет, он не создает какую-то специальную службу разведки, которая бы проникла туда и разрушила каким-то образом их штаб управления или их идеологическую основу. Вместо того, чтобы так делать, Неемия, посмотрите, говорит следующее. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам». Если вы хотите победить оппозицию, если вы хотите победить противостояние, когда я говорю оппозицию, я не, совсем не обязательно это люди, часто это обстоятельства, часто это какие-то условия, которые создаются вокруг. Если вы хотите действительно побеждать, научитесь уповать на Бога. Перестаньте фокусировать свой взор на людях, на тех, кто делает зло, вольно или невольно. Научитесь отвечать так, как отвечал Неемия. Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам. Посмотри, он не стал оправдываться. Он не стал им объяснять, он не стал говорить, да вы что, что вы унижаете наше дело? Посмотрите, оно такое серьезное, у нас такая серьезная организация, у нас разрешение царя, у нас здесь охрана царская, у нас здесь царские леса, у нас все для того, чтобы построить. Этой организации никогда не было в истории Израиля в последние несколько сот лет. А вы говорите, что это дело очень несерьезное и насмехаетесь. Он не стал этого делать. Вместо того, чтобы это делать, он посмотрел в лицо этим людям и сказал, «Бог Небесный, Он благопоспешит нам». Мы пришли сюда делать дело Божие. Мы пришли сюда делать Его волю. Вы помните Петра, который шел по воде? Пока Петр смотрел на Бога, на Иисуса Христа, пока он уповал на Него, он шел. Как только он стал смотреть на эти волны, на это противление, которое возникает рядом с ним, он начинает тонуть. Это то, что происходит в нашей жизни очень и очень часто. Итак, для того, чтобы победить оппозицию, первое – уповайте на Бога. Это самое лучшее и самое правильное действие. Второе – будьте послушными Богу. Никогда не останавливайтесь в том добром деле, к которому Бог вас призывает. Посмотрите, что Неемия делал. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам». И мы, рабы Его, станем строить, а вам нет счастья и права и памяти в Иерусалиме. Посмотрите, это то, что сказал Неемия. Он говорит, я раб Божий. Я делаю это не потому, чтобы вам что-то доказать. Я сегодня стал участником этой большой операции не для того, чтобы себя утвердить и показать, что я правильный или я хороший. Я раб Его, я раб Божий, и все, что я делаю... Я делаю ради того, чтобы быть послушным Ему. Посмотрите, как апостол Павел во 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха описывает свою битву, свое противостояние с оппозицией. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Это то, что пережил апостол Павел. Это то, что Бог допускает в нашей жизни, друзья. Он допускает немощи. Он допускает какие-то сложности в нашей жизни совершенно не для того, чтобы остановить свое дело. Знаете, когда мы посмотрим на то, что Бог делает, Бог прекрасно может сделать любое дело без нашей помощи. Но когда Бог дает нам привилегию участвовать в Его деле, Он хочет, чтобы мы были Ему послушны. Совсем не обязательно, чтобы мы большие какие-то достижения делали. Но очень и очень важно, чтобы мы могли уповать на Него, полагаться на Него, доверяться Ему полностью, признавая свою немощь, свою нужду в Боге, доверяться Ему для того, чтобы он мог осуществлять свое дело. Пожалуй, апостол Павел был Неемией Нового Завета, был тем, кто был используемым Богом самым могущественным образом
десятки и десятки церквей сам лично насадил.

0: в немощи. Бог хочет, чтобы мы могли осознавать нашу нужду в Нем, доверяться Ему.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Не забудь с души смахнуть обиды перед тем, как в вечность уходить. Ты седой уже, усталый видом, жизнь твоя — истерзанная нить. И она закончится нежданно, все исчезнет, как на море след. Каждому по мере веры дано испытать дни радости и бед. То, что для тебя невыносимо, Иисус на древо пригвоздил. На Голгофе проявилась сила, та, что движет нами до могил. А потом всей мощью той же силы мы воскреснем, жили мы не зря. Все смахни с себя, страдалец милый, Иисус за нас отдал себя.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Во время нашей прошлой встречи мы узнали о результате правления нечестивого царя Манассии. Народ Божий забыл о Боге, поклонялся идолам, стал непокорным и делал зло. Иосия, новый царь, узнал о законе Божьем и очень опечалился, ведь народ заслуживал сурового наказания. Отменит ли Бог наказание из-за решения царя служить Богу? Иосия празднует Пасху. Библия, 4 книга Царств, глава 23. Когда Шафан передал царю слова пророчицы Алдамы, Иосия решил сделать все, что в его силах, чтобы обратить народ Иудеи к Богу. Он принес найденную книгу закона в храм и созвал туда весь народ. И придворные, и священники, и простые горожане пришли в храм, чтобы услышать, что скажет им царь. Сначала царь прочел им свиток. Затем сказал: «В этой книге закона говорится о завете, который Господь заключил с народом нашим, когда вывел его из Египта. Господь исполнил все свои обещания, но мы нарушили завет. И я решил начать все сначала. И обещаю отныне повиноваться Господу и исполнять Его законы». И весь народ закричал в один голос: «И мы обещаем повиноваться Господу!» Тогда Иосия повелел Хилкии вынести все из храма, ибо что толку обновлять храм снаружи, если внутри он заполнен идолами и другими мерзкими предметами, предназначенными для служения Ваалу. Царь приказал разбить всех истуканов на куски и сжечь их на огромном костре. Иосия запретил отныне своему народу поклоняться кому бы то ни было, кроме Господа Бога Авраама, Исаака и Иакова, их Бога. Когда все мерзости были в Иудее истреблены, Иосия устроил большое празднество во славу Господа. Первая Пасха Господня была совершена сотни лет назад, в ту ночь, когда народ Израиля покинул Египет. Моисей учил, что ее надо совершать раз в году, в память о том, что Господь спас народ свой от египетского рабства, а еврейских первенцев – от смерти. Но во времена нечестивых царей никто и не вспоминал о Пасхе Господней. Теперь Иосия решил устроить в Иерусалиме великий праздник Пасхи. В точности так, как заповедал Господь через Моисея. Все жители Иудеи собрались в Иерусалиме, чтобы принять участие в празднике. Праздник удался на славу. И хотя Иосия сделал все, что мог, однако народ иудеи так и не обратился к Господу, чтобы во всем уповать на Него и повиноваться Ему. Они подчинились приказу царя, но не обратились к Господу всем сердцем своим. Настолько ли ты решителен в своей вере, как Иосия? Царь понял, что народ живет в большом грехе перед Богом, поэтому приложил все старания, чтобы обратить народ от плохих дел и вернуть его к Богу. Но что бы ни делал Иосия, это не помогло народу образумиться и отказаться от греха. Так бывает и в нашей жизни, когда мы очень стараемся привести людей к Богу, но не всегда это получается. А чему мы лично научились? Какой урок извлекли мы для себя? Я думаю, что очень важно понимать. Даже если мы по воле родителей ходим в церковь, ведем себя так, как надо, а не покаялись, не обратились всем сердцем к Богу, то вся наша праведность и все наше хорошее поведение не спасут нас. Нам нужно всем сердцем обратиться к Богу и посвятить Ему нашу жизнь. Тогда мы будем спасены, и все будет в нашей жизни по воле Божьей, ведь Он нас примет и простит. Иисус сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». В Библии есть очень многое, что нам предстоит узнать. Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи вокруг Слова Божьего.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 73. Псалом 39, стих 3. «Излёг меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Попасть в трясину – страшное дело. Она цепко держит свою добычу. Попавшему в трясину грозит неминуемая гибель, если рядом не будет кого-нибудь, кто придет на помощь. Царь Давид написал о своих страданиях. «Окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, сравнив их со страшным рвом и все засасывающим болотом». Никакой надежды на спасение, если бы не Господь. Это Господь пришел к нему на помощь, избавив от страданий и неисчислимых бед. Он преклонился ко мне, услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота. Обманчивая полянка. Место, где мы собирали грибы, было болотистым. Мы ходили по болоту в резиновых сапогах и на кочках, где росли березки, срезали подберезовики. Под ногами чавкало, но идти было не страшно, это все-таки была почва. Время летело незаметно, подберезовики росли дружно, семейками, наши корзинки наполнялись быстро. А потом мы вышли на небольшой пригорочек, где было совсем сухо, а за ним, совсем рядом, начиналась ровная поляна с изумрудно-зеленой травой. На таких полянках всегда хочется побегать босиком или полежать на их мягкой траве. Но по этой полянке бегать было нельзя. На нее даже шаг шагнуть было опасно. Под зеленой травой скрывалась зыбкая трясина. Вдалеке среди яркой зелени виднелась вода. По краю полянки росли подберезовики, которые очень хотелось срезать и положить в корзинку. Но полянка медленно колыхалась, если сильно топнуть по земле рядом с ней. И мы оставили грибы, растущие у самой трясины, в покое. Я впервые видел самое настоящее зыбучее болото так близко. Еще немного постояв, мы повернули назад, туда, где ходить по болоту можно было без всякой опаски. Псалом 33, 5 стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Много опасностей подстерегают христианина на его пути в небесное царство. В книге «Путешествие пилигрима» рассказывается о том, как он попал в топь уныния. Она была настолько вязкой и не хотела выпускать его из своих цепких объятий. И если бы не помощь, пришедшая вовремя, пилигрим, наверное, так бы и погиб в этой топе. А помощь к нему пришла от Бога в ответ на его молитву. Есть такие обманчивые полянки в жизни, которые привлекают своей красотой и обещают много удовольствий. Но верующему человеку туда не надо стремиться. Полянка обманет, превратившись в зыбкую трясину греха. Когда мы взыскиваем, то есть обращаемся в молитве к Богу, помощь от Него всегда приходит вовремя. Он избавляет христианина от всех опасностей этого мира, подстерегающих его на пути. «В день, когда я вас звал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Псалом 137, стих 3.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Всем привет! Это я, Белочка. Иду по тропинке нашего заповедника. Ой, погода чудесная! И теплые деньки без осадков продлятся всю будущую неделю. Так, по крайней мере, вчера сообщили в программе лесных новостей. Я спешу к дядюшке Лосю. Мы будем готовиться к нашей радиопередаче «Солнечные строчки».
1: Белочка! Привет! Ой, ну подожди меня, кабанчика! Ничего себе она идет по тропинке! Да за тобой не угнаться!
0: Привет, кабанчик! А я-то думала, что мы встретимся у дядюшки Лося.
1: Слушай, так я же так и намеревался сделать, Белочка. Ой, шел к дядюшке Лосю, смотрю, твой рыжий хвостик между деревьев мелькает. Ну, думаю, сейчас догоню Белочку и вместе к дядюшке Лосю пойдем. Вот. На силу тебя догнал.
0: Но я же не знала, кабанчик, что ты за мной гонишься. Остановилась бы. А я иду себе по тропинке, погодой чудесной любуюсь.
1: Тоже мне нашла погоду чудесную. Вот можно было бы на санках покататься с горки, на лыжах. Вот такая погода действительно хороша.
0: Да я не против. Мне на санках кататься тоже нравится. Правда, такая погода только зимой случается. Что-то не припомню, чтобы на лыжах летом катались. Температура для снежного покрова неподходящая.
1: Вот и я о чем тебе растолковываю, Белочка. Зима мне нравится, и вся ее погода зимняя, а лето не очень. Ну, нравится тоже, но не так, как зима.
0: Понятно. Вот мы и пришли к дядюшке Лосю. Здравствуй, дядюшка Лось.
1: Привет, дядюшка Лось.
2: Привет, друзья. Вот, проходите, присаживайтесь. Только вот куда? Все стулья книгами заняты. Решил генеральную уборку в своей библиотеке учинить, а закончить не успел.
0: Ничего страшного, дядюшка Лось. Можно и на пригорке у старой сосны расположиться и начать нашу радиопередачу «Солнечные строчки». Тем более, что погода сегодня чудесная, солнечная. А после передачи мы тебе, дядюшка Лось, в уборке поможем. Правда, кабанчик?
1: Ну, это, если еще и голодными не останемся, то поможем, ага.
2: Да, обед у меня готов. К вашему приходу старался. Приготовил. Как ты, кабанчик, любишь пельмени с желудями.
1: Ой, это ты, дядюшка Лось, очень правильный суп сварил. Тогда можно хоть две генеральные уборки затевать.
0: Друзья, давайте уже пригласим наших маленьких радиослушателей на радиопередачу «Солнечные строчки».
1: А на какую тему стихи читать будем, Белочка?
0: Предлагаю о временах года. Стихи о зиме, весне, лете, осени. Чтобы никому не обидно было. Ведь всем разные времена года нравятся.
1: О, это ты дело говоришь, Белочка. Так я объявляю начало. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» из цикла «Смотрите, радуга» начинается!
2: Сергей Есенин. Стихотворение о зиме. Поет зима, аукает. Мохнатый лес баюкает со звоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. Озябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным, и злится все сильней. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна, и снится им прекрасная в улыбках солнца ясная красавица весна.
1: Ой, что-то я сам замерз от этого стихотворения. Что-нибудь бы потеплее. О, например, вот Василий Жуковский, «Жаворонок». На солнце темный лес зардел, в долине пар белеет тонкий, и песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий. Он голосисто с вышины поет, на солнышке сверкая: «Весна пришла к нам молодая, я здесь пою приход весны. Здесь так легко мне, так радушно, так беспредельно и воздушно. Весь Божий мир здесь вижу я, и славит Бога песнь моя».
0: И мое стихотворение весеннее «Весна», так оно называется, автор Андрей Лукашин. Зажглась заря на косогорах, горизонт в огне, все вещает на просторах о весне. Безмятежен, тих и ясен небосвод лазури, и теперь нам не опасен холод снежной бури. На деревьях заселяется птицами скворечник, из-под снега пробивается голубой подснежник. Боже, близок к нам апрель, с чудом пробуждения слышу звонкую капель песни воскресенья.
2: Ольга Белявская, «Весной». Будто синькой подсинил кто-то снег на крыше, стало небо над двором голубей и выше. С легким звоном от застрех отпадают льдинки, кружат в солнечном столбе легкие пылинки, и, почуя к вешним дням поворот незримый, сбросил с почек колпачки фикус мой любимый, развернул атласный лист, на геранях почки, захеревший первоцвет обновил листочки, из-за пазухи листов гонит цветоножки. Вот как чуется весна на моем окошке.
1: А теперь летний стишок. Написала его Виктория Серая, а называется «Венок». Лук усеян огоньками, разноцветными цветами, а дуванчик, Василек, был букет, теперь венок. Подарю его Аленке, моей маленькой сестренке. Ей сегодня ровно год, пусть красивая растет.
0: Ромашки, Аркадий Мельников. Кажется, солнце в ромашку вошло, желтое донце в лучах расцвело. Вдоль по дорожкам, зывая ребят, солнце на ножках, качаясь, стоят. Солнце над нами и солнце у ног, все подарил нам великий наш Бог.
2: Иван Белоусов. В лесу. Я иду тропинкой узкой, пробираюсь в лес густой. Зеленеющие ели стелят ветви надо мной. По бокам трава с цветами, песни птиц звенят кругом. Ручеек журчит в ложбинке, струйки блещут серебром. Я один, и мне не страшно, кто обидит здесь, когда сам пришел не обижать я, отдохнуть пришел сюда. Я не трону птички малой и цветов не буду рвать. Если жизнь я дать не в силах, как могу ее отнять?
1: Ну, а теперь что-нибудь осеннее, но такое разноцветное из желтых листьев. Написала Зарейна Цемпель. Осень. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла. Улыбнулась детка мила. Я вам что-то принесла. Груши, яблоки и сливы. Очень вкусный виноград. И, конечно, помидором знаю, каждый будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
0: А я прочитаю стихотворение, в котором и зеленая весна, и жаркое лето, и урожайная осень, и снежная зима виднеются. Ведь все времена сотворил Бог. Валентина Новомирова. Времена года. Зима метелью вьюжила, поземкою мела, льдом реки заутюжила, снегами замела. Весна тропой заснеженной вслед за зимой пришла и первые подснежники с собою принесла. Под солнцем льды растаяли, ручьями растеклись, вернулись птицы стаями и грозы пронеслись. Земля теплом согретая, как Божий сад цветет. Весна ушла, и лето ей привет вдогонку шлет. Дни мчатся знойной россыпью, поют, звенят, шумят. И вот неслышной поступью подкрался листопад. Осенняя метелица листвою шелестит, ковром багряным стелится и золотом блестит. И скоро вновь закружится, завьюжится пурга, в лед превратятся лужицы, улягутся снега. Зима весной сменяется, а лето осень ждет. И вновь все повторяется, опять зима грядет. Господь, Творец природы, все чудно сотворил и временами года людей благословил.
2: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Пока, пока.
0: До свидания, ребята.
2: До свидания, друзья.
1: Белочка, а пойду-ка я тоже стишат о временах года попишу. Буду книгу издавать.

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

Что нас ждет в будущем? Неизвестность. И это внушает нам страх. Сможем ли мы остаться прежними? Нужно ли нам меняться, подстраиваться? Как не бояться встречи с новым и неизвестным?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Готовность меняться». Сегодня мы поговорим об изменениях. Предлагаем вам посмотреть на историю, которая произошла в первом веке с одним из апостолов, с апостолом Петром. Бог призвал его пойти к язычникам, чтобы рассказать им о спасении. Петр был иудеем, и подобное для него было немыслимо. Иудеи не могли общаться с язычниками, проводить с ними время. Но Господь ломает эти рамки, разрушает стены привычек и устаревших принципов. Он показывает нам то, что иногда его план – это что-то совершенно новое для нас. Бог говорит нам, что важно меняться, при этом меняя к лучшему мир вокруг нас.
1: Мир вам, дорогие друзья! Как-то на глаза мне попалась книга по истории, и там была одна глава, которая называлась «Дерево легче всего измерить, когда оно упало». И на самом деле это именно так. Нам легче измерить высоту, ширину, глубину корней дерева именно тогда, когда оно упало. Автор приводил аналогию жизни человека. Он писал, что результативность правления какого-то царя или президента лучше всего оценивать уже после его ухода. Как говорят на Руси, дело венчает конец. Христос учил: по делам их узнаете их. Я подумал, что в этом есть большая доля истины. Это касается и каждого из нас. На самом деле жизнь человека лучше всего оценивать именно когда его уже не станет. Он должен упасть, как дерево, чтобы были видны и корни, и определена высота. Но в данном случае то, что подходит как дельному человеку, никак не подходит к супружеству или к церковному служению. Нельзя ждать, когда они падут, чтобы оценить их успех. И если вы дождетесь падения, то, поверьте мне, будет уже слишком поздно что-то менять. Я вспоминаю, как мы с женой праздновали годовщину нашей свадьбы. Мы пошли в ресторан, мы нашли тихое, спокойное, милое место, где на столах горят свечи и играет спокойная музыка. На меня нахлынула ностальгия. Мы стали вспоминать, что пережили за годы супружеской жизни. Я понял, что без жены моя жизнь была бы не такой яркой и насыщенной. Понял, что так мало говорил ей об этом. И когда я думаю о своей жене, мне хочется, чтобы весь мир знал, как она украсила мою жизнь. Когда мы сидели в этом ресторанчике, я подумал, что празднования годовщины нужны именно ради таких мыслей и таких воспоминаний. Когда вы что-то празднуете, вы вспоминаете прошлое. Вас накрывает волна теплых и приятных воспоминаний. Вы испытываете чувство благодарности, вы хотите делиться радостью с окружающими, вы хотите петь, а может быть даже кричать о том, как вы счастливы, о том, какое благословение иметь семью. Но когда мы вспомним все прекрасные, да и печальные моменты, посмеемся и поплачем над прожитым, придет время подумать и о будущем. Нужно вспомнить и посмотреть не только на то, что было в нашей жизни, но и к чему это нас привело. Куда мы идем, куда направляемся? Движения, переезды, изменения. Мне, как человеку, живущему в Москве, каждый день видно, сколько людей находится в непрерывном движении. Очень многие приезжают в столицу из других городов. Мне самому несколько раз приходилось менять место жительства. И должен признать, это оказывает большое влияние на взаимоотношения. Одна женщина призналась мне: из-за работы мужа за последние 7 лет мы уже 3 раза меняли место жительства. Мы уже привыкли к тому, что постоянно будут изменения, и завтра будет что-то новое. Это не всегда легко. На самом деле перемены пугают. Неизвестность вызывает беспокойство. Где же во всем этом Бог? Или, может быть, Он слишком занят, чтобы думать о вас? Ничего подобного. Бог не сидит на облачке, думая, что бы такого сделать с этим миром и со всеми этими бегающими человечками. На самом деле Бог с нами, и христиане оказываются самыми подготовленными к будущему людьми. Но как должно быть в идеале? И по факту очень важно, к огромному сожалению, современные христиане больше цепляются за прошлое, чем устремляются в будущее. Мы занимаем самое безопасное положение, но вместо того, чтобы пробовать что-то новое, повторяем то, что уже проверено. Но мы стараемся жить по-старому, используя прошлые методы, и ничего не меняем, делая их тоже неизменными. Какой наш Бог, если мы так себя ведем? Прочитаем очень древние тексты из Библии, записанные в 43 и 48 главе книги пророка Исаии. А затем обратимся к книге «Деяния апостолов» к 11 главе. Вот что пишет пророк Исаия, 43 глава, 18 стих. «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, — это говорит Господь, — ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». Остановимся. В степи нет дорог, в пустыне нет рек, но Бог сделает это. Бог сделает что-то совершенно новое. Он говорит: «Я Бог ваш, Творец нового, я новое делаю». Ну, а теперь прочитаем текст из этой же книги пророка Исаии, 48 глава, 6 стих. «Ты слышал? Посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: вот, я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто». Видите ли, даже тогда была проблема у людей. Они боялись будущего, крепко держались за настоящее, не отпускали привычное прошлое. У людей всегда был страх перед неизвестностью, перед изменениями. Как один человек выразился: «Маленькие люди с маленькими умами и небольшой фантазией бегают по жизни по привычной маленькой колее, самодовольно сопротивляясь всем изменениям, которые бы могли потрясти их маленький мир». Но особенно мне нравятся слова другого автора. Вот что он говорит. «Это так же неприятно быть рядом с человеком, который никогда не меняет свое мнение, как и с человеком, который никогда не меняет свою одежду». Наш Бог — это Бог чего-то нового, изменений, творения, новых проектов, новых возможностей, новых идей и технологий. Наш Бог такой. Я знаю контекст отрывка, который мы только что прочитали. Это, конечно, никак не связано с современными технологиями. Происходящее уходит на несколько тысячелетий назад. Но принципы сохранились и до сегодняшнего дня. Как тогда, так и сейчас люди были упрямыми, настойчивыми, негибкими. На все вопросы у них был ответ: как было раньше, так пускай остается. Не надо ничего менять. Но это подходит к истине, но не подходит к методам. Итак, истина неизменна. Мы все хорошо это понимаем и должны помнить об этом. Мы ничего не можем и не должны добавлять к Священному Писанию. Богословские доктрины, установленные Богом, неизменны. Наше основание должно быть прочным, без колебаний. Это наша опора, а иногда и защита, за которую мы можем встать и почувствовать себя в безопасности. Теперь обратимся к книге «Деяний святых апостолов» к 11 главе. Надеюсь, вы воспримете эти слова так, словно они обращены именно к вам. Главное действующее лицо 10 и 11 глав книги «Деяний апостолов» — апостол Петр. У Петра были еврейские корни. Ему нравилось рыбачить. Он очень любил свой привычный образ жизни. Он был женат, и у него уже устоялась жизнь. И он расслабился. Зная, как пройдет его жизнь, все было ясно и предсказуемо. Но тут вдруг в его жизни произошла настоящая революция. Появился тот, кто полностью перевернул все. Тот, кто захватил его сердце, заставил его сдвинуться с места. И Петр стал одним из первых учеников Иисуса Христа. Но он не потерял свои корни. Он воспитывался как иудей. Он мыслил как иудей. Он был приверженцем иудаизма, исполнял все законы. Если мы поменяем имя и наследие, то вполне возможно, многие узнают себя на его месте. У вас глубокие корни. Мы привыкли думать так, как нас воспитали. Это стало частью нашего бытия. И чем старше вы становитесь, тем тверже утверждаетесь в том, чему были научены еще в детстве. Тем глубже становились ваши корни, а почва все крепче. Чаще всего в нашей жизни все именно так. Но вот что произошло с апостолом Петром. Этот закоренелый иудей попадает в языческий район Кесарию и видит, как с неба к нему спускается ткань со всякими животными, которые признаны нечистыми. «Не прикасайся к такому, это нечистое. По закону мы не можем такое есть». Вот что он слышит в голове. Он знает закон Божий, он знает 10 заповедей. «Не прикасайся». Я уверен, Петр даже руки убрал за спину. Но вдруг Господь говорит ему: «То, что я сделал чистым, не почитай за нечистое. Вкушай, ешь это». И Петр ел. Но если этому человеку, который держится традиции, никогда не нарушавшего закона, и этого было мало, раздался стук в его дверь, и 3 язычника отвели его на собрание язычников. Для нас это ничего не значит, потому что мы сами из язычников, и мы не жили в первом веке. Но если бы вы были иудеем в первом веке, пойти к язычникам, это было бы чем-то сродни скандалу для вас. А апостол Петр идет к ним и проповедует Евангелие язычникам. И они поверили. И вот последняя часть 10 главы книги «Деяния апостолов» свидетельствует нам о чудесной истории пробуждения. Деяния апостолов, 10 глава, 44 стих. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». Это что-то удивительное. Дух Святой сошел на язычников, на тех, кого иудеи не считали за людей. Все иудеи, которые пришли с Петром, были очень удивлены. Язычники – это те люди, которые могли есть только крошки, падавшие со стола иудеев. Для иудеев происходящее было крайне удивительно. Они не хотели делиться с язычниками благой вестью. Но Бог побудил Петра сделать это и рассказать им о спасении, об Иисусе Христе. Читаем дальше. Деяния апостолов, 10 глава, 46 стих. «Ибо слышали говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Вы слышите? Петр стоит в окружении язычников, и у него дежавю. Он помнит, что однажды такое уже происходило. В день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них самих, он вспомнил, когда он и небольшая группа других последователей Христа собрались в комнате и неожиданно услышали шум, словно от сильного ветра, и это был Дух Святой, наполнивший комнату, и он полностью изменил их жизнь. Они вышли из этой комнаты, разошлись по городу Иерусалиму, проповедуя в первую очередь иудеям. И Петр увидел, что то, что когда-то произошло с ними, с апостолами, теперь произошло еще раз в этой комнате на собрании язычников. Читаем дальше. Деяния апостолов, 10 глава, 48 стих. «И велел им креститься во имя Иисуса Христа». И они приняли крещение. Это было большое пробуждение среди язычников. А что произошло? Сломалась стена старых принципов, привычек, понятий. Бог знал, кого выбрать для этой работы. Он выбрал самого упрямого, самого закоренелого иудея. И он сломал эту стену. И Петр перешагнул свои традиции. И благодаря этому произошло большое пробуждение среди язычников. Посмотрите на последние слова 10 главы. 10 глава, 48 стих. «Потом они просили его пробыть у них несколько дней». И Петр еще остался у них. Возможно, Петр впервые в своей жизни попробовал греческую кухню, что-то некошерное. И вот с привкусом ветчины и соленых огурчиков во рту он возвращается к себе. Ну, теперь читаем 11 главу Деяний апостолов, 1 стих. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Они были, конечно, рады, что евангельская весть распространяется, но они были смущены, чувствовали себя не очень комфортно в связи с тем, что это были язычники». Послушайте, что написано далее. Деяния апостолов, 11 глава. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Ты общался с язычниками. Проповедовать — это одно, но провести у них несколько дней — это совсем другое. Ты же стал нечистым». И они даже не задают ему вопрос. Они обвиняют его. Они как бы говорят, как ты посмел остаться с ними? Ты что, не знал, кто они такие? Ты же еврей. Ты что, не знаешь правил? Как мог ты провести столько времени с язычниками? Появилось некое трение, напряжение, когда Бог начал совершать что-то новое. Новое для них, новое для нас. Инновации признаются полезными только после их применения. И риск считается оправданным и обоснованным, когда видны результаты. А на фазе принятия решения часто воспринимается как что-то ненужное, даже рискованное, опасное. В одном журнале была опубликована статья «Как избежать упадка организации». И вот автор там перечислил симптомы закоснелости, отвержения изменений, так называемого институционализма. Автор выделил один из таких симптомов. Я быстро перечислю их. Симптомы закоснелости. Организация становится важнее, чем люди. Люди начинают действовать как части механизма, а не как отдельные личности, просто винтики. Пропадает творчество и индивидуальность. В таком случае, когда пропадает индивидуальность и творческое мышление, нет притока новых людей, потому что нет новых идей. Напряженная атмосфера, когда люди боятся задавать неловкие вопросы. Структура становится фригидной, негибкой. Люди работают на организацию, а не на людей, не на ее представителей. Происходит нарушение общения. А вот руководство и правил, приказов и положений, разных законов становится больше. Все регулируется. Люди создают свои отдельные группы по интересам, которые начинают соревноваться друг с другом. Единство оказывается надломленным. Пропадает инициативность и вовлеченность. Руководство подвергается открытой критике. Организация становится больше, а руководители недостижимее. Люди начинают чувствовать себя ненужными. Вот вам картина людей, которые не приемлют ничего нового. Они не хотят двигаться. Им нравится то, к чему привыкли, и пускают корни глубже. Почва становится тверже. Никаких перемен, никаких изменений. Каждую организацию можно рассмотреть по схеме 10-8-10. То есть 10% — это люди инициативные, творческие. Это люди, которые готовы рисковать, делать изменения. Они с радостью принимают каждую новую идею, не боятся рисковать. Но при этом совсем не значит, что они безответственные. Обычно сильные и самые эффективные лидеры как раз из этой категории людей. Но при этом именно такие люди часто наживают себе врагов. Назовем их новаторы. 80% людей – это большинство. Это обычные работники, выполняющие свои обязанности. Они не готовы к изменениям, пока не будут известны все факты, пока все цифры не совпадут, все результаты не будут предсказуемы. Но в таких людях нет ничего плохого. Они очень даже нужны. Если в организации работают одни новаторы, то такая организация долго не сможет существовать. И вот последние 10% – это так называемые замедлители, тормоза. Мы будем называть их консерваторы. Это люди, которые, несмотря ни на какие обстоятельства, не будут ничего менять. Один пастор сказал, что приблизительное число таких людей в каждой церкви где-то 16%. Но очень часто именно эти люди и не дают церкви меняться. И это печально, ведь более 80% церкви не против чего-то нового. Нередко представители этих 10 или 15% приходят к руководству церкви и притормаживают развитие. Но мне радостно понимать, что люди, которые стояли перед Петром, не были такими замедлителями. У них было мышление большинства. Им нужны были факты. Им нужно было показать весь путь шаг за шагом. И таким людям очень важно время. И нельзя ожидать от них того, что они сразу примут идеи инициаторов. Им нужно время и очень подробные, четкие разъяснения. Вот посмотрите, как ведет себя Петр. Мы читаем 11 главу Деяний апостолов, 4 стих. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря. И думаю, многим бы именно это и понравилось, когда все рассказывают по порядку с разъяснениями. Его друзья, так же, как и многие из нас, не из тех, кто на призыв «пойдем», сразу встанут и идут трудиться. Они так же, как и мы, хотят разъяснений. И Петр понимает это, и я просто восхищаюсь им в этот момент. Он не стал говорить, что так надо было и все. Он рассказал о действиях Бога. Никаких эмоций. Все методично и спокойно объяснялось. Я не буду зачитывать весь текст, только некоторые стихи. Деяния апостолов, 11 глава, 5 стих. «В городе Иопии я молился и выступление видел, видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. И отвечал мне голос вторично с неба. Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И это было трижды». И опять поднялось все на небо. И вот тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был,

верит истину. А вот инициаторы, инициативники, любители нового могут иногда поступать необдуманно, и поэтому их просят рассказывать все детально, подробно. И Петр именно так и делает. Ну, читаем дальше. Это 11 глава Деяния апостолов, с 13 стиха. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему: «Пошли в Иоппе людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. И Петр вспомнил события дня Пятидесятницы. И это же самое происходит в Иоппе. Кто мог поспорить с Петром или сказать что-то против? Это было бы то же самое, что спорить с Господом. То, что сделал Петр, совершенно новое. Да, абсолютно. Это что-то неправильное? Нет, ни в коем случае. Люди, не обладающие большими инициативами, но не закоренелые замедлители, а таких большинство, часто воспринимают все новое как что-то неправильное. И им нужно показать, подробно объяснить, что есть доказательства, есть подтверждения, есть доводы, и стоит попробовать, ничего страшного не произойдет. Это делает Дух Святой, это Господь совершает. Те же 10% консерваторов, которые совсем не приемлют перемены, даже доказательствам не сильно доверяют. Они легко гасят вдохновение, делают что-то новое и угашают дух. Приверженцы традиций обычно имеют очень глубокие корни в служении. И какое-то время они приносили большую пользу, но потом что-то случилось. И, может быть, это произошло из-за греха или боли, или каких-то минутных слабостей, может быть, даже эмоций, но они перестали быть гибкими. Они больше не хотят рисковать, пробовать что-то новое. И для каждого руководителя церкви очень сложная задача – снять такого консерватора с роли лидера какого-то служения и направить на его место людей гибких и готовых к переменам. Это свойственно любой организации, и также христианской, в том числе и церкви, тем более. Но церковь – это Божие строение, это Божий организм, и пастор должен совершать эту неприятную работу и привлекать служителей на разные служения, чтобы они могли служить Господу, исполненные Духа Святого, совершать служение и развивать его. Дорогие друзья, Господь желает, чтобы мы менялись. Прежде всего, нужно меняться лично. Меняться, приближаясь к Господу, потому что Он свят. И Он желает изменения наших мыслей, нашего сердца, нашего поведения. Если мы будем наполнены Его Словом, наполнены Христом, если мы будем молиться каждый день, пребывать в Нем, размышлять о нашем Спасителе, тогда мы будем похожи на Него. Вот это самое важное изменение, когда мы идем по пути покаяния, освящение. Когда мы смотрим на себя и видим свое несовершенство и просим Господа продолжать работать над нашим характером, над нашими устами, над нашими мыслями. И сами трудимся, чтобы иметь целомудрие, контроль, чтобы Господь руководил всем. Если вы еще не молились, то сегодня есть возможность обратиться к Господу. Благослови вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Готовность меняться» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, размышлять над услышанным или прочитанным, применять это в жизни и менять мир к лучшему. Сегодня пастор Петр начал говорить о том, что очень важно быть гибким и готовым к изменениям. Божий план для нас не всегда совпадает с тем, что мы хотели бы видеть. Мы привыкаем к размеренному образу жизни, к старым традициям, но иногда Бог показывает, что пора что-то менять. Как мы ответим на этот призыв Христа,

Будем держаться за свое прошлое или согласимся пойти в будущее, неизвестное, но подготовленное для нас Богом. Выбор за каждым из нас. В последующих передачах мы продолжим узнавать то, как мы можем влиять на этот мир. Вы услышите беседы под названием «Как помочь нашей стране жить достойно?» «Что может изменить один человек?» «Нет времени для жалоб». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Готовность меняться» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Продолжайте слушать нашу программу, прекрасную музыку, учение из Слова Божьего. И если вы хотите нам написать письмо, наш адрес russian@bbnradio.org. Еще раз, russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 18 августа. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Лойтти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшние места из Писания записаны в книге Второзаконие 32:12, а также в Евангелии от Луки 18:19. Там есть такие слова: «Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». И далее: «Никто не благ, как только один Бог. Со мной останься, меркнет луч дневной, темнеет, о, останься ты со мной. Друзья бегут, и в пытках тесноты останусь я, со мной останься ты. Склонился к ночи мой недолгий день, померкли радости, спустилась тень. Везде измена, яд вражды вокруг, со мной останься, неизменный друг. Приди не с бурей властелина сил, но с добрым даром и покровом крыл, с ответом на мольбы, слезой любви, как друг приди, останься и живи. Ты в юности явил мне светлый рай, я часто был строптив средь суеты и часто оставлял тебя, но ты не оставлял и впредь не оставляй. В тебе нуждаюсь каждый час, Господь, в тебе лишь сила, чтоб смирялась плоть. Кто, как не ты, мне может быть вождем, прибудь со мной во тьме и светлым днем. Яви свой крест, когда сомкну глаза, сияй сквозь мглу, когда кругом гроза. Зажжется день, рассеет ночь скорбей, со мною вечно будет Царь царей. И вот я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:20.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: О любви к Богу и ближнему. Не стыдно ли нам, что мы не показываем даже малейшей части такой любви в отношении к Богу, как иные неистово пристрастны к богатству? Так что Бог для нас малоценнее денег? Для денег люди переносят и бессонные ночи, и путешествия, и непрестанные опасности, и ненависть, и обиды, и все. А для Бога мы не хотим даже сказать слово или навлечь на себя чей-нибудь гнев. Если нужно защитить кого-нибудь из притесняемых, то, боясь гнева властителей и неприятностей, мы предаем обижаемого. Получив от Бога силу подать помощь, мы теряем ее, не желая подвергнуться чьей-нибудь вражде или ненависти. Многие при этом ссылаются на пословицу, которая говорит: «Пусть любят меня напрасно, а не ненавидят напрасно». Но здесь разве напрасно, и ты подвергаешься ненависти? Ненависть за Бога гораздо лучше любви за Него. Ибо когда любят нас для Бога, то мы делаемся должниками Его за такую честь. А когда ненавидят нас, то Он Сам делается должником, за которым остается наша награда. Сребролюбцы, сколько бы ни любили богатство, не знают меры в любви. А мы, сделав что-нибудь малое для Бога, думаем, что уже сделали все. Мы не любим Бога так, как они любят золото, и даже малейшей части того. Великого осуждения достойны они, что столь неистово пристрастны к золоту. Великого осуждения достойны они, что столь неистово пристрастны к золоту. Великого осуждения достойны и мы, что не так же пристрастны Богу, что не воздаем владыке всех такой же чести, какую они воздают земле, ибо золотой металл есть и земля. Посмотрим на их безумие и сами устыдимся. Ибо что из того, что мы не горим страстью к золоту, если мы и Богу не молимся усердно? Для золота люди забывают о жене, о детях, о жизни и о самом своем спасении, притом не зная, умножат ли они свое богатство. Ибо многие после напрасных трудов среди самых надежд испускали душу и умирали. А мы знаем, что получим желаемое, если будем любить Бога, как следует любить, и однако не любим. Но оскудели во всем, и в любви к ближнему, и в любви к Богу, в любви к Богу потому, что оскудели в любви к ближнему. Ибо человек, не знающий любви, не может поистине, не может иметь благородных и великодушных чувствований. Основание всего доброго есть нечто иное, как любовь. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, Матфея 22:40. Как огонь, попавший в леса, обыкновенно очищает все, так и жар любви, если разгорится в ком-нибудь, то очищает и истребляет все вредное для божественного семени и делает землю чистою для принятия этого семени. Где любовь, там истребляется все злое. Там нет ни сребролюбия, корня зол, ни корыстолюбия, ни гордости. Ибо может ли кто гордиться пред человеком любимым? Ничто не делает столь смиренным, как любовь. Существам любимым мы служим, как рабы, и не стыдимся, но еще благодарим их за такое рабство. Для них мы не щадим своих денег, а иногда и телесных сил, ибо случалось, что за любимого подвергались опасностям. Где любовь, там нет ни зависти, ни злословия, ибо мы не только сами не злословим любимых, но заграждаем уста и другим, злословящих их. Там все тихо, все спокойно, нет и следа разногласия и ссор, все исполнено мира. Итак, любовь есть исполнение закона, говорит апостол Павел Римлянам 13:10. При ней нет ничего, производящего неприятности. Почему? потому что самые грехи – любостяжание, хищение, зависть, злословие, надменность, клятвопреступление, ложь – все это исчезает там, где есть любовь. Клятвопреступники нарушают клятву, желая отнять что-нибудь у другого. Но у любимого никто не станет отнимать, а отдаст ему свое, и еще будет благодарен ему более, нежели получая от него. Это знаете вы, которые имели друзей не по имени только и по одному названию, но таких, которых любили, как должно, которым были привязаны». Кто усердно заботится о своем спасении, тому ничто не воспрепятствует. Кто решится быть внимательным и бодрым, и усердно заботится о своем спасении, тому ничто не воспрепятствует. Как предавшись беспечности, мы терпим вред и от самых маловажных вещей, так, если захотим быть бдительными, то хотя бы тысячи людей влекли нас к нечестию, ничто не может ослабить нашей ревности. Итак, никто не обвиняет другого и не складывая вины на других, но все приписывая своему нерадению. И что говорю на других? Никто не думай и о дьяволе, будто он столько силен, что может воспрепятствовать нам идти путем, ведущим к добродетели. Правда, он прельщает и соблазняет нерадивых, однако же не удерживает насильно и не принуждает. Это показывает и самый опыт. Именно когда мы решимся быть бдительными, то выказываем такую твердость, что хотя бы многие склоняли нас на путь нечестия, мы не следуем их внушениям, но бывает крепче адаманта и затыкаем уши от советующих злое. А когда мы нерадивы, то хотя бы и никто и не советовал, и не соблазнял, мы сами собою стремимся к нечестию. Ибо если бы это состоялось не в нашей воле и не во власти нашей души, если бы Господь создал нашу природу несвободную, то всем людям, как имеющим одинаковую природу и одинаковые немощи, надлежало бы быть или злыми, или добродетельными. А когда мы видим, что имеющие одну с нами природу и такими же возмущаемыми страстями поступают, однако же, не так, как мы, но твердым умом направляют свою природу, удерживают беспорядочные движения, обуздывают вожделение, побеждают гнев, убегают зависти, истребляют ненависть, презирают страсть к деньгам, не заботятся о земной славе, не дорожат благополучием настоящей жизни, но стремятся к истинной славе и похвалу от Бога предпочитают всему видимому, то не ясно ли, что они с помощью, конечно, Вышней благодати могут это совершать по своей верности, и что мы, напротив, по своей беспечности губим свое спасение, сами себя лишая небесного благоволения. Потому прошу вас, непрестанно размышляя и памятуя об этом, не будем никогда винить дьявола, но всегда свою беспечную волю. И это я говорю не с тем, чтобы его освободить от вины, да не будет, ибо он ходит, как рыкающий лев, всякого поглотить. 1 Петра 5:8. Нет, я хочу, чтобы мы вели себя осторожнее, чтобы не считали себя невиновными, когда так легко уклоняемся ко греху и не говорили этих пустых слов. Для чего Бог оставил этого лукавого дьявола, чтобы он обольщал и губил нас? Эти слова выражали бы величайшую неблагодарность. Но ты рассуждай так. Бог оставил его для того особенно, чтобы мы, побуждаемые страхом и ожидая нападения врага, непрестанно были бы бдительны и бодрствовали, облегчая труд добродетели надеждою наград и ожиданием благ вечных и неизреченных. И чему удивляешься, что Бог оставил дьявола по своей попечительности о нашем спасении, для того, чтобы побуждать нашу беспечность и доставлять нам повод к получению венцов? Он самую гиену уготовил для того, чтобы страх наказания и нестерпимая тяжесть мучений побуждали нас к царствию. Видишь, премудрое человеколюбие Господа, как Он употребляет все меры, чтобы не только спасти созданных им, но и удостоить неизреченных благ. Для того Он и даровал нам свободную волю, и вложил в природу и в совесть нашу познание добра и зла, и попустил быть дьяволу, и угрожая гиеной, чтобы мы не испытали гиены, но получили царствие. И что дивишься, что Он употребил все это и весьма многие другие меры для этой цели. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба. Филиппийцам 2:6. И испытал все прочее, относящееся до тела, родился от жены и произошел от девы, 9 месяцев был носим во чреве, повит пеленами, почитал отцом своим Иосифа, обрученника Марии, возрастал мало-помалу, был обрезан и принес жертву, алкал, жаждал и утомлялся, а наконец претерпел и смерть, смерть необыкновенную, но почитавшуюся самую позорную, то есть смерть крестную. И все это ради нас и нашего спасения потерпел Творец всяческих, неизменяемый, все приведший из небытия в бытие, презирает на землю, и она трясется, Псалом 103. Блеск славы, которую не могут зреть и херувимы, эти бесплотные силы, но отвращая лица свои и закрывая их крыльями, свидетельствуют нам о чуде, которого непрестанно хвалят ангелы, архангелы. Он-то ради нас и нашего спасения благоволился делаться человеком и открыл нам путь доброй жизни, преподал достаточное наставление тем, что сам прошел этим путем, восприняв одинаковое с нами естество. Итак, какое останется нам оправдание, если мы, после того, как столько уже совершено для нашего спасения, сами сделаем все это бесполезным для нас и своим нерадением о том лишимся спасения? Посему прошу, будем бдительны и не станем безрассудно следовать обычаю других, но каждый день будем исследовать свою жизнь и смотреть, в чем мы согрешили и что сделали доброго, и таким образом исправлять свои согрешения, дабы нам стяжать и вышнюю милость, и быть угодными Богу, и получить Царство Небесное».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Изучая жизнь и служение апостола Павла, очаровательно заметить, как полностью он служит примером образу жизни, который он призывал верующих, чтобы они жили пред Богом. В послании к Римлянам, 12 главе 1 стихе, мы читаем: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». С того момента, как Павел стал новым творением во Христе Иисусе, его жизнь была полностью и совершенно отдана служению Господу. Во всяком переживании и во всех местах он неоднократно провозглашал весь совет Божий. Его три определенных миссионерские путешествия принесли ему много страдания физически и эмоционально, но на протяжении этого времени Бог употреблял его для учреждения многих церквей. В этом изучении заметим, что Павел римскими властями был заключен в Кесарии, ожидая времени, когда его пошлют в Рим. Теперь 60-й год новой эры. 2 года или немного больше он был под охраной в Кесарии. Господь руководил и побудил его апеллировать к римскому правителю Кесарю, чтобы его дело судили на его судейском месте, а не пред иудейским Синедрионом в Иерусалиме. Павел провозгласил, что он не боится умереть. «Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть», требуя суда Кесарева. Господь явился Павлу очень ясным образом, информируя его, что «как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Римский правитель не имел выхода, как только дать разрешение Павлу, потому что Павел был не только евреем, но также римским гражданином со всеми правами и привилегиями, связанными с ним. Ожидая времени, когда его пошлют в Рим, как заключенного, Павел продолжал свидетельствовать о Божьей спасительной благодати во Христе. Правитель Фест со своей стороны был озабочен, что верного он мог написать и послать о нем государю. Он верил, что Павел не был достоин смерти. Он сознавал, что сильная ненависть иудейских вождей побуждала их принести против Павла ложные и неосновательные обвинения. Посещение царя Агриппы предоставило правителю возможность выразить свое затруднение. Агриппа сразу согласился послушать, что Павел мог сказать. Обратившись к деяниям святых апостолов в 12 главе 21 стиху, мы узнаем, что отец Агриппы был царем, который умер при таких ужасных обстоятельствах и условиях, как это описано в Писании. Агриппа поэтому был хорошо знакомым с путями и учениями иудеев. Это побудило апостола провозгласить перед ним: «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев». Получив разрешение говорить свободно, апостол очень ясно продолжал осведомлять, как Бог поступил с ним, приведя его ко спасению во Христе и уполномочив его на служение иудеям и язычникам, чтобы они могли верою в Христа получить прощение грехов и жребий с освященными. Непреодолимая сила, с которой Павел произнес свое свидетельство, заставила правителя громко воскликнуть: «Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Но Павел продолжал представлять свое дело пред царем и правителем даже до того, что бросил вызов царю словами: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» На это царь ответил: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Агриппа теперь обвинялся Писанием, которое он знал. От него требовалось решение. Заключенный, вероятно, скованными руками и ногами, спокойно провозглашавший Слово Божие, теперь требовал ответа от царя относительно его отношения к истинам Слова Божия. Это был драматический момент. Было ли это полунасмешливое возражение со стороны Агриппы: «Ты немного не убеждаешь меня»? Было ли это внезапная вспышка воспоминания, каким образом умер его отец от руки Бога, как записано в Деяниях святых апостолов в 12 главе 11 стихе, что он произнес эти слова, мы не знаем. Но искренний, умоляющий голос Павла поразил с громадным эффектом и силой, тогда как находящиеся в великолепном зале видели человека с кандалами, протягивающего свои руки и сердце. «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уст». Какой контраст! Царь в роскошном одеянии и Павел в цепях. Один с доказательством некоторого осуждения, отмеченного на его лице, другой — самообладанием духа, смотря на цепи. Такой был контраст. Один с прикосновением презрения на его устах, другой с напряженным стремлением к душам всех, кто без Бога, без Христа, без надежды в жизни. Царь заключенный. Один обреченный на гибель, если не покается, другой радующийся, несмотря на страдания, ради его веры, его надежды, его упования на Слово Вечного Бога. Представляется сцена заключенного, умоляющего своих поработителей, чтобы они стали новыми творениями во Христе Иисусе. Здесь представляется сцена: правитель и царь вынуждены, заботясь о их собственном положении и престиже, и популярности, должны посоветоваться о жизни служителя Божия, стоящего пред ними в цепях. Агриппа, наконец, сказал правителю: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Таким образом, они освободились от этого дела. Бог руководил, и Павла должны отослать в Рим. Павел уже свидетельствовал перед царем, правителем, первосвященником израильским и язычниками. Еще многое ожидало Павла, когда он покоился на обетованиях Божьих относительно его жизни. Когда Бог встретил его на пути в Дамаск, Павел сказал трепящим голосом: «Господи, что повелишь мне сделать?» На протяжении лет он продолжал искать руководство и наставление от Господа. Путешествие в Рим. Прекрасно заметить, что Павел, заключенный, не был сам на пути в Рим. Достопримечательно, что он имел два компаньона, которые сопровождали путешествие с ним. Несмотря на то, что он был в Кесарии больше 2 лет, ему дали некоторую свободу, чтобы принимать некоторых посетителей. Эти двое, которые посещали его там, теперь сопровождали его в этом путешествии. Один был писателем книги «Деяний святых апостолов», его имя Лука, врач. Как благосклонно Бог устроил для своего страдающего служителя Павла. Другой был почетный друг по имени Аристарх, македонянин из Фессалоники. Аристарх означает «лучший управитель». Аристарх был тем, кто сопровождал Павла в его третьем путешествии. Его имя первый раз встречается в Писании, в Деянии святых апостолов, 19 главе, 29 стихе, где мы читаем. «Весь город наполнился смятением, схвативший македонян Гайя и Аристарха, спутников Павловых». Город, о котором говорится, был Ефес, где Павел провел 2 года. Мы находим имя Аристарх, упомянутым опять в книге «Деяния святых апостолов», 20 главе, 4 стихе. Наконец, его имя встречается в 2 посланиях апостола, написанных из заключения в Риме, а именно послании Колоссянам 4 главе 10 стихе и к Филимону 23 стихе. Писатель книги «Деяния святых апостолов» Лука, который также написал Евангелие, носящее его имя, говорит о себе, когда он писал: «С нами был Аристарх». Плавание и путешествие заняло, как мы узнаем из наблюдения времени, записанного в Писании, приблизительно 6 месяцев. Для нас сегодня покажется невероятным, как это займет столько времени, чтобы плыть от берегов Палестины до Рима. Один человек решил установить приблизительную дату, заявляя: «Павел отплыл с Кесарии в августе 60-го года новой эры, и что они имели кораблекрушение в начале ноября того же года. Провели 3 месяца на острове Мелити, это значило в начале февраля 61-го года. Когда он, наконец, отплыл в Рим, в который они прибыли в начале марта 61-го года новой эры, в следующей беседе мы более поговорим об этом путешествии. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Божья воля. О том, как ее познавать, как нам с вами быть с ней, как нам реагировать на это, как нам разбираться, что хочет Бог. Это очень важные вопросы. И мы с вами сейчас прочитаем Деяния святых апостолов, 17 главу. Откройте, пожалуйста, Новый Завет, Деяния святых апостолов, 17 глава. Деяния апостолов, 17 глава, мы читаем с вами с 10 стиха. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Вирию, куда они, прибывшие, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало». Мы с вами говорим о том, что у Господа есть намерение, чтобы общаться с нами. Цель, желание, чтобы с нами общаться. Вы знаете, я бы сказал со своей стороны очень верно, точно, пунктуально, постоянно. Бог проявляет это действие. С нашей стороны мы с вами можем быть нерадивы. Эта нерадивость может возникать от того, что мы с вами не понимаем многого, недооцениваем многое. И это не все так просто. Мы думаем, что если Бог имеет какое-то намерение, а мы выбираем какое-то другое намерение, Он имеет один взгляд к нам, мы берем другой взгляд. И мы иногда здесь говорим: «Господи, ну Ты меня благослови, оставь свои взгляды. И здесь поставь свою печать, подпиши: да, я благословляю Тебя, делай так». Конечно, не так, друзья мои. Бог, имея свои намерения, Он от них не отказывается. Он, видя то, как мы с вами стремимся куда-то, делает все, чтобы мы с вами могли остановиться, осознать, понять и прийти и сказать: «Господи, я разбит, я устал, мне тяжело, мне больно, только Ты меня можешь понять. Я знаю, что только в Тебе, Господи, я могу найти мир, утешение. Потому что только Ты любишь меня больше, чем я сам могу любить себя». Мы с вами размышляем над тем, что у Бога есть вот именно это особенное, святое намерение. И мы с вами видим, что в своем намерении Он не остается просто безмолвен, Он учит нас. Он что-то нам делает, Он что-то нам посылает, Он что-то совершает в Своем божественном, вот именно этом намерении. Мы часто бываем, Он говорит к нам, мы к Нему можем повернуться спиной, и в одном из псалмов мы поем: «Несчастный грешник, с бедной душою, с ношей греха в пути, стань на колени ныне с мольбою и ко Христу приди». Как там слова есть у нас у «Повернись лицом»? Предыдущий куплет там. «Кто тебя любит, так как Спаситель, Он умер за тебя, Бог примиряет грешных с собою, мир через Христа дает. Ты стоишь, грешник, к Богу спиною, о, повернись лицом, Мы иногда так стоим, к Его любви, к Его ранам, к Его пролитой крови. Мы стоим спиною, не понимая, не осознавая, кому мы так поворачиваемся, что мы через это приобретаем для себя. Конечно, ничего не приобретаем. Конечно, дальше уходим в проблемы. Мы с вами видим здесь одну, как бы, уникальную такую ситуацию, в которой мы можем видеть, как люди отнеслись здесь к Божьему Слову. Ведь все мы по-разному к Нему относимся. И мы прочитали, здешние были благомысленнее фессалоникийских. Это верийцы, которые жили в Верии. Они были благомысленнее. И сказано, они приняли слово со всем усердием. Они не просто слушали его. Они не просто удивлялись. Им не просто нравилось оно. Они его приняли. Причем со всем усердием. И тогда, когда они его приняли со всем усердием, мы с вами видим, ежедневно, разбирая Писание, точно ли это так. Вы знаете, тогда, когда человек разберется, исследует, проанализирует, у него теряются какие-то лишние взгляды. От него уходят сомнения, предположения. Он конкретен в том, что является правдой. Тогда, когда я встречался очень давно, это уже вот в следующем году будет 30 лет, как я уверовал. И вот тогда, когда я встречался с верующими, я думал, да что там от них можно услышать? Да мы тут, думаю, там какие-то бабульки вот такие, знаете, все какие-то согбенные такие, унылые, плачущие, швыркающие или еще что-то, да? И вот тогда, когда я стал слышать то, что отвечают, меня это поражало. Я удивлялся. Потому что этими коридорами или этими взглядами, этими мыслями я не ходил. Я не представлял себе, но когда я увидел особенную логику, особенность в том, что люди говорили, это меня поражало, это меня заставляло задуматься. И тем более, это один момент, когда ты думаешь, а другой совсем момент, когда Бог в твоей жизни что-то делает, и Он делает, и Он совершает, и ты удивляешься и говоришь, Господи, ну, просто это ты. Просто вот это ты. Это твоя рука. Это твоя любовь, это твой Дух Святой. И ты удивляешься, что делает Господь. И вот они были благомысленнее. Друзья мои, сразу же хочу сказать, что если мы не с усердием принимаем Слово Божие, то ежедневно его брать и пользоваться им мы не будем. Потому что мы теряем то, когда Господь нам дает. Вы помните, когда Евангелие Луки, 19 главу читаем, Христос приблизился к Иерусалиму. Уже это был последний путь его, да, когда он шел на распятие, и вот перед распятием он приблизился к Иерусалиму, стоя на горе, он заплакал. И когда он заплакал, он говорит, «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Но и это ныне сокрыто от глаз твоих. И он говорит, вот будет то-то, то-то, то-то с тобой, вот то-то, то-то случится. За что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Бог посещает. Он приходит к нам, Он говорит с нами. Он беседует с нами, друзья мои. И мы Его иногда не слышим. Вы когда-нибудь в жизни своей испытывали такое? Вот вы в своей жизни, в своих путях, в своих тех или иных каких-то вот намерениях, желаниях. И вот в этих намерениях, желаниях вдруг к вам подходит Бог. Я не говорю о каких-то чувствах, о каких-то эмоциях. И вот он пришел, и вот перед вами Бог. Вот тот, который все сотворил, всесильный, знающий все о вас, еще прежде создания мира, помните, да? Избравший нас в нем прежде создания мира, знающий все. И вот он. Вы представляете, Бог пришел, чтобы нам что-то сказать. И как часто бывает, что он нам что-то говорит, и мы его не слышим, мы его не понимаем. Мы себе не представляем, кто с нами говорит. Мы не взвешиваем. Почему он поспешил именно сегодня, именно к нам? Именно к нам говорит, именно то, что нам сегодня очень и очень важно. Почему так? Он говорит, ибо только я знаю намерения. Не просто знаю или имею, но и совершаю их к вам. И стараюсь их вам, эти намерения, открыть. Чтобы вы их глубоко осознали, увидели, разобрались, встретились, познакомились с ними. И вот здешние были благомысления фессалоникийских. Вы знаете, часто в своей нерадивости человек, я уже утром говорил, он может 50 лет идти вроде бы за Господом, вроде бы его знать, но никому не свидетельствовать. В чем-то быть неуверенным. Может быть, всегда говорить такую молитву: «Господи, как я беден, как я жалок, как я нищ». И, может быть, никогда у него в молитве не звучит такая, знаете, глубокая, осознанная благодарность: «Господи, я Тебя так благодарю, что Ты для меня делаешь». А ведь, друзья, посмотрите, сколько Он делает для нас. Сколько Он делает для тебя. Для меня, для нас. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами открыли послание Иакова. Первую главу. Иногда потому, что мы с вами невнимательны, может быть, беспечны, может быть, апатичны, несерьезны, неответственны. Мы с вами остаемся как бы без какого-то, вот, без какой-то ухоженности Господа. Он очень конкретен. И мне хочется с вами прочитать здесь из первой главы, с 19 стиха. Послание Иакова, первая глава, с 19 стиха. Иаков пишет и говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Давайте немножко посмотрим на эти слова. Итак, это слово всегда связует следующую мысль с предыдущей. Оно является каким-то уже подведенным итогом, или как бы говорит о том, что можно говорить о чем-то уже более далее, что предыдущее что-то было осознанно, что люди уже что-то взвесили, поняли, оценили. Он говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек». Он не говорит это просто к людям, которые вообще сегодня не читают Библию. Он говорит к людям, которые себя считают возлюбленными братьями. Этот титул может относиться только к Божьим детям. Он говорит, итак, братья мои возлюбленные, и он говорит, всякий человек, не некоторые, не те, которые, может быть, сегодня только 10 лет идут за Господом. Он говорит, всякий человек, который, может быть, уже 100 лет верующий, без исключения, он говорит, всякий человек, потому что всякий человек способен сегодня согрешать. Там дальше Яков пишет, говорит, все мы много согрешаем. Он не говорит, что некоторые из нас иногда согрешают. Он говорит, все мы много согрешаем. Поэтому он говорит, всякий человек да будет скор на слышание, активен, усерден, ответственен, медлен на слова, медлен на гнев. Вы знакомы с тем, когда мы с вами кого-то слушаем, человек начал что-то говорить, у нас сразу же с вами есть что-то. Что? Это просто что-то такое у нас происходит, и мы начинаем говорить. Что это что-то? Мы, может быть, противоречим, может быть, мы поясняем, и говорим, нет, не надо дальше говорить, подожди, я тебе сейчас все объясню. Но это свойственно нам, да? Он говорит, медлен на слова и медлен на гнев. Утром я говорил о тайном грехе. Когда о человеке говорят о его грехе, у него появляется гнев. С этим гневом он, гнев человека, не творит. Никогда. Не творил и не будет творить правды Божьей. Никогда. Поэтому если появился гнев и заработал язык, появились слова, это все бесполезно. Это во вред. Это не на пользу. Потому что здесь мы никогда с вами не сотворим того, что может сделать Господь, когда мы с вами будем медленны на слова и медленны на гнев. Он говорит, посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы. Гнев – это тоже может быть как бы проявление какой-то злобы. Что такое злоба? Как вы думаете, что такое злоба? Осторожно, злая собака. Осторожно, злая соседка. Осторожно, злая жена. Извините меня. Или, может быть, злой муж, злая теща. Бедная теща иногда уже так достается, что на нее, из нее уже сделали какой-то ореол такого, знаете, неблагополучия, какой-то такой клин преткновения в семье. Конечно, Господь не говорит, Он говорит всякую нечистоту и остаток злобы. Нечистота, она очень тесно связана со злобой. Очень тесно. И он говорит, и так отложивший всякую нечистоту и остаток злобы в кротости. Кротость – это состояние, в котором человек может анализировать, не спешить, думать, взвешивать, размышлять, анализируя, уже давать какую-то оценку услышанному. И если Господь говорит, оценка всегда должна быть очень-очень конкретная. Он говорит, в кротости примите насаждаемое слово. Помните, сказано, сеятель вышел сеять, и вот он сеет свое слово, одно упало так, четыре вида почвы. И вот на добрую почву оно взошло и принесло плод. И если мы с вами принимаем слово, Господь говорит, если прибудете во мне, и слова мои прибудут у вас, то принесете много плода. Он говорит, если не пребудете во мне, и слова мои не пребудут в вас, то принесете еще больше плода. Какого? Греховного, ненужного, бесполезного. Это боль. Это просто потерянность. Это утрата, можно сказать, жизни. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Он говорит, не просто слушайте, он говорит, примите насаждаемое слово. Это тоже разница. Дальше мы с вами читаем, здесь сказаны такие слова. Он говорит, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Один момент, смотрите, будьте исполнители, а не слышатели только. Поэтому он говорит, если человек слушает и не исполняет, он там дальше объясняет. И он говорит, будьте же исполнители, а не слышатели только. И он говорит, обманывающие самих себя. Как часто, не слушая, не исполняя, мы обманываем себя. Вы подсчитали, нет, как часто? У нас ведется какая-то статистика, нет? Нет. Мы не делаем этого. Я думаю, что Господь, друзья мои, очень конкретно говорит, очень конкретные данные приводит. Очень конкретные, абсолютно точные, я бы сказал, сформулированные неприблизительно. Обманывающие самих себя. И он говорит дальше, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица,

Потому что если два или три человека зашли в туалет, уже другим не подойти туда. А всем нам надо зеркало. Там даже очередь. А в церковь мы иногда приходим без зеркала, без Библии. А там зеркало обязательно надо. На что мы больше с вами обращаем внимание? На свой внешний или внутренний вид? Внешне. Мы такие все хорошие. Я думаю, что фарисеи и книжники тоже были хорошие. И Господь им говорил, что внешне вы, как гробы окрашенные, а внутри полны зловония и мертвечины. Трудно говорить об этом. Ну вот такие точные формулировки, очень конкретные, говорит нам Слово Божие, говорит нам Господь. Ибо кто слушает Слово, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какой он, каков он. Он говорит, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы? Вот он говорит, закон совершенный, закон свободы. И пребудет в нем, тут будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Иногда человек, иногда, может быть, мы говорили, ну, подумайте, вспомните, за что меня Бог так не любит, почему Он меня так наказывает, почему в моей жизни все так катится, почему так все неудачно, почему такие проблемы, из проблемы в проблему, ну почему? Что я, неужели, ну я больше всех нагрешил, что ли? Ну почему так все? Почему я такой несчастный? Блаженный – это счастливый. И он говорит, кто вникнет и пребудет в нем, в чем? В законе совершенном, в законе свободы, этот закон он освобождает. Он говорит, этот человек будет блажен, счастлив в своем действовании. А как много людей, которые что-то делают, лепят, стараются, устраивают, а он несчастен. Он говорит, если сказать, что кто-то несчастен, я готов поднять не только руки, все, что можно поднять, и руки, и ноги я готов поднять, что я самый несчастный. И так много этих людей. Но, друзья мои, даже если человек признает себя, что он несчастен, он не идет к Богу. Он иногда унижает Бога. Он иногда делает ужасные глупости, нелепости. У всех людей разные отношения к Библии. Это отношение должно быть одинаковым. Так как Библия, она просто одинакова для всех нас, она нам необходима, она важна. Каждое слово, каждая мысль – это о нашем правильном отношении к Господу, о нашей, значит, будущей пользе, о нашем блаженстве. Иаков говорит во второй главе там этого же послания, с 14 стиха он говорит о вере, в которой нет дел. Если человек слушает, он вникает, причем слово «вникнет» — это не просто прочитать или слушать, это глубоко осознать и проникнуться смыслом до того, чтобы прибыть в осознанном понятии до исполнения его на деле в своей жизни. Вот это вникнуть. Вникнуть и разобраться. Утром мы с вами вспоминали послание к Ефесянам, 4 главу, там с 11 стиха, помните? Апостол Павел говорит, и он поставил одних в церкви, евангелистами там, апостолами, пророками. Мы с вами знаем, что апостолов и пророков сейчас нету.

0: Мне много приходилось слышать пророчеств в жизни. И если вообще рассказывать об этом, вы просто удивитесь, о чем иногда сатана пророчествует. Это просто кошмар. Вот. И о пастырях там говорится. И вот дальше говорится о том, для чего Господь это делает. И мне бы хотелось сказать, что пастырь – это своего рода как почтальон. Или как человек, который от Господа что-то принимает, читает, говорит, объясняет. Вы знаете, в армии почтальон – это очень такая удобная, скажем, удачная служба. Почтальон ездит за письмами, он привозит письма. И тогда, когда он заходит в казарму с письмами, в казарме солдаты прибегают, затихают, иногда кричат: «Смирно!» Там рота должна все встать, выстроиться, все. А иногда заходит почтальон и ничего не кричит. Сказали: «Почтальон!» Раз все собрались, солдаты затихли, замолкли, и вот он читает письма. «Такому-то, такому-то, такому-то!» Он прочитывал, и кто-то из ребят говорит: «Больше нет? А что этому Гончарову не было? Жукову не было? Нет, не было. Ну, наверное, в следующий раз будет». И парни, может быть, такие, знаете, разочарованные отходят. Письма, которые приносит почтальон, они бывают как бы желанными, такими очень даже желанными. Иногда парень грустит, что нету письма. И вот когда ему дают письмо, он рад, что он получил письмо. Он смотрит на почерк. Чей почерк? От кого письмо? Он его еще не вскрыл. И вот когда он прочитал, видит почерк знакомый. Он так хочет от этого человека получить письмо. И вот знаете, он получил это письмо и его не вскрывает. Он говорит: «Я так рад, что у меня есть это письмо». И он его не читает, он его не смотрит. Мы так с вами иногда относимся к письмам, которые посылает нам Бог. Я хочу сказать, что Он регулярно посылает нам свои письма. Он посылает нам письма. И его почта, его связь, она очень конкретна. И мы иногда получаем это письмо, но его не слушаем. Над ним не думаем. Даже его иногда не читаем. Представьте, что Бог уже много писем отправил нам. Вот сегодня еще одно. Я просто, знаете, размышлял и хочу так примерно, извините, вот как бы чуть-чуть образно, что ли, немножко что-то воспроизвести. Дорогой или дорогая, там имя. Я тебе писал уже много писем. Получил ты или нет? Я уже так давно жду от тебя ответа. Ответа все нет. Ну вот вчера, вернее, сегодня получил от тебя молитву. Очень рад, что получил от тебя молитву. Бог пишет нам письмо. Спешу ответить. Пишу тебе ответ. Даю тебе ответ. Очень прошу тебя, вникни в каждую строчку. Задумайся. Взвесь. И там очень может быть многое. Но здесь просто очень многое можно сказать. И дальше он пишет и говорит: Ты, я вижу, очень в молитве много просишь меня о том, чтобы размышлять о Твоей любви, о моей любви, знать ее. Я хочу тебе напомнить, что мной избранный апостол Иоанн пишет в своем послании: Бог есть любовь. Да, это действительно так. Я также тебя люблю. Так же всегда. Ладно, буду заканчивать свое письмо. Я думаю, что прочитав его, ты завтра обязательно будешь рад, получив от меня следующее письмо. Мне бы хотелось, чтобы ты читал его с усердием, вникал, черпал из этого письма все то, что я хочу тебе сказать. И заканчивая письмо, он подписывается: «Всегда неизменно любящий тебя твой Бог». Представьте, друзья, если бы вы получили письмо от Бога, и вот принесли бы письмо и сказали бы: почтальон пришел и сказал: письмо. Как бы вы к нему отнеслись? Не особо, какое-то необычное, какое-то... Ну как так, письмо от Бога? Друзья мои, Господь говорит с нами. Он дает нам, Он беседует с нами, и мы Его можем не воспринимать. Мы можем сказать: Господи, я Тебя люблю. Я однажды слышал в одной семье молитву, не раз, которая заканчивалась: Господи, мы любим Тебя, Ты знаешь, как мы любим Тебя. И это были только слова, на делах было: ой-ой-ой, что? Ой-ой-ой, что? Но они так красочно говорили о своей любви к Богу в молитве, заканчивая. Друзья мои, я не осуждаю этих людей. Но это просто как пример. И в жизни это просто кошмар. Это просто кошмар. Господь говорит: станем любить не словом, а делом и истиной. Мы иногда думаем, что мы любим Бога, но мы Ему честно не можем это сказать. Почему? Иоанн пишет в своем послании, он говорит: любовь познали мы и уверовали в нее. Помните, да? 4 глава там 16 стиха. Да, Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. Поэтому мы не только можем знать об этой любви, а в этой любви просто довериться и в ней пребывать, и в эту любовь отдать все в своей жизни. Но когда это не так, тогда в нашей жизни трудности, переживания, боль. К сожалению, мы не слушаем, мы не читаем. Мы не перечитываем его письма, и нам иногда они вообще, может быть, не доходят. Может быть, мы вообще не заглядываем в почтовый ящик, в который Господь посылает нам письма. Мы не открываем его. Может быть, мы вопием, мы молимся и говорим: Господи, а не берем, не воспринимаем. Мне бы хотелось, чтобы нам было понятно, что Господь не только наши молитвы любит, когда мы их к Нему посылаем. Но поверьте, Он любит нас и в ответах на эти молитвы. Как мы можем узнать волю Божию, как мы можем ее исполнить, как мы можем, если Господь говорит, и мы не видим в этом ответа? Очень больно, очень трудно, когда мы просто вот эти такие простые моменты не оцениваем. Господь говорит, наша вера от писем Господних, которые, читая нам, рождают у нас веру. Вера от слышания, да? А слышание от Слова Божьего. Вера от слышания Божьих писем, по-другому можем сказать, но так образно, как мы с вами сегодня беседуем. Господь говорит, познайте мои письма, читайте мои письма, вникните в них, и вы будете свободными. Он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Он говорит, мои письма вас освободят. Дал бы Господь, чтобы мы оценили Его намерение к нам. Он не просто, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Он открывает, Он объясняет, Он дает, Он делает, Он помогает. Мы совершенно по-другому относимся ко всему этому. Дал бы Господь, чтобы мы могли внимательными быть к тому, что Господь дает и делает для нас.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда вопрос о служении в церкви будет правильно понят, тогда успех в деле Божьем в такой общине всем будет очевиден. Сегодня в нашем разборе я хотел бы с Божьей помощью коснуться этой весьма важной темы о служении в церкви. И в основу нашей беседы мы прочтем 12 и 13 стихи 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам, которые гласят так: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Сколько бывает лишних проблем в общинах по той причине, что этот вопрос о служении в церкви неправильно понят. Апостол Павел просит уважать тех, которые трудятся в деле Божьем, которые являются нашими руководителями и которые вразумляют нас в истине. Таковых, говорит он, следует особенно почитать, с любовью за дело их. К сожалению, есть такие верующие, которые не признают никакого авторитета в церкви, ссылаясь на то, что, мол, мы живем в периоде Нового Завета, где сказано о всех верующих, что Иисус Христос соделал всех нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. И действительно, каждый христианин имеет определенное служение в Церкви Христовой, как сказано в послании Ефесянам, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И для чего дает нам Бог эти дары? Для служения к совершению святых, для созидания тела Христова. Значит, задача каждого чада Божия заключается в том, чтобы своим даром он служил назиданием церкви. Да, церковь Христова должна быть подобна улью, в котором каждая пчелка имеет свое задание. Но сказав это, не забудем, что Господь поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот этих служителей апостол Павел говорит «просим уважать». Слово «уважать» переведено с греческого слова «айдео». В других местах это же слово переведено на русский язык словами «видеть» и «знать». Иначе говоря, Павел, пользуясь греческим словом «айдео», просит, чтобы мы узнавали и познавали тех, которые трудятся среди нас, которые являются нашими предстоятелями и которые вразумляют нас. И тут невольно навязывается вопрос: как же их можно познать? Как узнать, что те, которых Господь сам поставил на дело служения для созидания тела Христова? Есть ли достоверенные признаки и доказательства таких учителей, которые воистину поставлены самим Господом на дело Его? Да, есть. Этих служителей можно узнать, и познав их, апостол Павел говорит: «Уважайте их, почитайте их преимущественно с любовью за дело их». Первый признак, который Павел дает в нашем тексте, по которому можно узнать такого служителя, это то, что он трудится. Христос учил нас просить в молитве Господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Почему? Потому что жатвы много, а делателей мало. Господу нужны делатели, а не энтузиасты. Конечно, энтузиазм желательно иметь, но сам по себе энтузиазм не надежен. Он подобно вспышке огня, который быстро сгорает. Господь ищет трудоспособных людей, которые не боятся работы. Те, которые думают, что служение в церкви – дело легкое и простое, глубоко ошибаются и вовсе не понимают, в чем это служение заключается. Есть, конечно, такие, которые занимают положение пастыря ради своих собственных интересов. То ли для денег, то ли для положения, то ли для своей славы. Таким пастырем пророку Иезекиилю велено было сказать Богом: «Горе пастырем, которые пасли себя самих». Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, и стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили с ними насилием и жестокостью. И посмотрите, что случилось с овцами, которых эти лжепастыри должны были пасти. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Дорогие, не таковых нужно уважать, не их нам почитать. Это самозванные лжепастыри, которые не из усердия назирают над Божьим стадом, но из гнусной корости. Горе таковым! Это наемники, которым овцы не свои, и когда они видят приходящего волка, то бывает, что они не только оставляют овец и бегут, а еще предают овечку волку на съедание, чтобы волка умиротворить. Как же познать верного пастыря? Христос нам сказал, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Какая чудная истина! Да, она основная, сказанная самим великим пастырем в отношении служения пастырей. Это, возлюбленные, и есть самая сущность служения церкви, потому что истинный ее служитель всегда будет отдавать самого себя целиком, все свои энергии, свои силы и время. Он готов отдать себя до смерти ради жизни своего стада. Да, дорогие мои, один из самых благословенных даров, которые когда-либо даны Христом Его Церкви, это служители, которые действительно трудятся ради стада Божия, не считаясь ни с чем. О них Бог может сказать, как Он это некогда сделал через уста одного из Своих верных пастырей, пророка Иеремию, «Дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием». Так можно узнать истинного пастыря, и их мы должны уважать и преимущественно почитать с любовью за их преданность и любовь к делу Божьему. Но заметьте другой признак или качество истинного служителя церкви, пастыря стада Божия. Он руководитель, он лидер, или, как в нашем тексте сказано, предстоятель наш в Господе. Вы заметили? В Господе. Есть братья, которые одаренные, лидеры, они способны руководить, но это еще не все. Слово Божие ясно указывает, что истинный служитель, пастырь, это особый дар Христа. И это мы никогда не должны забывать, особенно когда есть те, которые думают, что можно сфабриковать проповедников, евангелистов и вообще церковных служителей, дав им специальное образование. Это отнюдь не значит, что нам не нужно иметь такое образование, если оно вообще доступно. Но само по себе ни образование, ни даже добрые намерения не могут заменить личное призвание от Господа на такое служение. Послушайте, как об этом свидетельствует один из самых примерных служителей церкви, апостол Павел. «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией». Свое служение он лично принял как дар от Господа Иисуса Христа. Сказал он это пресвитерам церкви в Ефесе, и им добавляет следующее: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Тот, который так избран Духом Святым, будет иметь и способность к этому служению». Это не значит, что этот дар не должен быть развиваем, наоборот. Юному своему сотруднику Тимофею апостол Павел неоднократно напоминает, чтобы он занимался чтением, наставлением и учением, и чтобы он вникал в себя и в учение, занимаясь сим постоянно. Жалкий тот служитель, который, кончив свое образование, думает, что он все знает и больше ему нечему учиться. Он призван только якобы других учить. О, как много говорят эти два слова «в Господе». «Предстоятелей ваших в Господе». Да, служитель Божий должен иметь ясные, неоспоримые качества и доказательства того, что он воистину призван, избран Богом на свое служение. Как проповедовать, если не будут посланы? Дорогие мои, истинный Божий слуга не может иначе сказать, чем сказал один из самых великих проповедников и служителей, апостол Павел: «Горе мне, если я не благовествую!» Или, как выразился другой верный слуга Божий Иеремии, когда сильное искушение постигло его оставить свое служение: «И подумал я, — говорит он, — не буду я напоминать о Боге, и не буду более говорить во имя Его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Это верный признак истинного Божьего служителя. Он не может иначе, как исполнить служение свое. Таковых уважайте, их почитайте преимущественно с любовью за дело их. Но есть еще один признак, по которому узнается слуга Божий. Он способен вразумлять других. А это тоже дар, который дает Бог. Бог не призывает человека без того, чтобы не дать ему способность исполнить свое призвание. Дорогие мои, священное служение пастора требует не одного только дара, чтобы руководить церковью, чтобы дело держалось в Духе Божьем, чтобы неправильности и уклоны с простоты евангельского учения были обнаружены и исправлены, чтобы все было под покровом Божьего благословения. Оно требует и дар управления, и большое количество терпения, и тактичности в разрешении церковных проблем. Да, для осуществления успеха в деле Божьем пресвитер должен иметь сердце пастыря, любовь к Божьему стаду. Но не меньше из всех даров пастыря – это умение вразумлять, способность наставлять, то есть не только передавать информацию, факты и истины Божьи, но уметь так наставлять, чтобы слушающие его могли слышанное привести в действие. Когда Петр говорит пастырем своим: «Пасите Божье стадо», то он этим хочет сказать: «Кормите Божье стадо». Это значит водить его на злачные пажити, где стадо могло бы получить для себя необходимую пищу. Злачные пажити – это Слово Божье. Есть проповедники, которые проповедуют о Слове Божьем, и есть те, которые проповедуют Слово Божье. И тут большая разница. Можно говорить о Слове Божьем, дать полезные факты и уроки, но если проповедь не питает человека, не вдохновляет, не оживляет и не побуждает к добродетелю, то это не проповедь, а лекция. Чтобы воистину проповедовать Слово Божие, не нужно быть оратором, но зато необходимо помазание Духа Святого. Такое служение сделает то, что Священное Писание называет поливанием. «Я насадил, — говорит Павел, — Аполлос поливал». О служении Аполлоса сказано, что он много содействовал уверовавшим благодатью. О, как церковь сегодня нуждается в таких служителях! Просим вас, братья, уважать таковых, трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. И заметьте, что добавляет Павел сразу после того, как он это сказал. Не ставя тут точки, он продолжает свое предложение. Слушайте, будьте в мире между собою. Не хочет ли он этим сказать, насколько в общине мир зависит от правильного отношения между служителями церкви и ее членами? О, какая ответственность лежит как на пастыре, так и на членах общины, чтобы дело Божие шло вперед. Братья и сестры, будьте в мире между собою. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неустанно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет», — говорит Слово Божье. С другой стороны, великий пастырь ставит высокие требования каждому служителю церкви. Они должны пасти Божье стадо, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Как бы процветало дело Божие, если бы мы соблюдали эти основные правила и законы церковной жизни? Если мы, называющие себя верующими, не можем между собой соблюдать мир, то как мы можем убедить грешников, чтобы они примирились с Богом? Разве это не будет противоречием? Неужели мы не можем смириться и покориться, чтобы имя Божие не хулилось у язычников, но чтобы они видели наше доброе житье и прославляли Отца нашего Небесного? Но, может быть, среди моих радиослушателей есть те, которые обратились к Господу, может быть, через эти радиопередачи. Но вы не принадлежите к общине святых. Вы не имеете пастыря, который бы заботился о вашем духовном благополучии. Мой друг, не пренебрегай собрание детей Божьих. Тебе нужно общение церкви. Это твой родной дом. Ты к ней принадлежишь. Однако я должен сказать, что церковь никого не спасет. Спасти может один Христос. Но если ты спасен, тогда твоя обязанность присоединиться к общине искупленных детей Божьих. Сегодняшняя беседа была исключительно для детей Божьих. Если ты, мой друг, не родился свыше, то это слово не было для тебя. Ты должен родиться свыше. Тебе не нужно присоединиться к церкви, она тебе не поможет до тех пор, пока ты не примешь Христа, главу церкви, как твоего личного спасителя. Приди к нему сейчас. Тебе дается чудная возможность сегодня отдать свое сердце Христу. Он примет тебя, когда признаешь свой грех и в смирении пойдешь у его пронзенных ног. Дал бы Дух Божий, чтобы ты это сделал сегодня. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом в суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка.

0: пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы сказали, что книга Наума открывает нам характер Божий как Бога святости, но также и справедливого гнева на беззаконие человечества, не ищущее покаяния пред Создателем Своим. Чистота святости требует этого от Бога праведности и справедливости. Об этом говорит не только Ветхий Завет, но и Новый. Так апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, 1 главе 7 по 8 стих пишет: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего общение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Подобное сказал и пророк Исаия: «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». 35 глава, 4 стих. Итак, Священное Писание подтверждает, что хотя Бог проливает чашу гнева Своего на нечестивое человечество по причине требования атрибута святости, но Он также проявляет и утешение, защиту и любовь к тем, кто приходит к Нему с верой и надеждой. Я должен сказать, что чем мы ближе приходим в нашей жизни к Господу, сохраняя с Ним общение, тем более мы ненавидим грех и всякое беззаконие. В грядущих веках совершится суд над людьми у великого белого престола. Мы будем участниками Его со Христом Иисусом, будучи членами Его Церкви, которую Он к тому времени вознесет от земли к себе. Многие грешники будут изгнаны в тьму вечную, потому что они отказались от хождения в жизни со Христом Иисусом, отвергли Его призыв благодати и любви. Пребывание наше во Христе в трудной земной жизни связано с отвержением послушания Его воли и водительству как доброго пастыря овец своих послушных и кротких. Многие в течение столетий переносили большие страдания за свои убеждения и веру в Господа Иисуса Христа. Они не капитулировали пред соблазнами и искушениями, которые этот мир им предлагал, остались верными Отцу Небесному, как и верен остался Господь Иисус при искушении от дьявола в пустыне. Святой Бог утешает верных Своих. Слушайте слова: «Празднуй, Иудея, праздники твои, и исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый». Наума 1 глава, 15 стих. Иуда в то время слышал предвозвещание пророка Наума о судах Божиих на врагов его, и эти слова являлись утешением для верующих того времени в земле Иуды. Псалом 53 является также иллюстрацией этого положения народов и отношения Господа к нечестивым народам во все времена. Не только в дни давние, но и наше время связано с этим принципом божественного действия, вызванного отступлением человечества. Приговор объявлен. А теперь мы приходим к второй главе, которая открывает трагическую осаду Ниневии и ее гибель. Творец Вселенной пользуется естественными обстоятельствами земной истории человечества. Он уподобляет языческие империи для исполнения своих планов и судов над беззаконием. Живой Бог повелевает другому народу разрушить гордую, нечестивую Ниневию. Слова Наума 2 главы 13 стиха свидетельствуют об этом. «Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю земли добычу твою, и не будут больше слышен голос послов твоих». наблюдение за военными событиями даже нашего столетия подтверждает факт, что когда столицей овладевает вражеская армия и разрушает ее довольно сильно, все же эти столицы со временем отстраиваются и руины забываются. Однако этого не случилось с Великой Ниневией. Она была совершенно разрушена и никогда не была восстановлена. Когда победоносная армия Александра Македонского, великого полководца, прошла через эту местность, они даже не знали, что под песками лежал когда-то великий, гордый и сильный город Ниневия. Вторая глава начинается возвещением пророка, который видел в видении страшную картину осады, враждебной к Богу Ниневии. «Поднимается не тебя, разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся силами». Заметна ирония провидца, ибо он знал, что ничто не сохранит Ниневию от падения и разрушения, сила ее и твердыни не устоят. Видение пророк передает рельефно и красочно. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы, лес копьев волнуется. Битва была невероятная. Речные ворота растворяются, и дворец разрушается. 2 глава, 6 стих. Грех Ниневии был двойственного характера по отношению к Богу и к человеку. По отношению к Богу ниневитяне были полны гордости, самоуверенности и дерзости. По отношению к людям царила в городе жестокость, насилие и несправедливость. Эти проявления характера Ниневии, несомненно, были родственны одно другому. Гордые люди восстали против живого Бога, и по отношению к человеку они не могли быть добрыми, милостивыми. Господь употребил другие языческие народ против Ниневии, чтобы суд совершился над нею. История передает и другие подобные случаи, когда божественная воля была выполнена народами, не знавшими Господа. Обратите внимание на слова Наума 2 главы с 9 по 10 стих, полные трагизма и ужаса. «Расхищайте серебро, расхищайте золото, разграблена, опустошена и разорена она Ниневия, и тает сердце, колено трясутся, лица у них потемнели. Крик жителей в ужасе, смятении наполнил воздух. Город оказался совершенно пустым, разрушенным и мертвым». Возглас о серебре, золоте указывает, конечно, о грабеже победителей в Ниневии, осажденной и побежденной. Богатство этой столицы было баснословное. Картина страха и бедствия ясно представлена пророком. Жестокость и насилие войск противника никакая молитва не могла остановить. Стены крепости пали и стали добычей огня. Храбрость ниневитян сменила смерть, страдания и пленения. Такова была судьба города, который отверг живого Бога, оскорбил имя его, как Бога Авраама, Исаака и Иакова. Самонадеянность и самохвальство своей силой Ниневии сменили разрушение, вопли и страдания. О, как страшен суд Господень, когда его справедливый приговор приходит в исполнение. Слушайте слова Наума 2 главы 13 стиха. «Сожгу в дыму колесницы твои, и не будет более слышен голос послов твоих». Это произошло 607 лет до Рождества Христова, когда Ниневия достигла зенита своей силы и славы. Неожиданное наводнение реки Тигра разрушило часть стены крепости и много помогло враждебной армии достичь победы и совершить полное разрушение. Голос Наума не был принят столицей, как голос Ионы свыше 100 лет тому назад. В этом случае гордыня и беззаконие восторжествовали в сердцах правителей и миллионов жителей Ниневии. Виновные стали причиной гибели многих невинных детей и старцев. Время суда Божие наступило, и ничто не могло остановить его. Столетие перед этим всемогущий Бог послал сильный ветер и разделил Черное море, чтобы Израиль благополучно перешел по его песчаному дну. Спасшись от догоняющих египтян, которые утонули в пучинах волн. На страницах Священного Писания мы видим действия всесильного и всемогущего Господа, которое поражает нас и устрашает. Но Бог не только всесилен, Он также и милосерд, и долготерпелив. Он проявляет великое милосердие к виновному человеку, если люди проявляют перед Ним сокрушенный дух и каются в поступках своих. Никогда не можем мы умолкнуть о Его любви, проявленной к миру в жертве Господа Иисуса Христа на Голгофе. Там Он совершил наше искупление по милости, по благодати Своей. Но человечество в своем большинстве отвергает эту милость и спасение. Гнев Божий неизбежен для таковых. Книга пророка Наума ясно свидетельствует об этом. Ожесточенный человек будет внезапно сокрушен, и не будет ему исцеления. Притча 29 глава, 1 стих. Благоразумные же примут милость Божию. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «одобрение» или «утешение». Спустя столетия после того, как Ниневия покаялась в результате проповеди Ионы, она снова вернулась к идолопоклонству, насилию и надменности. И пророк Наум, конечно же, провозглашает Божий приговор. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Псалом 138, 7 по 12. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Слава Господу за Его любовь и милость к нам. Оставайтесь вместе с нами. Если вы хотите написать нам письмо, пишите на адрес russian@bbnmedia.org.

0: Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 10. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора – покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они подобны обточенному столбу и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добро делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиацинт и пурпур — все это дело рук искусных». А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силой Своей, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его, Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь, вот я выброшу жителей этой земли на этот раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе, подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатер мой и развесить ковры мои, ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно». Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустыней, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не в гневе Твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего. Ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили». Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слово завета этого, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажите им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета этого, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайте с гласа моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которой я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи. И сказал мне Господь, провозгласи все эти слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слово завета этого и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до этого дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайте с гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо свое, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете этом, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отказались слушаться слов моих и пошли вслед чужих богов служа им. Дом Израилев и дом Иудин нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Поэтому так говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их». Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят. Но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства? И священные мяса не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющие маслины и красующиеся приятными плодами именовал тебя Господь, и ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его, и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Поэтому так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Поэтому так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их. Юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода. И остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии, почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют. Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец, на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: «Он не увидит, что с нами будет». Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был в безопасности, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, они вероломно поступают с тобой, и они кричат вслед тебе громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе «и доброе». Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его». Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустой степью. Сделали его пустыней, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь: всех злых моих соседей, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю, вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Глава 13. «Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. Я купил пояс по слову Господа и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господа в другой раз и сказано: возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. Я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господа: так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славой, хвалой и украшением. Но они не послушались. Поэтому скажи им слово это: так говорит Господь, Бог Израилев: всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе: разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им: так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей этой земли и царей, сидящих на престоле Давидовом, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. «Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит: воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете этого, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих с севера. Где стадо, которое было дано тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем: за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли Эфиоп переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после этого не очистишься. Доколе же?
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете BBN. Апостол Павел в своих посланиях дает нам прекрасные пожелания. И вот одно из них – послание к римлянам, 13 глава, 12 по 14 стихи. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте».

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы вернемся к нашему тексту Священного Писания, находящемуся, как вы помните, в 5 главе послания к Ефесянам, и остановимся в начале на стихах от 14 до 17. Я надеюсь, что вы у себя дома тоже уже читали, прочитали несколько раз это место Священного Писания. Здесь написано так: «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Друзья, это чудное место Священного Писания. Здесь мы видим обручение Церкви Христу. Церковь приближается к тому блаженному дню, когда она будет представлена небесному жениху как невеста, что мы вскоре увидим из дальнейших стихов. Понимание этой истины должно определять нашу настоящую жизнь, наш характер, наше поведение на земле. Если же она не влияет на нас, освящающе, тогда в наших отношениях с Господом есть что-то радикально неправильное. Обрученная девушка всегда будет с особенным вниманием прислушиваться к голосу и желаниям обручившегося с ним, не правда ли? Если дитя Божье с радостью ожидает великого дня полного соединения со Христом, то, безусловно, этот факт благотворно будет влиять на все его действия. В последней лекции мы, друзья, подчеркивали, что нам предписано не иметь участия в бесплодных делах тьмы. Помните об этом. Но мы должны обличать их. Обличать значит разоблачить, открыть при помощи света. Это не означает, что мы должны упрекать каждого встречного.

0: вечного и поперечного, поступающего неправильно, но что наша светлая жизнь, если можно так выразиться, сама обнаружит и обличит бесплодные дела тьмы. Одна верующая женщина очень заботилась о спасении своего мужа. Ежедневно, с горьким плачем и упреком, она увещевала его и призывала, приказывала и так далее. И приказывала, и призывала отдаться Христу. Но это его как бы еще больше ожесточало и отталкивало от всего этого. Она пожаловалась проповеднику. И вот проповедник посоветовал ей меньше говорить и меньше плакать, а проявить к нему особенную любовь, ласковое внимание к мужу. Через некоторое время ее муж обратился к Господу. Друзья, радиослушатели, наша жизнь должна светиться. Мы лично должны жить во свете, чтобы люди увидели, как мы ходим. Этот свет будет обличать других, друзья. Но мы вернемся опять к стихам 14 и 15, где написано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это не относится к духовно мертвым, ибо как можно разбудить мертвого, друзья? Это относится к духовно уснувшим верующим. И апостол Павел говорит им: смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, то есть понимайте, что есть воля Божья. Здесь, слушатель, безусловно, апостол Павел говорит о поведении верующего. Он должен поступать мудро. И его поведение, его жизнь во свете укажет на важность правильного отношения к Богу и на неотложность обращения к Нему. Цель мудрого поведения – пребывать в воле Божьей. А исполнение его воли приведет именно к делам света, к достойному поведению, которое обнаружит и обличит дела тьмы, друзья. Теперь мы посмотрим и приступим к рассмотру духовного опыта церкви и отдельного верующего. В чем он заключается? В следующем. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Мы читали стихи 18 и 19. Это, друзья, это неблагочестивое порицание пьянства, хотя пьянство и в древнее время, и в наши дни было и остается одним из самых распространенных грехов. А сравнение? Сравнение в духовном наставлении верующих. Друзья радиослушатели, большинство людей, не имея полного удовлетворения в жизни, ищут чего-то, ищут искусственного возбуждения. Например, искусственное возбуждение в опьянении и сегодня даже в наркомании. Этим появляется и поясняется и успешная торговля спиртными напитками и разными другими препаратами, и существование пивных и ресторанов таверн, и домашние попойки, приведшие многих, многих к всесторонней безнравственности, к распутству, как написано в стихе 18. Друзья радиослушатели, верующий человек, любящий Господа Бога, никогда не вернется в то состояние, которым он был до рождения духовного. Детям Божьим предписано не упиваться вином, но, друзья, не упиваться вином, но наполняться Духом Святым. Вот что важно, слушатели. Наполнение или исполнение Духом Святым дает верующему очень важный духовный опыт. Чем же он является? Мы находим сравнение этому в человеке, опьяневшем от вина. Он возбужден действием алкоголя в нем. Но когда человек исполнен Дух Святого, ему не нужно никакое вино, искусственное или натуральное. Ему ничего не нужно. Ему не нужны никакие таблетки, друзья, для поддержки своей жизни. Но ему только нужно служить Господу. Он радостно служит Господу. Вы помните, когда апостолы получили Духа Святого, они были такие рады, они были до такой степени возбуждения в этом таком духовном состоянии, что люди думали, что они опьянели. И они говорили, даже эти люди, неверующие, конечно, говорили, что они пьяны. Они пьяны. Друзья радиослушатели, иметь Духа Святого тогда не нужно никаких других возбудителей. Дух Святой, слушатели, нас возбуждает для служения Господу в радости. И это очень прекрасно, это замечательно, когда у нас появляется именно такое состояние. Будем ценить, слушатели, этим призывом Божьим из Священного Писания, чтобы мы не опивались вином, но в самом деле исполнялись Духом Святым. Наполнение или исполнение Духом Святым дает верующему очень важный духовный опыт. Чем же он является? Мы находим сравнение этому в человеке, опьяневшем от вина. Он возбужден действием алкоголя в нем, а человек, исполненный Духом Святым, возбужден этим Духом Святым и служит Господу в большущей радости. Святой Дух должен наполнять нас и производить в нас духовное возбуждение. Не возбуждение чувств, а воодушевление. Воодушевление и вдохновение свыше, дающее верующему духовную энергию, радость, силу жить во свете, поступать осторожно, благоразумно, в соответствии с Божьей волей. Из этого следует, что наполнение духом и чистое поведение находятся в прямом взаимоотношении. Здесь не говорится о повелении креститься Духом Святым, как вы видите, такого повеления нет. Но Слово Божье ясно провозглашает, что всякий, отдавшийся Христу, рожденный свыше человек, получает крещение Духом Святым во время возрождения. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Читаем в первом послании Коринфянам, 12 главе, 13 стих. И мы, как мы читали на прошлой лекции, мы запечатлены этим Духом Святым, друзья. И вот сейчас апостол снова призывает детей Божьих, верующих, всех тех последователей Христа, которые приняли Его как личного Спасителя, быть исполненными Святого Духа. Достигается ли это крещение каким-то особенным усилием с нашей стороны? Нет, друзья, оно совершается по вере, действием Святого Духа, который возрождает нас и поселяется в нас. Святой Дух запечатлевает нас, Святой Дух крестит нас и вводит нас в тело Церкви, которое является телом Христа. Но нам нужно еще исполнение Святым Духом, и в день Пятидесятницы все ученики Христа, собравшиеся на молитву, получили все это. Они были призваны к служению Христу, и для этого получили исполнение Духом Святым, что и сделало их способными свидетельствовать с великой силою в тот день». Исполнение Духом Святым, я думаю, происходит очень просто. Утром, начиная день, вы в молитве взываете Господу: «Господи, я хочу сегодня поступать по Духу Твоему, ходить в Духе Святом. Сам я этого не могу достигнуть, я нуждаюсь в Твоей силе, в Твоей помощи». И тогда мы, когда просим, когда вы просите исполнение Духом Святым: «Боже великий, наполни меня Духом Твоим благим», Он наполняет вас. В этом исполнении Духом Святым все верующие нуждаются. И если вы, слушатели, если вы вчера или на прошлой неделе имели эту полноту, Но сегодня вам этого недостаточно. Наполняя силой Духа, вы ее расходуете в служении, и вам необходимо снова каждый день им наполняться, друзья. Сегодняшней полноты недостаточно на завтра. Завтра вы должны опять получить ее и у престола Божия. Не вашими силами, не вашим достижением, друзья, но именно просьбой и верой. И когда вы наполнены Духом, вы будете поступать по Духу и исполнять труд Божий в силе Духа. Этим и объясняется духовное непостоянство некоторых христиан, а особенный духовный подъем и энергия один день, а на второй день внутреннее истощение и бессилие. Верующему не хватило вчерашней полноты Духа на сегодняшний день. Апостол Петр после Пятидесятницы часто имел повторное исполнение Святым Духом, и мы должны в нашей ежедневной жизни наполняться Духом слушателя. Какое доказательство исполнения Духом? Какое? Мы видим, назидая самих себя псалмами и словословием и песнопениями духовными. Псалмы, друзья, относятся к книге псалмов в Священном Писании, а песнопения составлены вдохновленными верующими людьми для прославления Бога. Словословие же – это хвала Богу от полноты сердца. Наполненный Духом христианин воспевает в сердце новую песнь, излучая радость спасения и общения, и в жизни славословит Бога свидетельством о Нем. Одна из причин, друзья радиослушатели, одна из причин написанного Слова Божия по сообщению первого послания апостола Иоанна состоит в том, чтобы мы имели общение с Господом и друг с другом, и чтобы радость наша была совершенна. Продолжая изучение 5 главы послания к Ефесянам, мы читаем в 20 стихе следующее: «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодарение, друзья, еще один признак исполнения Духом. Не только словословие, но и благодарение. И этой благодарности в сердце и жизни верующих в наше время далеко не хватает. Можете вы сейчас в эту минуту воскликнуть «Слава Господу! Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» Можете? Но не только произнести эти слова, друзья, не только произнести, а сказать их от всего сердца. Сегодня многие говорят о любви, но одних слов мало. Истинная любовь, пребывающая в благодарном сердце, проявляется не в словах, а в делах Духа. И этими делами мы можем служить Богу и людям. Для успешного исполнения служения необходимо иметь полноту Духа Святого. Без Него мы пустые сосуды. Но когда мы чувствуем духовное истощение или же пустоту, мы должны прийти к Господу снова с просьбой о исполнении Духом. Ибо Христос сказал, что Отец дает без меры Духа Святого просящим у Него, друзья. Да, Отец Небесный дает без меры Духа Святого всем тем, кто просит у Него. Просите и получите. Пусть полнота Святого Духа постоянно сопровождает вас в вашей христианской жизни, уважаемый слушатель. А если вы еще не христианин, то искренне покайтесь пред Богом в вашей греховности и с верой просите Спасителя о спасении, и Он не отвергнет вас, а освободит от ваших грехов духовным омовением в Его крови, и Духом Святым возродит вас к новой чистой, радостной жизни, к святому евангельскому служению.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке. Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами. Но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только он сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Исход», которая освещает одно из основных событий в истории израильской нации. Дело в том, что «Исход» является началом ее формирования. Именно в это время, побывавший в рабстве, окруженный идолопоклонниками, Израиль должен был стать народом, полностью преданным Богу. Благодаря неслыханному в истории и с тех пор больше неповторенному действию, Израиль готовился к тому, чтобы внезапно перейти из рабства в положение независимой нации. Бог повелел израильскому народу выйти из Египта. Однако фараон, не признающий Бога Всевышнего, отказывается отпустить народ. Египтяне уже пережили 7 казней, которые показали, что их боги – ничто и не могут соревноваться с Богом Израиля. Но фараон упорно продолжает обманывать Моисея. «Однако Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет», – говорит Библия. И в данном случае фараон должен был пожинать плоды своего упрямого сопротивления. Давайте вместе с доктором МакГи проследим, чем закончилось это противоборство. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы книги «Исход». В ней пойдет речь о препятствиях, которые фараон чинил израильтянам, не отпуская их из Египта. Мы видим, как фараон в те давние времена испытывал и искушал Моисея. И современные верующие точно так же подвергаются испытаниям и искушениям. Дети воспитываются и получают образование в системе, которая по своей природе совершенно противоположна основным положениям христианства. Детей учат преуспевать в этом мире, зарабатывать как можно больше денег и вообще как можно глубже погружаться в заботы этого мира. Я служу пастором вот уже более 30 лет, и все это время являюсь свидетелем того, как родители-христиане обучают своих детей получать как можно больше от этого мира. Они хотят, чтобы их дети получили лучшее образование, чтобы они преуспели в жизни, разбогатели. Один за другим их дети отпадают от веры и от Господа. Многие прихожане церквей, где мне довелось служить, потеряли своих детей, которые просто ушли от них и от их веры ушли в мир. Желание дать своим детям лучшее – это самый лукавый и страшный соблазн, который может угрожать родителям-христианам. Чего вы хотите от своих детей, если вы посылаете их в эти «лучшие» в кавычках университеты? Они приезжают на каникулы, и вы с ужасом обнаруживаете, как тщательно им промыли мозги. А потом вы удивляетесь, как только он мог сделать такое, ведь он воспитан в христианской семье. Дело в том, что ребенок этот на самом деле не был воспитан ни в какой христианской семье. Родители его могут быть христианами, но у них не всегда хватает сил и способностей воспитать свое чадо на истинных христианских заповедях и ценностях. Они так хотят, чтобы их дети преуспели в этом мире, что попросту теряют своих детей. Моисей и Аарон не пожелали принять такое обманчивое предложение, и это рассердило фараона. Гнев его, однако, ни к чему не привел, ибо подходило время для следующей казни. Прочтем стихи с 12 по 15. «Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь день и всю ночь». Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. В этой казни можно заметить несколько интересных особенностей. Саранча, как вы можете сами прочесть, появилась отнюдь не каким-то чудесным образом, в отличие от других казней. Ее просто-напросто принес восточный ветер, возможно, откуда-то из Азии, где ее было множество. Она напала на всю землю египетскую и пожрала всю растительность в этой земле, потому что была очень голодна. Вообще, саранча в Писании используется как воплощение наказания, самого жестокого и страшного, какое только может быть назначено человеку. Пророк Иоэль описывает эти исторические события, когда произошло нашествие саранчи, и тут же предсказывают будущее наказание для человечества в виде такого же нашествия. Книга Откровения также говорит о нашествии саранчи на землю. Таким образом, можно предположить, что эта саранча принесла больше вреда земле египетской, чем все предыдущие казни. Прочтем стихи с 16 по 20. «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: „Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть“. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный, весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». В первый раз фараон признает за собой грех в том, как Бог поступает с египтянами, и как он посылает казни на Египет, есть строгий порядок. Первые казни были направлены против разных богов, богинь и идолов, которыми буквально кишела земля египетская. Теперь Бог посылает казни таким образом, что они приносят огромные трудности и лишения обычным людям. Им становится все труднее и труднее выжить. Саранча становится ужасным бременем, и люди пытаются убедить фараона, что дело плохо. Им удается заставить фараона временно раскаяться. Однако, как только казнь прекращается, фараон забывает о своем раскаянии и занимает прежнюю позицию. Богу и дальше приходится убеждать его отпустить детей Израилевых. Прочтем теперь про девятую казнь, тьму. Вот 21, 22, 23 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Простри руку твою к небу, и будет тьма на всей земле египетской, осязаемая тьма“». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Вы когда-нибудь были там, где тьму можно пощупать? Я только один раз был в таком месте, в Карлсбадской пещере. Много лет назад я был на экскурсии в этой пещере, и вдруг выключили свет. И там эту тьму можно было почувствовать. Такой темноты я больше не видел ни до этого случая, ни после него. Я уверен, именно такая тьма воцарилась над Египтом. Казнь эта была направлена против бога солнца Ра, главного бога Египта, поскольку изображение солнца можно встретить во всех элементах египетской культуры. Тьма наступает в Египте средь бела дня и подчеркивает полное бессилие бога Ра. Тьма эта была божьим чудом. И фараон делает четвертую уступку. Она будет последней. После нее он просто отпустит детей Израилевых из Египта. Прочтем 24 стих. «Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». С виду этот компромисс был, в общем-то, приемлем для Моисея и израильтян. В конце концов, фараон делал уже далеко не первую уступку. Но мы снова должны увидеть здесь урок для нас, современных христиан. Бог повелел Израилю уйти из Египта совсем, забрав всех своих людей и все свое имущество. Израильтяне не должны были оставлять своих детей. Дети их не должны были получать египетского воспитания. Если мы хотим, чтобы наши дети научились всей мудрости мира и направляли всю свою энергию только на то, чтобы преуспеть в этом мире, то надо быть готовыми к тому, что мы потеряем их. Одна женщина как-то рассказала мне, как она послала своего сына в один элитный и не признававший христианских ценностей университет. Сын там успешно выучился, однако за время учебы растерял веру во Христа. Затем он получил очень хорошую работу и сделал карьеру. Я не раз видел его имя в газетах. Можно было бы подумать, что его жизнь удалась. Однако его мать, вся в слезах, жаловалась мне, что ее сын отвернулся от всех ценностей, которые были святы для нее. Такова жизнь. Она сама наставила его на этот лукавый мирской путь. Сегодня очень многие христиане, выражаясь словами Библии, оставляют свой мелкий и крупный скот в Египте. А ведь Египет – это олицетворение мира. Многие христиане с виду верны церкви, они платят десятину, слушают пастора, помогают в христианском служении, но занимаются своим бизнесом в земле египетской, и они ценят свой мелкий и крупный скот в Египте превыше всего. А если перед ними встает необходимость выбора служить Богу или идти в Египет за своим мелким и крупным скотом, то их решение можно предугадать. Многие христиане жалуются: «Я служу Богу по воскресеньям, а по будним дням мне приходится погружаться в холодный и бездушный мир бизнеса». Но эти так называемые христиане живут подобно всем остальным мирским людям, и отличить их бывает просто невозможно. Они, как и все остальные, живут в земле египетской. Мне кажется, что восхищение церкви крайне огорчит многих христиан, потому что оно отлучит их от их мирской собственности. Им ведь придется оставить свои сбережения, счет в банках, свои акции и облигации, свою недвижимость. Они посвятили накоплению сбережений имущества свое время и свое сердце. И расстаться с ними им будет очень и очень тяжело. Обратите внимание на ответ Моисея. Он не соглашается идти на компромисс. Прочтем стихи с 25 по 29. «Но Моисей сказал: „Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь мое лицо, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Теперь мы начинаем изучение 11 главы книги Исход. Это очень важная глава. Из нее мы узнаем, что Бог повелевает народу Израилеву просить, чтобы египтяне оплатили долгие годы тяжкого труда евреев в Египте, и как Бог угрожает смертью египетских первенцев, если народу Израилеву не позволят уйти на свободу. Смерть египетских первенцев – это последнее наказание Египту перед тем, как Израиль будет наконец освобожден из рабства. Фараону пора бы уже понять, что спорить с Богом бессмысленно. Бог был долготерпелив, он многое прощал. Однако пришло время показать, что фараон неизбежно должен отпустить Израиль. Весь Египет принимает сторону фараона в этом конфликте, и Бог должен нанести Египту последний и решающий удар, чтобы египтяне признали, наконец, власть Бога. Давайте посмотрим, как израильтяне просят драгоценности у египтян. Прочтем стихи с 1 по 3 из 11 главы. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того они отпустят вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал милость Господь народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Слово «выпросить» в данном контексте означает попросту «получить задолженность по зарплате». Израильтяне отработали долгие годы, не получая ни копейки за свой рабский труд. Сейчас они просят его оплатить. Они просто пойдут к своим соседям и попросят свою зарплату. Бог дал милость израильтянам в глазах египтян, и оказалось, что те с радостью готовы были отдать израильтянам заработанное. Теперь давайте прочитаем, как над египетскими первенцами нависла угроза смерти. Вот стихи с 4 по 10. «И сказал Моисей: так говорит Господь: полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Первенцы человека и все первородное от скота в Египте принадлежало египетским богам. Таким образом, Господь Бог просто решает взять себе то, что считалось принадлежностью этих богов. Он показывает, что существует разница между детьми Израилевыми и египтянами. И разница эта не в ангеле смерти, который пройдет над землей египетской и над всей землей Гесем. Разница эта не в том, что одни евреи, а другие язычники. Разница заключалась в крови Агнца, которой люди должны были помазать косяки дверей в своих домах, и в надежде, которую люди должны возлагать прежде всего на великого и истинного Бога. Теперь мы с вами переходим к изучению 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете, прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем, ведь сначала избавление совершается через кровь, затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что искупление совершается не воинством и не силою, но его Духом. Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно чудесное действие Святого Духа в нас. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, Откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. Что может дать церковь сегодня для молодежи? Какова роль церкви сегодня? Церковь обязана во имя Бога дать богоугодных, духовно зрелых людей, которые будут любить молодежь и показывать им совершенный Божий путь. Кто призовет их отклонить тщетные, широкие пути этого злого мира? Кто изменит их, чтобы быть чистыми, удалит мирских идолов из их сердец, призовет отдать себя полностью служению Иисусу Христу? Пока все еще имеется время следовать повелению Христа идти и проповедовать Евангелие всем людям. Можем ли мы сегодня, как служители церкви, предоставить это молодежи? Давайте подумаем над этим и будем молиться о том, чтобы Господь вразумил нас на это. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Каждый человек неповторим. Каждую секунду наше Солнце излучает энергию, равную более чем миллиону лошадиных сил на квадратный километр. Однако Земля получает менее 1/10 солнечной энергии. В нашей галактике 100 миллиардов звезд, и Солнце лишь одна из них. Мы не способны ни измерить, ни даже представить энергию, которой Бог питает космос. А сила самого Бога бесконечно больше этой энергии. Зная все это, многие спрашивают, но если Бог так велик, как может Он заботиться обо мне, таком маленьком? Тем не менее, Бог действительно заботится о нас, и Он доказал нам это. Он написал уникальный генетический код, который описывает каждого человека, и только его. Если бы ваш личный генетический код был представлен в виде обычной книги, то описание вас заняло бы более миллиона страниц. В мире миллиарды людей, а вы среди них один-единственный. Вы уникальны. Такого больше нет. Почему Бог так старается для вас? Потому что Он хочет узнать вас поближе и подружиться с вами. Именно поэтому Бог послал в мир Своего единственного Сына. Сын Божий Иисус Христос прожил совершенную безгрешную жизнь, которая была угодна Богу. Мы же с вами, напротив, не слушались Бога, поступали по-своему и почти погубили Его творение. Однако Сын Божий умер на кресте ради того, чтобы мы были спасены. Бог принял эту жертву ради нас. Доказательством тому стало воскресение Христа из мертвых. Божья любовь говорит вам, что вы уникальны, что вы единственный и неповторимый. Читайте Библию, и вы многое узнаете об этой любви.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, оазис в пустыне радиозвука. Матфея 6:22-24. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кому я сегодня служу? Я с чистым сердцем могу сказать, что Господу. А вы, дорогие друзья, проверьте свое сердце и отдайте предпочтение Богу. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. Оставайтесь с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 5. Единство многообразия.
2: Мы сегодня продолжаем изучение книги Неемии. Как мы уже говорили, книга, которая посвящена служению, посвящена тому, чтобы люди могли делать Божие дело. Я в нескольких словах напомню то, о чем мы уже говорили. Дело в том, что когда мы говорим о том, что делает Бог здесь на земле, Он это делает через людей. У Бога, конечно, есть ангелы, у Бога есть природные силы, которыми Он управляет, у Бога есть законы, которые Он установил и посредством которых Он достигает своей цели. Но все-таки большую часть того, что касается человечества и взаимоотношения между людьми, Бог делает через людей. Бог использует нас с вами, Бог призывает верующих людей для того, чтобы мы могли представить себя сосудом, сосудом, благоугодным Богу к использованию. Так вот, книга Неемии – это одна из замечательных книг, которая в наибольшей степени, может быть, очень ярко или ярче других книг в Священном Писании, показывает вот эту роль или важность служения. То есть, как каждый человек, каждый большой или маленький, знатный или незнатный, образованный или необразованный, каждый человек, который принадлежит к телу Иисуса Христа, к Церкви Божией, как каждый человек – вовлечен вот в это общее дело, или может и должен быть частью Божьего служения. Книга Неемии говорит о интересном этапе в жизни народа Божьего, тогда, когда народ находился в состоянии разрухи, когда он был разбит, потому что люди грешили очень долго, Бог в наказание за этот грех допускает пленение. Они были в течение 70 лет в плену, и потом Бог начинает восстанавливать Израиль. И для этого он использует верных ему детей. Для этого он использовал Зарававеля, мы читали, Ездру. И здесь еще один очень интересный персонаж, очень такой выдающийся деятель Священного Писания Неемия. Сегодня мы говорим о пятой части, которая основана на третьей главе этой книги. Я ее назвал «Единство в многообразии». Когда я читал эту главу, я задавал себе вопрос, для чего Неемия перечисляет всех этих людей? Он начинает с перечисления того, кто что строил. Потом, когда внимательнее немножко я стал читать, когда я стал встречать эти имена в других где-то местах этой же книги или других книг, я стал обнаруживать, что у Неемии есть определенная цель. Это не просто так Неемия заполнял страницы своей книги, которую он хотел написать. Это не просто так Неемия просто хотел, знаете, летопись составить, чтобы учесть всех тех, кто строил. У Неемии была цель. И одна из самых важных целей, которую представил здесь Бог через Неемию в этой книге или в этой главе, заключается в том, что Неемия показывает вот этот широчайший спектр людей, которые стали соучастниками одного дела. Одного Божьего дела. Вот на тот момент, когда жил Неемия, на тот момент, когда восстанавливался Иерусалим, на тот момент в этой точке был эпицентр того, что Бог делал. И вот Бог демонстрирует, Он показывает через Неемию, нам рисует эту картину. Он говорит, посмотрите, как вот это дело, которое Бог утверждает здесь на земле, как оно вбирает в себя каждого человека. Самые разные люди, с самым разным прошлым, с самым разным культурным и социальным положением, составляющими, все вот эти люди стали соучастниками одного дела. Я думаю, что мы научимся достаточно многому сегодня, если мы откроем наши сердца, если мы вместе с открытыми нашими Библиями посмотрим, что Бог хочет сказать лично нам сегодня. И моя молитва, я прошу Господа о том, чтобы сегодня вот эта беседа, или эта проповедь, или это изучение, оно стало благословением для каждого из нас лично. Итак, мы говорим о строительстве. Строительство, которому предшествовало интересное событие или интересные обстоятельства там еще в том городе, где Неемия служил при царе, когда Бог побуждает таким интересным образом, и Неемия получает разрешение от царя, и он приходит сюда, в Иерусалим. Несмотря на то, что он встречается с оппозицией сразу, он выстраивает очень ясный план, как он будет строить. Вы знаете, это было реальное строительство. Археологи откопали часть стены, вот именно той стены времени Неемии. Это достаточно мощное сооружение. Местами эта стена доходила до 6 метров шириной или толщиной. То есть это не просто какой-то деревянный забор построить. Это было достаточно монументальное или грандиозное строительство, которое вовлекало огромное количество людей. Многие люди должны были отдать себя, свое время, свои силы для того, чтобы работать. Работать в полном смысле слова. Вы знаете, когда они строили, это было летнее время. Летом в Иерусалиме жарко. Иногда очень жарко. Воду там собирают обычно весной, где-то до марта, немножечко до апреля еще идет дождь. И потом сухо. Примерно как в Калифорнии. Потом сухо и жарко. То есть это была действительная работа в поте лица, сложная работа. Я хотел бы вместе с вами почитать некоторые стихи из этой третьей главы, для того, чтобы посмотреть на вот это единство в многообразии. Прежде всего бросается в глаза разнообразие участников дела Божьего. Это люди, которые перечислены здесь, это были люди самого разного социального положения. Посмотрите первый стих. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, от башни Меа осветили их до башни Хананела». Очень интересно, когда мы говорим о начале строительства, интересно, что священники задают тон. Они не просто были соучастниками этого дела, а они сразу же своим отношением, своим словом, своими действиями показали народу, что это дело Божие. Это не просто политическая инициатива восстановить независимость, снова показать, что мы народ, что снова доказать, что Израиль существует. Это не так. Священники берут инициативу. Они, как люди, служащие Богу, видящие действительную цель, намерение Божие, они проявляют эту инициативу. Посмотрите, написано, они осветили их, то есть посвятили Богу. Как только построили они первые ворота, овечьи ворота, так написано. Почему это овечьи ворота? Потому что они были в непосредственной близости от храма, и через эти ворота люди вели овец, вели агнцев для того, чтобы приносить их в жертву в храме. И поэтому эти ворота получили такое название – овечьи ворота. Потом, когда Неемия описывает в этой главе, и он называет разные ворота, он 10 ворот здесь перечисляет. Есть еще двое ворот, которые, по всей видимости, не были разрушены, которые не упомянуты в этой главе, но они упомянуты в 8 главе. То есть всего 12 ворот в Иерусалиме было. В одном Иерусалиме, когда поменяли другую конфигурацию и немножечко стены расширили, все равно осталось 12 ворот. И когда мы читаем книгу Откровения, в самой-самой последней главе или в последних главах Откровения мы встречаем то же самое, небесный Иерусалим, имеющий тоже 12 ворот. Так вот, когда они построили эти первые ворота, они посвятили их Богу, то есть они созвали народ. Они сделали специальное служение. Они посвятили и сказали: «Господи, это не нам. Это не ради нас. Это не ради нашей национальной идеи. Господи, это ради Тебя». Дорогие друзья, это один из важнейших элементов любого служения. Вы знаете, когда мы начинаем любое Божье дело, любое дело, какое бы оно ни было, большое или маленькое, вы начали молиться за кого-то, или вы начали какой-то проект, вы помогаете людям, которые там в России или в Украине, или еще где-то, или же вы начали готовить проповеди, или вы начали свидетельствовать людям, или вы начали петь, или вы начали играть, или еще что-то делать для дела Божьего. Вы знаете, мы люди, мы имеем в себе вот эту греховную природу, которая постоянно пытается взять верх. И вот когда мы не бодрствуем, тогда мы попадаем в эту опасность, когда мы начинаем что-то строить, когда мы сделаем что-то небольшое, и мы начинаем приписывать это себе. Вот почему очень важно, на мой взгляд, это было очень правильное начало. Не знаю, или Бог это дал в разумлении Неемии, или же общая атмосфера была, атмосфера богопоклонения. Они закладывают первый камень, они закладывают это, восстанавливают первые ворота. И сразу то, что они делают, они это подчеркивают для себя, для всего народа, для людей. Между прочим, именно об этом сказано немножко выше, в 20 стихе. Посмотрите, пожалуйста, в ваших Библиях 2 главы. 20 стих 2 главы. Тогда, когда Неемия услышал эти обвинения со стороны врагов, со стороны противников этого строительства, посмотрите, что Неемия отвечает. «Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить». Это очень важно, дорогие друзья. Любое дело, которое вы делаете, воспитываете ли вы детей в послушании Господнем, или же вы служите своему мужу, или заботитесь о своей жене, или же вы проповедуете Евангелие, или же вы каким-то образом свидетельствуете тем людям, которые рядом с вами работают. Очень и очень важно, дорогие друзья, чтобы мы постоянно помнили мотивацию. Вы знаете, одна из причин, почему мы регулярно должны вспоминать смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа, заключается именно в этом. В том, чтобы каждому из нас постоянно возвращаться в эту точку, постоянно вспоминать, что мы недостойны, что то, что мы делаем, не ради нас. Все то, что происходит в нашей жизни, или в жизни в церкви, или в жизни христианства, это не для того, чтобы сделать какое-то утверждение и подчеркнуть, какие мы хорошие, а только для того, чтобы Бог прославился, чтобы делать Божье дело. Мы рабы Господни, и поэтому будем строить. Очень интересное начало. Посмотрите, священники упомянуты в первом стихе. В 22 стихе, посмотрите, за ними чинили священники из окрестностей. Это очень интересное было такое дело, которое вовлекло не только местных людей. Посмотрите, Елиашив, великий священник. Почему он был великий? Наверное, он был первосвященником тогда. Наверное, он был главным священником в то время. Написано, и братья его священники. То есть, это была какая-то группа священников при храме, которые отвечали за положение дела Божьего в том месте. Посмотрите, к ним присоединяются еще священники из окрестностей. Знаете, в то время, когда народ Божий, когда Израиль пережил пленение, пережил разруху, пережил вот эти столетия, когда народ Божий был в рассеянии, очень многие священников рассеялись. Очень многие служения долгое время не проводилось в храме. Все было остановлено. И поэтому, как только они услышали, что Иерусалим восстанавливается, как только они узнали, что дело Божие получило шанс для того, чтобы развиваться, они сразу же были там. Это очень важно, дорогие друзья, важно для каждого из нас, для каждого человека, кто действительно в своей душе, в своем сердце имеет эту жажду видеть Божью цель, видеть Его дело, он всегда будет откликаться на Его дело. Он всегда будет откликаться на его призыв. Не нужно будет слишком долго рекрутировать этих людей. Эти люди чувствуют Божье дело. Они видят в любой ситуации. Знаете, одна из проблем, которую мы переживаем здесь, в эмиграции, одна из проблем заключается в том, что многие из нас хорошие люди, люди, которые делали большое дело, многое, может быть, делали там, когда вы жили или когда мы жили там где-то в России или на Украине или в бывшем Советском Союзе, попав в новую ситуацию, попав в новые обстоятельства, новую атмосферу, очень часто попадают в ситуацию, когда трудно определить вот ту сферу, где я могу быть полезным. Люди привыкли делать какое-то одно дело в каком-то одном направлении. Но так сложилась жизнь. Бог допустил такие драматические, огромные перемены. И это значит, что у Бога здесь, в этом месте, есть для вас определенное дело. Для каждого из нас. Есть определенная цель. И наша задача заключается в том, чтобы быть готовыми к этому. Чтобы мы могли откликаться на его цель, на его желание, на его планы, которые у него есть здесь, вот в этом месте, где он нас поселил сегодня. Это то, что мы наблюдаем, то, что происходило в этот период возрождения народа израильского во время Неемии. Кроме священников, мы читаем, что очень активно участвовали в этом строительстве политики, начальники округов. Конечно, политики, может быть, это слишком громко звучит, потому что тогда это были небольшие округа, сравнительно немного там людей жили. Но, по всей видимости, в этой империи большой была организована структура управления, которая позволяла, имела какую-то систему подотчетности. Мы читаем здесь о нескольких округах, которые были вокруг Иерусалима. Во-первых, смотрите, 9 стих. Подле них чинил Рифаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Мы встречаем еще один полуокруг Иерусалимский. То есть это люди, которые были какими-то начальниками небольшими. Они были поставлены царской системой для того, чтобы управлять. И очень интересно, что люди, независимо от своего статуса, они выходили, становились и строили. И достаточно много этих людей. Посмотрите, 14 стих 3 главы. «А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бифкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их». Посмотрите, 15 стих, здесь же «Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы». И так далее. Там достаточно много вы встретите людей, которые занимали посты какие-то. И вы знаете, когда человек слышит, когда он видит, что Бог действует, он видит, что Бог хочет его действия, он приходит и строит. Независимо от того, что он начальник, независимо от того, какое он положение занимает. Посмотрите дальше, кроме начальников, бизнесмены также строили. Интересно, 8 стих. «Подле него чинил Узиил, сын Харгии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракия Кахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой». Серебряник – это был человек, которого сегодня называют ювелиром, ювелирных дел мастер. Вот этот человек, которого здесь называют Гаракахим, скорее всего, это была его не фамилия, это, скорее всего, был его род занятий. Гаракахим – это значит «изготовитель благовоний». Это тот, кто делал масти, ароматы. Посмотрите, вот эти два человека, упомянутые здесь, люди, которые имели ремесло. Ювелирных дел мастер и человек, который делал духи или одеколон, или какие-то лосьоны, на сегодняшнем языком говоря. Они достаточно далеки от тех вот грубых камней. То есть это люди совсем другой профессии. Это люди тонкого чувства. Это люди, у которых другие немножечко взгляды и интересы. Посмотрите, когда они слышат, что дело Божие требует их участия, они становятся и строят. Они строят один рядом с другим. Написано, подле него чинил. Они становятся и строят. Почему? Потому что они видят, что это Божье дело. 32 стих. «А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы». Еще раз упомянуты. Серебряники, опять-таки, эти люди, ювелиры, вот, серебряных дел мастера. И торговцы. купцы различные, люди, которые занимались торговлей. Эти люди тоже оставили свою торговлю, оставили свои дела, они стали в строй и начали строить. Кроме бизнесменов, священников и политиков, строили совсем разные люди. Я так их назвал, разный люд. Ну, одного из них упоминают в 12 стихе. «Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». По всей видимости, у него не было сыновей. Поэтому этот человек тоже хотел строить, он тоже хотел встать в ряд, он тоже хотел, и все, что у него было, он привел с собой дочерей. И он стал строить вместе со своими дочерьми. Смотрите, 23 стих. «За ними чинил Вениамин и Хашуб против дома своего, за ними чинил Азария, сын Масии, сын Анании возле дома своего». То есть люди, которые увидели, что возле их дома разрушена стена. Они вышли и стали строить вот то, что они увидели, то, что было рядом с ними, то, что касалось их прежде всего. Посмотри, какая пестрая картина, какие разные люди участвуют в этом служении. Еще одна группа людей упомянута в 26 стихе. «Нефинеи же, которые жили в Афере, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Нефинеи – интересные люди. Если вы помните, когда-то, когда они вошли в землю обетованную, и помните, пришла группа гаванитян, которые обманули Иисуса Навина, обманули тех, кто был там в управлении. Они принесли хлебы черствые, показали свою, значит, обувь разбитую. Вот. И тогда Богом было сказано, или они, народ израильский, руководство народа израильского, оставили этих людей. Помните для чего? Чтобы они воду носили, чтобы они были в храме прислугами. Так вот, вот эти люди, их звали Нефинеи. И они остались до сего времени, и они жили, Афел, это была часть Иерусалима, маленькая часть Иерусалима возле храма непосредственно. Посмотрите, какие разные люди строят. Начиная от священников или первосвященников, руководителей государства или руководителей районов, которые там были в то время, заканчивая самыми последними слугами, которые жили на правах полурабов. То есть они были пришельцами в этом народе, они не были своими здесь, хотя они жили там уже много столетий. Тем не менее, они сохранили свою идентификацию, то есть их знали, что они нефинеи, их знали, что это не евреи. И знали их работу, знали, для чего они там находятся. Так вот, вот эти люди, они тоже встали, они тоже взяли на себя ответственность, они тоже начали строить. Кроме того, строили разные национальности. Люди вокруг, из народов, из городов вокруг, стали собираться для того, чтобы то же самое строить. 3 глава, 2 стих. «А подле него строили иерихонцы, а подле них строил Захур, сын Имрия». Иерихон – это город, который находится примерно в 25-30 милях от Иерусалима, на восток, прямо возле Иордана, немножечко ближе туда, к Мертвому морю. Это был другой город, который мало волновал, может быть, или жители этого города мало волновало положение Иерусалима. Но посмотрите, везде, где есть дети Божии, везде, где есть люди, которые видят Божий план, Божью волю, они не могут остаться равнодушными. Они реагируют на эту Божью волю. Они отзываются. Из Иерихона в Иерусалим дорога в гору идет. Постоянно в гору, постоянно в гору. Есть даже в Псалтыре есть такие песни восхождения. Вот эти песни пели, когда шли к Иерусалиму, когда паломники шли вот с этих сторон, подходили к Иерусалиму, в эти горы, и они пели вот эти песни восхождения, которые в последней части Псалтыря мы достаточно часто встречаем. Кроме иерихонцев были еще люди, фикойцы. Фикоя – небольшой городок, который расположен за Вифлеемом, примерно в 8 милях, немножечко на юг или юго-восток от Вифлеема. То же самое, люди, которые спокойно могли жить в своем городе. Их абсолютно это не трогало, то, что происходило в Иерусалиме. Тем не менее, 27 стих говорит, за ними чинили фикойцы на втором участке, от места напротив большой выступающей башни до стены Афела. Кроме фикойцев мы встречаем еще гаванитян. Это, по всей видимости, те же самые люди, о которых написано, нефинеи, они сохранили эту свою народную принадлежность. Подле них чинил Мелатия гаванитянин и Иодон из Миронофа, и с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному области начальнику. Посмотрите, когда мы говорим о разнообразии строителей, мы говорим о том, что когда дело Божие касается сердца человека, вот тогда теряются различия. Вы знаете, это одна из самых больших проблем. Мы об этом говорили в воскресенье, когда проповедовал я или изучали мы послание Колоссянам, 3 глава, 11 стих, где написано о том, что во Христе теряют различия люди разных национальностей, разных социальных статусов и так далее. Это действительно так. Когда у нас есть одно общее дело, мы перестаем замечать, кто из нас русский, кто украинец. Мы перестаем замечать акцент друг друга. Мы перестаем замечать, насколько образован или не образован человек. У нас есть одно общее дело. Я помню те времена, когда мы жили в Советском Союзе, когда церковь переживала давление извне, давление атеизма. В то время мы ощущали гораздо большую степень единства. Почему? Потому что перед нами была общая цель. Мы видели эту общую цель. Эта общая цель заключалась в том, чтобы устоять. В том, чтобы отстоять Божье дело. В том, чтобы остаться верными Богу. В том, чтобы передать дело Евангелия следующему поколению. На сегодняшний день мы переживаем интересное положение, когда вот эта оппозиция, которая была так ясна в то время, хотя она на сегодняшний день не потеряла своей агрессивности, но она сегодня действует не так прямо, как она действовала в то время. И, к сожалению, это застало многих и многих верующих людей врасплох. Когда вместо того, чтобы действительно единым фронтом стать против вот этих всех проявлений зла, козни дьявольские, которые пытаются причинить вред делу Божьему, вместо этого очень и очень часто мы начинаем говорить о каких-то вопросах, которые, ну так скажем, не играют первостепенной значимости. Мы начинаем подчеркивать свой статус или начинаем подчеркивать свои какие-то мнимые преимущества или чьи-то недостатки. И таким образом теряем вот этот фокус, эту посвященность Божьему делу. Итак, мы говорили о разнообразии строителей, о тех разных-разных людях, которые участвовали в строительстве стены Иерусалимской. Несколько слов еще нужно сказать о единстве дела. Мы говорим о единстве многообразия. Вот эти разные люди с разных мест, с разной культурой, они объединились. Объединились для того, чтобы вместе сделать это важное Божье дело. Это стало возможным прежде всего, потому что у них была одна цель. Все эти люди были посвящены Богу прежде всего. Еще раз прочитаем 20 стих 2 главы. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить». Дорогие друзья, если бы у этих людей не было этого единого глубокого понимания того, что они делают Божье дело, они не смогли бы строить. Они бы разругались много раз. Они бы столкнулись со своими противоречиями. Они бы каким-то образом устроили из того, что у них было, не вот эту единую гармонию и общую песнь, они устроили бы перебранку. Но когда люди понимают одну общую цель, знаете, когда я говорю об этом, когда я думаю об этом, я всегда возвращаюсь к этой точке. Смотрите, в момент крещения, когда каждый из присутствующих здесь, или многие, большинство присутствующих здесь, верующие люди, которые уже приняли крещение, в момент крещения каждый из нас провозглашал Богу и говорил: «Господи, я свою жизнь посвящаю Тебе. Я отказываюсь от своей жизни, отказываюсь от своих планов. Я хочу, чтобы ты наполнил меня, чтобы ты использовал меня, чтобы ты был все во всем». Но посмотри, что-то происходит в нашей жизни. Какие-то обстоятельства случаются, которые как-то затемняют эту одну цель. Каким-то образом мы попадаем в состояние, знаете, рассеянности, или в состоянии, когда мы отвлекаемся на другие цели. когда дьявол подбрасывает нам какие-то вопросы, какие-то приманки, которые затемняют, заслоняют собой одну Божью цель. Знаете, когда мы говорим о вот этой одной Божьей цели, мы говорим о том, что каждый из нас, каждый день должен возвращаться к тому, чтобы вспоминать о том, что Господь хочет делать через нас. Если вы еще несовершеннолетний ребенок,

0: internet www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

В эфире библейское вещание BBN. Есть несколько четко определенных признаков истинного чада Божия. Первый признак – христианин – это тот, у которого открылись глаза, который обратился от тьмы к свету. Это означает, что теперь человек видит, он постиг истину Божию не только умом своим, но и сердцем. Он видит свой грех и признает, что без Бога он погибший грешник. Глаза его открылись для принятия пути спасения во Христе, и он радуется в Господе. От всего сердца с полной уверенностью человек может сказать: «Господь, свет мой и спасение мое». Если вы еще не сказали с верой эти слова, сделайте это прямо сейчас.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Давай вспомним о том, что мы слышали в прошлый раз. Царь Иосия прочитал забытый всеми закон Божий. Он осознал, что он сам, да и весь народ, живет во грехе. Он покаялся перед Богом и всеми силами постарался весь народ обратить к Богу. Все идолы были истреблены, праздник Пасхи вновь стали праздновать. Но народ послушался царя, стал праздники соблюдать, в храм ходить, идола всех выкинул, но продолжал грешить против Бога. Призвание Иеремии. Библия, книга пророка Иеремии, глава 1. Когда царь Иосия был юношей лет 20, другой юноша, Иеремия, готовился служить Господу и стать священником в Иерусалимском храме. Но Господь предназначил ему иной путь. Однажды Господь обратился к Иеремии с такими словами. «Иеремия, задолго до того, как ты родился, я избрал тебя быть моим пророком, чтобы ты передавал мои слова народу иудейскому и народам окрестных стран. Прошу тебя, Господи, не делай меня пророком», — взмолился Иеремия. «Я еще слишком молод для такого служения. Я не умею правильно говорить с людьми». «Я буду с тобой и помогу тебе», — сказал Господь. «Я вложу слова мои в уста твои». Иеремия знал, что нельзя противиться воле Божьей. Даже если труд будет очень нелегок, он все равно должен делать то, что повелел Господь. «Что видишь ты, Иеремия?» — спросил однажды Господь. Иеремия осмотрелся и увидел большой котел, под которым, потрескивая, пылал огонь. Пока он смотрел, жидкость в котле закипела и стала переливаться через край. И сказал Господь: «Точно так же враги заполнят собой Иудею и разрушат Иерусалим. Ты же должен предупредить народ. Если люди перестанут поклоняться Ваалу и будут служить мне, то смогут избежать этого бедствия. Если же не послушают меня, то враг непременно придет на их землю». Иеремия никак не мог понять, кто же этот неизвестный враг, ведь к этому времени Великое Ассирийское царство уже утратило свое прежнее могущество. Но он поверил словам Господа и стал призывать народ обратиться к Богу. Иеремия знал, что хотя царь Иосия всем сердцем любил Господа и был послушен ему, народ иудеи на самом деле не обратился к Богу и не сошел с неверного пути. Некоторое время спустя Иосия, а ему не было еще и 40 лет, был убит в битве с египтянами. Победители египтяне захватили сына Иосии и увели его в Египет, а для иудеи выбрали нового царя по своему усмотрению. Им стал другой сын Иосии, Иоаким, который во всем слушался египтян. Бог знает роль каждого из нас в этом мире еще до нашего рождения. Иеремия был избран Богом, чтобы быть голосом Бога для народа. Бог очень милостив к нам, как и когда-то к израильтянам и иудеям. Но послушают ли иудеи Иеремию? И послушаемся ли мы во всем Господа? Но нам пришла пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 74. Книга Исход, 8 глава, с 21 стиха. «А если не отпустишь народа моего, то вот, я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в дома твои пёсьих мух, и наполнится дома египтян пёсьими мухами, и сама земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли». Гордый фараон, могущественный царь Египта, даже слышать не хотел о том, что есть какой-то Бог, которому он должен подчиниться. Когда Моисей сказал, что народ Израиля должен выйти из Египта для служения Господу, фараон насмешливо ответил: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его?» Тогда всемогущий Бог явил свою силу над гордым фараоном и его жрецами, послав на них лютые беды. Их еще называют египетскими казнями. Одной из них было ужасное нашествие пёсьих мух на весь Египет. Атака с воздуха. Мы вышли из автобуса и отправились к лесу. По пути надо было пересечь небольшую березовую рощу, а потом обогнуть большое поле, засаженное картофелем. Мы давно хотели попасть в этот лес, про который шла молва, что там полно разных грибов. Расстояние для нас не было страшным. Что такое несколько километров по проселочной дороге, если впереди ждут лесные сокровища? Оставалось пройти совсем немного. Узкая полоса берез словно острым мысом выходила в поле. С нее начинался лес, и к ней мы спешили, предвкушая удовольствие от грибных находок. На самом повороте к березам, всего в нескольких десятках метров от них, на нас вдруг налетела туча какой-то мошкары. Это была даже не мошкара, а какие-то жуки, похожие на мух. Они облепили всю одежду и лезли в нос, в глаза, в уши, в волосы. Особенно много их было на мне. То ли им понравился мой новый джинсовый костюм, то ли я был самым красивым из всех грибников. Понять, почему они избрали меня своей целью, было невозможно. К березам мы мчались, что было сил, на бегу отмахиваясь от атакующих непрерывно жуков-мух. Наверное, со стороны смотреть на нас было интересно и смешно. Мы размахивали руками и корзинами, словно ветряные мельницы. Но нам смешно не было. А как только мы добежали до первых берез, настырных мух словно ветром сдуло. Вытряхнув свою одежду и выбрав из волос последних неприятелей, мы пошли к ожидающим нас грибам. Беспокоило только одно. Когда будем идти назад, мухи снова нас атакуют. Книга Исход, 8 глава, с 30 стиха. «И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея. И удалил пёсьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа». Каждый раз, когда фараону становилось невмоготу жить из-за казней, совершаемых в Египте, он просил Моисея помолиться Богу, чтобы пришло облегчение. А как только становилось легче, фараон не смирялся перед Богом, а становился еще более жестоким и гордым. Все его придворные, жрецы и рабы умоляли фараона послушаться слов Господа. Обещая это сделать, гордый царь каждый раз обманывал Моисея, не желая повиноваться Богу. И тогда Бог произвел суд над домом фараона и над всеми египтянами, восставшими против его величия. Об этом написано в книге Исход, с 3 главы по 12. Не будьте похожими на гордого фараона, чтобы не погибнуть в своем упрямстве. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Книга Екклезиаста, 7 глава, 16 и 17 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, ребята! Это я, Белочка. Сегодня вас ждет радиопередача «Небесные вопросы», но в непривычном формате. Понимаете, наш кабанчик так засмотрелся на небо, видимо, так на него подействовали мои упреки, что у него возник целый рой вопросов. Небесных, но таких, на которые мы обычно ищем ответы в нашей радиопередаче «Небесные вопросы». Вам же, друзья, хорошо известен характер нашего кабанчика. Какой он неугомонный и очень активный. Он не мог справиться с таким количеством мыслей, и поэтому у него родился сценарий целого спектакля. Не откладывая дело в долгий ящик, кабанчик со своим театром поставил спектакль, который мы сегодня и услышим. Вот бегу за дядюшкой Лосем, хочу его обрадовать и пригласить на премьеру. Все жители нашего заповедника тоже оповещены. Многие придут. Дядюшка Лось, поторапливайся, спектакль вот-вот начнется.
1: Иду, иду, Белочка. Корзину желудями наполняю для нашего кабанчика.
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем и вас. Спектакль называется «Путешествие в страну главных вопросов». Но, как выразился кабанчик, это название еще рабочее, то есть может измениться. Это уж как правое копыто нашего кабанчика захочет. Путешествие в страну главных вопросов. По берегу моря прогуливается мальчик. Вид у него угрюмый и задумчивый. Волосы взъерошены. Он тяжело вздыхает. Мальчик поднимает камушки и бросает их в море. Его мама тревожно машет ему и что-то кричит, перекрикивая набежавшую волну и плач чаек. До мальчика долетают лишь последние слова. «Кузя, далеко не уходи! Скоро обед!»
1: «Я уже давно не детка. Вчера мне исполнилось 10 лет. Совсем скоро я стану дряхлым стариком. Жизнь проходит, а романтики никакой. Индейцы давно вымерли, пиратов никто не видел. Все сокровища и приключения засушены в старинных книгах. Скукотища, да и только. Наверное, я так и состарюсь, ничего не узнав о настоящей жизни. Мама, я не голоден. И вообще обедать я не пойду».
2: «Дамы и господа, на нашем пляже всегда к вашим услугам уютное кафе «Пеликан». Прекрасная кухня не оставит вас равнодушными.
3: Только сегодня прогулка на катере вокруг острова Сюси-Мюси. Эта поездка станет незабываемой.

0: приключением для вас и ваших детей. Сбор 16:00 на главной пристани.
1: Какие там приключения? Однообразие. И, похоже, никакой перспективы на ближайшие 50 лет не предвидится. Ой, а это что такое? Бутылка? Подумать только! Ведь каких-то 300 лет назад в подобной бутылке Колумб отправил послание в Испанию об открытии новой земли. Жаль, что в 3-м тысячелетии открывать больше нечего. Может ли в наше время быть что-нибудь интересное в выброшенных морем бутылках? Да здесь не письмо, а просто страничка из какой-то книги. Нет, ну я же говорю, что приключений давно не бывает. От Луки, 15 глава, что-то знакомое. Точно, это же из Библии, Евангелие от Луки. Эх, а я-то надеялся, что в бутылке будет послание от старого пирата Флинта.
2: Привет!
1: Привет! Только ты кто? И где? Честно говоря, неудобно болтать с невидимкой.
2: Привет, меня зовут Страничка. Я Страничка из книги книг, Библии.
1: Ты что, разговариваешь?
2: Да, не пугайся, я не кусаюсь.
1: Вообще-то я не трусливый.
2: Я слышала, что ты говорил о приключениях. Так вот, я могу тебе помочь.
1: Разве ты знаешь дорогу, которая ведет в страну приключений?
2: Да, я знаю такую дорогу. Знаешь, она ведет в страну главных ответов на главные вопросы. Ты хочешь туда попасть?
1: Что за вопрос? Конечно, хочу. Знаешь, сколько у меня накопилось вопросов? И никто не хочет мне на них отвечать.
2: Мы можем отправиться в путь прямо сейчас. Знаешь что? Иди по дорожке и не сворачивай ни налево, ни направо. Помни, что ты должен говорить только правду. И знай, что бы ни случилось, ты не должен сомневаться, что попадешь в волшебную страну.
1: Легкотня! Какие могут быть сомнения, когда впереди тебя ждут приключения? Страничка, я готов!
3: И мальчик Кузя, не раздумывая, отправился в путь, забыв про обед и скуку. Что за загадочная страна главных вопросов? Вот это приключение! Вопросов у Кузи было множество. И интересно, на все ли свои вопросы он, Кузя, сможет найти ответы?
1: Так-так, конца и края этой тропинки не видно. Тянется и тянется. Да и это еще полбеды. Тропинка какая-то непроходимая. То в лужу наступишь, то ветки под ноги кидаются. Как я устал, сил больше никаких нет. Может, попробовать чуть-чуть наискосок? Может, там дорога получше будет? Пока не поздно, а?
4: Гав-гав, руки вверх, вы арестованы.
1: Я арестован? На каком основании? Я никому ничего плохого не сделал.
4: Именем Бизона вы арестованы, руки вверх. Гав! Следуйте за мной в подземелье Бизона Великого. А там выясним, на каком основании вы вторглись в его страну.
1: Ну и влип же я! Искал приключений и, кажется, нашел на свою голову. Самое смешное, что я ни слова не смогу рассказать в классе. Ребята просто засмеют меня, как только я начну им рассказывать про царство Бизона. Зачем я послушался эту страничку?
2: Почему ты не послушался меня?
1: Страничка? Я совсем забыл, что ты рядом со мной. Страничка, помоги мне. Вызвали меня отсюда.
2: Ты сам виноват в своих бедах. Взял и свернул с дороги. Ведь я же тебя предупреждала.
1: Я все осознал. Но как же мне выбраться теперь отсюда?
2: Не бойся. Попробуй отличить настоящее и ценное от грубой подделки.
5: Оказывается, мне правильно доложили. К нам пожаловали гости. И какие? Позвольте представиться, молодой человек. Бизон Великий, царь.
1: Кузя, пятиклассник.
5: Чем обязан, Кузя? По какому такому праву ты нарушил мои владения?
1: Я иду в страну, в которой можно найти ответ на главный вопрос.
5: Главный, говоришь? Ну тогда, братец, я тебя поздравляю. Ты уже его нашел. Ответ в смысле? Ты готов его получить?
1: Да, это было бы здорово, но...
5: Никаких «но». Разве мне чего-нибудь жалко для своих друзей? Смотри, перед тобой все богатства мира. Ты сомневаешься? Возьми эту монетку, и ты будешь самым богатым человеком на земле. Чем тебе не главный ответ? Конечно же, признайся. Ты хотел узнать, как можно разбогатеть. Я прав? Так вот, положи монетку в кошелек и доставай, когда тебе нужно. Это волшебная монетка. Она никогда не растратится. Ну как тебе? Я подарил тебе главный ответ на главный вопрос.
1: Значит, теперь я смогу путешествовать вокруг света. Египетские пирамиды, Эйфелева башня, Ниагарский водопад. Потом, мне давно нужен компьютер, машина, самолет.
5: Видишь, как заманчиво? Бери монетку, детка, и ступай к мамочке. Она давно заждалась тебя к обеду.
1: Спасибо, Ваше Величество. Вот порадуется за меня страничка, когда узнает, что я нашел уже ответ на свой главный вопрос.
2: Эх ты! Богатство стало для тебя важнее всего.
1: Страничка? Разве я неправильно поступаю?
5: Не слушай ее. Дай-ка мне лучше эту вредную для детских умов страничку Библии. Уж я-то с ней разделаюсь. Бери, Кузя, монетку и думай побольше о своем счете в швейцарском банке. Пользуйся, пока я добрый.
1: А вдруг страничка права? Что-то не могу вспомнить, чтобы богатство сделало хотя бы одного человека счастливым. И разве на вопрос о собственном богатстве я хотел получить ответ? Нет. Нет, я решил. Мне не нужно денег.
5: Глупый, упрямый мальчишка. Ты об этом еще пожалеешь.
1: Ой, я снова оказался на тропинке. Похоже, что я легко отделался от этого бизона великого. Ну что, пойду дальше искать страну, где смогу задать свои главные вопросы.
2: Ребята, как вы уже поняли, приключения мальчика Кузи не закончены. Продолжение мы сможем услышать в следующей передаче «Небесные вопросы». А сейчас время нашего эфира подошло к концу.
5: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. До свидания.
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите Радуга».
5: Белочка, пойду кабанчику корзинку желудей вручать. Он у нас молодец.

На волнах библейского вещания BBN мы много говорим о той стране, которая ожидает нас в небесах. Является ли эта страна и вашей? Если нет, то сегодня примиритесь с тем, кто в небесной отчизне готовит обители всем спасенным от греха и от вечной погибели. Станьте в ряды тех, кто сегодня получает ордер на небесное жилище. Господь ждет вас, придите к Нему. А пока оставайтесь с нами, и если у вас возникают какие-либо вопросы на основе Библии, на основе того, что вы слышите в наших программах, пишите нам russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиан» записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиан» Ефесянам 2:8-9.

Почему люди так любят свое прошлое и держатся за него? Почему нам так тяжело принять что-то новое? Будущее таит в себе загадки. Мы не знаем, что нас ждет, к чему приведут изменения. Мы все боимся изменений. Но что об этом говорит Господь?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Готовность меняться». В прошлый раз мы начали говорить о том, как люди относятся к переменам. Сегодня мы продолжим рассуждать о готовности принимать что-то новое, незнакомое. Иногда Господь открывает перед нами двери чего-то нового, но мы боимся зайти из-за того, что никогда не были там. Доверие Богу и молитва – вот что поможет нам спокойно смотреть в будущее. Название передачи сегодня – «Готовность меняться». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.

Мир вам, дорогие друзья! Пусть Господь благословит наше слушание и исполнение Божьего Слова, чтобы не быть только внимательными слушателями, но быть исполнителями, знать Господа, любить Его, следовать за Ним, изучать Божье Слово, вникать в себя и с радостью доверяться Ему. Конечно, когда мы смотрим назад, мы вспоминаем, как Церковь прошла многие годы, десятилетия, столетия, уже тысячелетия истории. Смотрим на мужей и жен веры, которые оставались верными. Мы можем научиться многим урокам верности, посвящения и подражать их вере, следовать за Господом. Но можно смотреть назад. Мы должны посмотреть на себя сегодня, испытать свое сердце, свою веру. И нам также надо думать о будущем, передавать веру наших отцов и свою веру нашим детям и внукам. Пусть Господь благословит нас праздновать то, что мы прошли в прошлом, как жили наши деды, отцы, прадеды, но также думать о нашей ответственности сегодня и размышлять о будущем, чтобы Господь использовал каждого из нас, наших детей, наши семьи, наши церкви, для преображения нашей страны, для того, чтобы и наши соседи, и те, кто живет с нами, учится, могли знать о Господе, любить Его и познавать Его. Потому что только когда человек начнет заботиться о своей душе, когда он начнет молиться, обращаться к Богу, жизнь его будет меняться. Не методы психологии или аутотренинга, но духовная жизнь покаяния. Кому принадлежит его сердце, его дух? А только Бог живой дает оживотворение сердца, жизни духовной. Поэтому нужно направляться к Нему и постоянно пребывать в Нем. Итак, дорогие друзья, давайте мы посмотрим на тему, как мы должны меняться. Прочитаем несколько текстов. Первый текст из книги Исаии. Это пророк, одна из самых больших книг Ветхого Завета. Мы прочитаем из 43 и 48 глав книги пророка Исаии. 43 глава, 18 стих. Вот что говорит Господь. «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». То есть о чем говорит Господь? «Я Бог ваш, и я делаю все новое. Я Творец нового. Даже если есть пустыня, то я могу там пустить реки. Я могу проложить дорогу в степи». И надо помнить о том, что Господь совершал в прошлом, помнить о древнем, но также знать Его сегодня. Читаем дальше. 48 глава, пророк Исаии, 6 стих. «Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого?